0: послушаем на радио.
1: Евгений, не находите ли вы этот жанр упадочным?
2: Отнюдь, Светлана. Вы только взгляните на эти совершенные консонансы.
1: Ах, оставьте, Евгений. Модальное секвенцирование уже давно моветон.
2: Позвольте, еще Чайковский говорил. Красота в музыке состоит не в нагромождении эффектов и гармонических курьезов, а в просто...
0: Лучше так посидим.
3: Ты прекратишь бояться ходить в филармонию. Ты прекратишь зевать при слове «опера». Ты научишься получать удовольствие от музыки гениев. Каждый понедельник в 20 часов Светлана Карабут и Евгений Златин рассказывают про классику понятно и интересно. Игра в классики. Понятно.
4: Остаться с тобой.
5: Первое радио.
4: Просто остаться с тобой.
5: Всегда с тобой.

is fading now. My force is being sucked by your bloody leaves.

0: Как связать это?
1: Синусы, косинусы. Вообще не моя тема.
0: И это?
2: Боже мой, слушайте, как теперь жить после съеденного арбуза на ночь?
0: Почему пошли этим путем?
3: Нет, хотя когда жить без попы?
0: Каждое утро получайте ответы на эти вопросы, участвуйте в розыгрышах и пойте.
2: Крошка сын к отцу пришел и спросила кроха.
3: Что такое хорошо и что такое плохо?
0: Утреннее шоу «Случайные связи». Влада Прешин.
1: Да, вот.
0: Крис Кипнис.
3: Подожди, я переведу дыхание.
0: И Александр Солнцев.
2: Так о чем это я? А, да.
4: «Случайные связи».
0: С 7 до 9 утра.
3: А может, не надо?
0: Вот. Оно вам надо.
4: И быть с тобой. Первое радио. Всегда с тобой.

Если бы письмо написать я мог в 78-й самому себе, может, от чего-то бы уберег, может, все исправил в своей судьбе. Я бы написал все, как есть, клянусь, все, что понял сам и что пережил, а он бы прочитал, намотал на ус, и тогда, возможно, счастливей жил.

верь в свою звезду и лети. Уломай отца, чтоб сходил к врачу, и, может быть, удастся его спасти. Я бы рассказал ему, что любовь

Если бы письмо написать я мог в 78-й самому себе, может, от чего-то бы уберег, может, все исправил в своей судьбе. Сотня или даже полсотни слов, и жизнь бы стала сладкой, как эскимо. А все-таки не зря так устроил Бог, что в прошлое нельзя написать письмо.

0: Вопросы бывают простые.
1: Daddy, what are you doing?
0: Серьезные.
2: И что вы думаете, она сказала?
0: Бестактные.
3: Читай.
4: Откровичка.
0: Большие.
5: Вау.
0: Но бывают вопросы ребром. Первое радио представляет программу «Вопрос ребром» каждый вторник в 14 часов. Подробности на сайте Первого радио. www.891fm.co.il
6: 89.1 FM.

0: Можешь слушать, а можешь смотреть. Для этого у Первого радио есть канал в YouTube. Подпишись и поставь лайк.
1: 89.1 FM.

0: Вопросы бывают простые.
1: Daddy, what are you doing?
0: Серьезные.
2: И что вы думаете, она сказала?
0: Бестактные.
3: Читай.
4: Откровичка.
0: Большие.
5: Вау.
0: Но бывают вопросы ребром. Первое радио представляет программу «Вопрос ребром» каждый вторник в 14 часов. Подробности на сайте Первого радио www.891fm.co.il.
6: Первое радио. Всегда с тобой.

тебе, чтобы увидеться. Может быть, у нас что-то получится. Может быть, мы торопим события. Я не верю в такие случайности. Обниму тебя нежно и трепетно. Мы в шаге от мысли к реальности.

0: Живем в самой спортивной стране мира. Только наши футболисты неплохо играют в защите, хорошо в нападении, а еще лучше в казино.
1: Кажется, я проиграл все наши деньги.
0: Только израильские фигуристы завидуют хоккеистам, потому что те могут опираться на клюшку.
2: Шайбу! Шайбу!
0: Только у нас на соревнованиях по плаванию тройку лидеров смог замкнуть Электрик Ицик.
3: Там зашунтирована одна фаза.
0: Ведь только в нашей стране есть программа «Топспорт» с Марком Кричевским и Эли Швидлером.
4: «Топспорт».
0: Каждую среду с 2 до 3 часов. Не пропустите.
4: Первое радио всегда.

0: Стоп. Бодры надо говорить бодрее. А веселы как?
1: Веселее.
0: Молодец, понял.
2: Каждую субботу с 3 до 8 готовимся к новой неделе вместе с ведущими Первого радио.
3: Шавуатов на Первом радио.
4: Здесь зрители аплодируют.
5: Первое радио. Всегда с тобой.

0: проводите свой выходной?
1: Мясо жарим, а-ля Эш, пивасик.
2: На дискотеку идем отрываться.
3: Конечно, спорт, тренировочка.
4: В театр ходим, в кино, все такое.
5: Да зачем он мне нужен, этот выходной? Все равно в интернете сижу.
0: Выходные бывают разные, но идеальный выходной один, только на Первом радио. Каждую пятницу идеальный выходной с Анной Розиной.
6: В этот день и в этот час. 89,1 FM.

0: Можешь слушать, а можешь смотреть. Для этого у Первого радио есть канал в YouTube. Подпишись и поставь лайк.
1: Первое радио. Всегда с тобой.

0: часов. Оля. Настройте радиоприемники аппликации на волну 89.1.
1: Слушайте.
2: Слушайте Первое радио с 7 утра и до 23 часов.
0: Первое радио всегда с тобой.
3: Хорошо, рядом с тобой.
0: Первое радио всегда

0: Проголосуй за свои любимые песни.
1: Тройной www.891fm.co.il.
2: На главной странице сайта кнопка «Хит-парад» или кнопка «Голосовать». Выбирай любимую песню и слушай ее в программе
1: «Хит по радио».
3: На первом радио 89.1

0: Здравствуйте. Вашему вниманию совершенно новая модель. Да, предупреждаю, что она стремительная. И еще строптивая. Особенно неудержимая, когда включаешь шестую передачу.
1: Ты что, дурак? Ты реально за кого меня принимаешь? Я в такую не сяду.
2: С воскресенья по среду с 17 до 20. Музыка, шоу-бизнес и всякая всячина. В программе «Шестая передача» с Алиной Дарк.
3: Я такая яркая, что прям дарк.
2: Первое радио.
4: Я приду сквозь злые ночи.
2: Всегда с тобой.

0: бывают простые.
1: Daddy, what are you doing?
0: Серьезные.
2: И что вы думаете, она сказала?
0: Бестактные.
3: Читай. Откровичка.
0: Большие.
4: Вау.
0: Но бывают вопросы ребром. Первое радио представляет программу «Вопрос ребром» каждый вторник в 14 часов. Подробности на сайте Первого радио www.891fm.co.il.
5: Первое радио. Всегда с тобой.

0: Проходите, садитесь. Какие жалобы?
1: Я вот это что-то хотел, это... У меня проблема.
0: Конкретней.
1: Я это... Все время скучаю, понимаете?
0: Ну, ничего страшного, все иногда скучают.
1: Я все время скучаю... По пятнице.
2: Бог ты мой. Так это же у вас синдром Робинзона.
3: Не волнуйтесь. Это излечимо. Я вам предлагаю вот что.
4: Каждую пятницу с 17 до 20.00 музыкально-развлекательная программа «Вечер.ком». Любимая музыка, интересные новости и обзор кинофильмов с Андреем Смертенко.
0: Леночка, есть еще пациенты?
5: На сегодня нет.
6: Тогда можно я тебя буду называть «Пятница»?
1: Доктор, извините, я, кажется, здесь очки забыл.
4: «Вечер.ком».
7: Первое радио.

0: свой выходной.
1: Мясо жарим, а-ля эш, пивасик.
2: На дискотеку идем отрываться.
3: Конечно, спорт, тренировочка.
4: В театр ходим, в кино, все такое.
5: Да зачем вам не нужен этот выходной? Все равно в интернете сижу.
6: Выходные бывают разные, но идеальный выходной один, только на Первом радио. Каждую пятницу идеальный выходной с Анной Розиной.
7: В этот день и в этот час.
8: 89.1 FM.

0: Проходите, садитесь. Какие жалобы?
1: Я вот это что-то хотел, это... У меня проблема.
0: Конкретней.
1: Я это... Все время скучаю, понимаете?
0: Ну ничего страшного, все иногда скучают.
1: Я все время скучаю... По пятнице.
2: Бог ты мой. Так это же у вас синдром Робинзона.
3: Не волнуйтесь. Это излечимо. Я вам предлагаю вот что.
4: Каждую пятницу с 17 до 20.00 музыкально-развлекательная программа «Вечер.ком». Любимая музыка, интересные новости и обзор кинофильмов с Андреем Смертенко.
0: Леночка, есть еще пациенты?
5: На сегодня нет.
6: Тогда можно я тебя буду называть «Пятница»?
1: Доктор, извините, я, кажется, здесь очки забыл.
4: Вечер.ком. Первое радио. Всегда с тобой.

0: Сава, на этом острове так хорошо. Будь моим Робинзоном, а я буду твоей пятницей.
1: Пятницей, конечно.
2: Как? Уже пятница?
3: Каждую пятницу с 7 до 10 Савино утро на Первом радио.
2: Фух, успел. Доброе утро, дорогие друзья. Раннего всем пробуждения в студии.
3: Каждую пятницу просыпайтесь с Савой.
4: Савино утро.

0: В самой спортивной стране мира. Только тренировка израильской сборной по борьбе начинается с тоста за родителей. Только израильский спортивный комментатор гораздо ближе к победе, чем сборная по футболу.
1: Ура! Он пнул мячик, и теперь мяч в другом месте.
0: Только в нашей команде по академической гребле много гребцов и два рулевых по ротации. Ведь только в нашей стране есть программа «Топспорт» с Марком Кричевским и Эли Швидлером.
2: «Топспорт».
0: Каждую среду с 2 до 3 часов. Не пропустите.
3: Первое радио. Всегда с тобой.

0: В самой спортивной стране мира. Только наши футболисты неплохо играют в защите, хорошо в нападении, а еще лучше в казино.
1: Кажется, я проиграл все наши деньги.
0: Только израильские фигуристы завидуют хоккеистам, потому что те могут опираться на клюшку.
2: Шайбу! Шайбу!
0: Только у нас на соревнованиях по плаванию тройку лидеров смог замкнуть Электрик Ицык.
3: Там зашунтирована одна фаза.
0: Ведь только в нашей стране есть программа «Топспорт» с Марком Кричевским и Элли Швидлером.
4: «Топспорт».
0: Каждую среду с 2 до 3 часов. Не пропустите.
5: Первое радио.
6: Я приду сквозь злые ночи.
5: Всегда с тобой.

0: Este танго que es burlón y compadrito.
1: Вот все-таки верно говорят. Для танго всегда нужны двое. Но как же тогда быть, если речь идет о любовном треугольнике? Попробуем разобраться.
2: Все мужики одинаковые.
3: Вот это все благодаря ему.
4: Я не могу без тебя жить, и мне перед тобой сказать, я не стесняюсь.
5: Но я любил ее.
6: Любовь, разлука, измена, страсть, надежда и секс. Самые откровенные разговоры и интересные темы.
1: Каждый четверг в 8 вечера мы открываем для вас наши сердца и дарим вам нашу любовь.
7: Слушай, какая-то Марина у него в телефоне записана. Ну-ка, посмотри-ка.
1: Да ну, может, это коллега? Чуть не знаю.
7: Какая коллега? Он из дома работает.
1: Сволочь.
8: До и после любви на Первом радио. Первое радио всегда с тобой.

0: Послушаем на радио.
1: Евгений, не находите ли вы этот жанр упадочным?
2: Отнюдь, Светлана. Вы только взгляните на эти совершенные консонансы.
1: Ах, оставьте, Евгений. Модальное секвенцирование уже давно моветон.
2: Позвольте, еще Чайковский говорил. Красота в музыке состоит не в нагромождении эффектов и гармонических курьезов, а в про...
0: Лучше так посидим.
3: Ты прекратишь бояться ходить в филармонию. Ты прекратишь зевать при слове «опера». Ты научишься получать удовольствие от музыки гениев. Каждый понедельник в 20 часов Светлана Карабут и Евгений Златин рассказывают про классику понятно и интересно.
4: Игра в классики. Понятно.
5: Первое радио. Всегда с тобой. Yeah.

0: 7 утра в Израиле, 15 сентября, вторник, в студии Лидия Топельберг. Здравствуйте. Как сообщают источники в Газе, минувшей ночью беспилотник Цааля атаковал автомобиль в районе 17-й развязки на улице Ар-Рашид в западной части города Газа, недалеко от порта Газы. Из больницы Шифа сообщают, что есть убитые и раненые. Цааля эту информацию пока не комментирует. По данным радиостанции «Канбет», в Министерстве культуры и спорта готовят правовое обоснование для лишения государственной поддержки культурных учреждений, решивших показать документальный фильм «НАЗА» о действиях Цааля в секторе Газа. Параллельно Совет по кинематографии объявил, что в связи с выходом «НАЗА» намерен пересмотреть систему начисления баллов кинофестивалям при распределении государственной поддержки. В заявлении Совета говорится, что он поддерживает разнообразие мнений и критическое кино, однако считает, что «НАЗА» переходит красную черту. В Совете также заявили, что использование в фильме анонимных источников вызывает вопросы о достоверности представленных свидетельств. В Израиле уже существует юридический механизм, позволяющий сокращать государственное финансирование учреждений культуры. Фильм Юваля Авраама и Рахель Шор посвящен действиям израильской армии в секторе Газа и основан в том числе на анонимных интервью с военнослужащими и сотрудниками разведки. На Венецианском кинофестивале «НАЗА» получил специальный приз жюри. Партия «Оцма Иудит» и ее лидер Тамар Бен-Гвир подали в Центральную избирательную комиссию Израиля требование отстранить партию демократам Яира Голана от участия в выборах в Кнессет 26-го созыва. Об этом сообщают издания «Сругим» и «Арутс Шева». В заявлении утверждается, что высказывания Голана и других кандидатов от демократам подпадают под два предусмотренных законом основания для дисквалификации избирательного списка – возбуждение расовой ненависти и отрицание существования Израиля как еврейского и демократического государства. В качестве примеров «Оцма Иудит» приводит высказывания Голана в адрес ультраортодоксов и поселенцев. В частности, в заявлении утверждается, что Голан называл жителей поселения Хомеш недочеловеками, а ультраортодоксальное сообщество – паразитирующим населением. В обращении также упоминаются заявления Голана о необходимости закрыть 14-й телеканал и призывы к гражданскому неповиновению во время протестов против судебной реформы. Петиция в Центральную избирательную комиссию была подана спустя несколько часов после подачи аналогичной просьбы демократам об отстранении от выборов в партии Бен-Гвира. Ночью в Ашкелоне на улице Геора Йосефталь в результате нападения с применением холодного оружия был тяжело ранен мужчина в возрасте примерно 70 лет. Раненый был доставлен в городскую больницу Барзилай, и полиция проводит расследование. Истребители НАТО сбили беспилотник, вторгшийся в воздушное пространство Литвы, о чем сообщил президент Литвы Гитанас Науседа. Беспилотник, только что вошедший в воздушное пространство Литвы, был сбит истребителями НАТО. Благодарю личный состав Альянса за оперативную реакцию, написал он в сети X. Науседа подчеркнул, что на фоне усиления российской агрессии против Украины такая готовность является жизненно важной для региона. Вместе с союзниками по НАТО Литва будет защищать свое воздушное пространство, подчеркнул он. По предварительным данным Национального центра управления кризисами Литвы, беспилотник вошел в воздушное пространство страны со стороны Беларуси вскоре после полуночи. Он был сбит недалеко от Каунаса. Происхождение и тип аппарата устанавливаются. В Вильнюсе и ряде прилегающих районов перед перехватом было объявлено предупреждение об угрозе беспилотника. И о погоде. Согласно прогнозу Метеослужбы Израиля, сегодня на большей части территории страны температура воздуха существенно не изменится и будет незначительно выше среднесезонной. Малооблачно, утром местами туман. В Иерусалиме, в Тель-Авиве, в Хайфе, в Ашкелоне и в Ашдоде 32 градуса, в Бершеве 35, на Голландских высотах, в Твери, на побережье озера Кинерет 37, на побережье Мертвого моря 39, в Эйлате 41. Температура воды около побережья Средиземного моря 30 градусов, высота волн от 40 до 80 сантиметров. Это были новости. Далее на первом Прогрев шоу.
1: Прогрев шоу на первом.

0: Доброе утро, солнечный Израиль! 7 часов 8 минут утра, 15 сентября 2026 года. Вы слушаете «Прогрев» шоу на Первом радио. На Манеже все те же. Кристина Кипнис.
1: Тут. Или не тут. Я еще не определилась.
0: Кристина, ты тут-то?
1: Я еще не знаю, тут-то я, но я знаю, что тут-то Лена Семенова.
2: Доброго ента
0: ваша.
2: Утра,
0: ента
2: все. Ваша. Тут-то Лена Семенова и Андрей Ежов тут.
0: Спасибо, а вот и она.
2: И она совершенно
1: сборная народов, да, или что? Что тут происходит?
0: Дружбы народов.
1: Ну, дружбы.
0: А почему бы и нет? Потому что люди должны дружить, это всегда хорошо.
3: Слушай, вот ты когда говоришь, ну почему бы и нет, и хочется тебе ответить. Ну, нет так нет. Вот.
0: Ну, хочется ответить. А ну, ты ответила.
3: А я ответила.
0: Ну, и, собственно, все. Сегодня, как вы понимаете, день насыщен позитивом, и наша задача зарядить вас на прогреть, так сказать, на следующие часы, чтобы ваш день прошел прекрасно, замечательно, прогрето, ярко, энергично. С помощью чего?
1: А слабо сделать не день, чтобы вот хорошо так вот прошел, а целая неделя.
3: Бам.
1: А ну, другими днями просто это все подогревать.
0: Нет.
2: Ты его укусила, Крис. Я поняла,
1: а
2: да.
1: Что происходит?
0: Какой привет, такой ответ, Кристин. Во-первых, у нас сегодня хорошая музыка, ее будет много. Сегодня хорошие ведущие, их будет трое. Сколько нас?
2: Наконец-то, да, кстати, да, мы в полном составе.
1: Вот это вот сегодня, это очень опасное слово, когда вот ты, например, там, сегодня ты хорошо выглядишь, сегодня ты...
3: То есть вчера я выглядела плохо, да?
1: То есть вчера была плохая музыка, да? И завтра, возможно, будет плохая. Чё ты хочешь этим сказать, Ежов Андрей, который?
0: Так, я понял, сегодня вы спали плохо. Ладно, дорогие друзья.
1: Я вообще не спала. Вторую ночь подряд. Я не знаю, что у меня за прикольчики такие.
0: Кристин, не переживай, все нормально. Сейчас у тебя будет 2 минуты на песенку, ты отоспишься вдоволь.
2: Ага, особенно про

0: Прогрев шоу на первом.
1: А может, даже больше праздников. Давайте по праздничкам и пройдемся.
2: Сразу такой вот молодой, но такой хороший. День свободных денег.
1: Ой, это хорошо. Всем бы такого.
3: Денег.
2: Да.
3: Слушайте, а свободные деньги — это сколько?
2: Нет цифры. Ну, типа, у каждого свои... Ну, я имею в виду понятие свободных денег, у каждого свое.
1: Но
2: для кого-то,
1: не
2: например,
1: хватает.
2: 10 шекелей уже свободные деньги.
1: Ну, кстати, на бутылочку воды. Почему
2: пожалуйста.
1: Бы и нет?
2: А если еще, например, там вылать, то на 2. Сколько там маленькая бутылка? 5 стоит?
1: Ну, 5-6.
2: Пожалуйста,
1: вот так вот.
2: 2.
3: 5-6 где-то так.
1: Ну, 5-6,
3: сегодня,
1: да,
3: еще, слушайте, сегодня день худеющих.
1: Да ты что?
3: Да, да, да. И я хочу сказать, что это вот нынче актуальная тема, потому что есть в мире страны, где 75% народу реально обладают лишним весом.
1: Совершенно
3: если можно,
1: верно.
3: Если можно так сказать.
1: И знаете, что самое интересное? Казалось бы, где концентрация
2: когда?
1: Людей с нижним весом, с лишним.
2: Кто, где,
1: Кристина,
2: когда.
1: Спасибо. А, где концентрация людей с лишним весом наибольшая в мире? А,
3: я так думаю, что это Соединенные Арабские... Штаты Америки и Арабские Эмираты.
1: Вот
3: это...
1: Нет!
2: А где?
1: Нет! В Океании, на островах Океании. Есть
3: Серьезно?
1: Несколько островов Океании.
3: Там дело
1: где
3: в том, что
1: они
3: погоди.
1: Толстые.
3: Они толстые там, потому что у них культура такая. То есть они девушек специально откармливают для того, чтобы вот она там вышла замуж, бла-бла-бла-бла.
2: А,
3: то есть
1: а мужчин зачем тогда откармливают?
3: Ну, бог его знает, надо,
2: чтобы
3: надо почитать.
2: Чтобы налево не ходил.
1: А, там и направо повернуться тяжело, да?
2: Конечно, конечно. Ребят, а мы закончили с этой темой?
3: Да.
2: Я тут просто такое увидела, и сначала я прям аж подумала, что это все для меня, обо мне. Смотрите, день рождения, экологическая организация, пока все нормально.
3: Да.
2: А теперь смотрите название. Greenpeace. А как будто Кипнис.
1: Ну, практически.
3: Слушай, ну, глубоко завернула.
1: А с другой стороны, слушай, все совпадает. Кристина любит животных.
3: Любит.
1: Природу любит.
2: Да.
3: Любит пальму.
1: Она задумалась.
3: Пальму свою.
2: Нет, я ждала, когда Лена ответит. Это Лена задумалась.
1: Соответственно, Greenpeace и Кипнис не так далеки друг от друга, как нам кажется.
2: А возможно, это мои предки, а потом просто, знаете, как сломанный телефон, когда как твоя фамилия? Greenpeace. И в итоге Кипнис стала.
1: Ничего себе ты завернула.
3: Это уже второй раз завернула.
1: Ничего себе ты завернула.
3: А я думала, ты обратишь внимание на день когда-нибудь.
1: Когда-нибудь.
2: Ты знаешь, нет, я не люблю вот это когда-нибудь. Мне надо конкретно, когда и что.
3: Я знаю, когда есть, когда складывается и какая ситуация, когда ты говоришь, ну, когда-нибудь может быть.
2: Какая?
3: Это если, например, вот кто-то, условно говоря, тебе вот, ну, надоедает, да, и ты не хочешь вообще с этим человеком общаться, но обидеть его тоже не хочешь, и ты говоришь, ну, окей, когда-нибудь, может быть, потом.
2: Нет такой ситуации в моей жизни. Во-первых, я не боюсь обидеть человека.
3: Так.
2: Я даже иногда не замечаю, что я их обижаю.
1: Так.
2: Поэтому, ну, нет.
3: Всё,
1: ладно,
3: закончили.
1: С Кристиной закончили. Лен, ты подрабатывала физруком, что ли, недавно?
2: День «Сделайте шляпу». Что это такое? Давайте, ну-ка,
1: сделайте
2: секундочку.
1: «Сделайте шляпу»?
2: Да, «Сделайте шляпу». Прям так и написано.
1: Так,
2: это просто, значит, handmade шляпы.
1: Ух ты, handmade шляпу.
3: Ребята, слушайте, сегодня в Польше вообще какой-то совершенно сумасшедший есть, ну, типа праздник. День пофигизма на всесистему.
2: Вот это круто. Вы знаете, ребят, я завидую людям, которые, знаете, вот обладают вот этим здоровым пофигизмом, которые не тратят свои нервные клеточки на всякие определенные какие-то там моменты, которые, ну, вот нас, особенно тревожников, да, Андрюш, просто вот
1: терзает. Кристин, когда ты так особенно открываешь глаза... Честно, страшно.
2: Это я просто сегодня без туши, поэтому они
1: у меня
2: больше
1: смотрятся.
2: Это все нормально,
1: регулярно. Кристин, вот смотри, если от 1 до 10, насколько ты пофигист?
2: Ну, где-то, наверное, 2 максимум.
1: 2, хорошо. Лена?
3: У меня здоровый пофигизм.
1: Ну, от 1 до 10, давай.
3: Давайте так, 50-50.
1: Ну, пятерочка.
3: Ну, на пятерочку.
2: Ну, а ты?
1: Я бы сказал, что трешечка.
2: Да?
1: Нет, четыре.
2: Ну, ты ладно, больше пофигистический человек, пофигизм, чем я?
1: Я на таблетках, какой поэтому мне
2: можно. Ну это так не считается. А то я хотела сказать, какой же ты тревожный.
1: Также, дорогие друзья, кто не знал, именно в этот день, 15 сентября 1997 года, открыт музей еврейского наследия в Нью-Йорке.
2: О, вот это круто.
1: Между прочим, и там рассказывается о многообразии еврейской культуры именно до, во время и после Холокоста, с одного из самых тяжелых моментов в истории еврейского народа.
2: Историю знать
1: и
2: надо.
1: И это очень круто, и он пользуется огромной популярностью, даже несмотря на сейчас, особенно в Нью-Йорке, антиизраильские настроения, все равно в этот музей стоят очереди, и люди хотят приходить и приходят, чтобы понаблюдать, посмотреть и изучить.
2: Тяжелый музей. А вот еще, смотрите, 109 лет как 15 сентября 1917 года в свет вышел первый номер журнала Forbes.
1: Опаньки, попускаем слюни.
3: Я вам хочу сказать, что есть, но это, по-моему, был не Forbes, это, наверное, был другой журнал, когда они, по-моему, это был Time, вот, когда они выпустили журнал с зеркальной обложкой.
2: Да.
3: И когда ты смотришь, и ты видишь себя на обложке вот этого журнала.
2: Это круто.
3: Это было очень круто,
2: ребята,
3: да.
2: Смотрите, вот 19 лет, то есть это 15 сентября 2007 году в Перу, недалеко от озера Титикака. Называется Титикака. Это озеро.
3: Титикака.
2: Упал загадочный метеорит. То есть получается 19 лет как, но до сих пор еще этот загадочный метеорит не разгадали. Вот это я называю вот уметь себя позиционировать как получается метеорит загадка.
1: А вот мне интересно, насколько люди действительно умеют каким-то таким физическим явлением, как падение метеорита, падение просто камня из космоса, придают какие-то божественные значения.
2: Слушай, но он же мощный, какие-то действия-то он у него есть. Да что ты и
3: слушай,
2: не
3: слушай,
2: ну надо.
3: Мне кажется, что здесь абсолютная вот физика и наука, и никакого божественного ничего там...
2: Не, про божественное, мы про космическое, но какие-то энергии же они... Слушайте, сколько браслетов, сколько людям спасли они там, вот, например, от давления.
3: Серьезно?
2: Ну, да, ну, по крайней мере, так по телевизору говорят.
3: Так, ну, давай слушать музыку, а?

0: Прогрев шоу на первом.
1: За 25 лет в Израиле изменилось многое. Выросли новые города, сменились поколения, появились тысячи новых бизнесов. Но одно осталось неизменным. Когда миллион человек садятся за руль, готовят ужин или открывают свое дело, они включают нас.
2: 25 лет мы говорим с русскоязычным Израилем на одном языке. И если вашей рекламы все еще нет в нашем эфире, значит, о вас не знает полстраны. Доверьте свою рекламу проверенному имени. 25 лет вместе. Реклама на Первом радио. 03-94-94-888.
3: Реклама.
4: Пельмени?
5: Да.
4: Вареники?
5: О, да.
4: Чебуреки, голубцы, котлеты.

0: Хочется по-настоящему вкусно и быстро. Спрашивайте в магазинах. Шеф Абухари. Главный по вкусу.
1: Только в Center Car. Более 300 автомобилей из первых рук по лучшим ценам, включая новые. Center Car Azur. Минеральная вода «Магнезия» из Карловых Вар. Европейское качество и природный магний для вашего здоровья.
2: Холодильники по самым низким ценам.
3: А можно еще дешевле?
2: Холодильники по самым низким ценам.
3: А, так скажи просто. Махсаны и Хашмаль.
4: Ниже в мире нет цены, чем Махсаны и Хашмаль.
2: Запомните, холодильники покупайте только в Махсаны и Хашмаль.
5: Реклама.
6: Первому радио 25 лет.
7: Прогрев шоу на первом.

0: Прогрев шоу на первом.
1: Да, дорогие друзья, это Прогрев шоу. Он, наш шоу, набирает обороты. Вы на первом радио 89.1 FM. В студии вместе со мной Кристина Кипнис. Чух-чух-чух-чух-чух-чух. Куда уже?
2: Перончик тронется, вагон.
3: Останется, это Андрей Жов.
1: Куда лыжи намылила?
3: К звездам.
1: К звездам. Ясно, гороскоп впереди, да.
2: Я ничего не намыливаю, просто скажу, что это Лена Семенова.
1: Спасибо. Короче, если говорить обо всех знаках зодиака, то звезды обещают сегодня активный день, насыщенный событиями и эмоциями. Особенно хорошо будет удаваться все, что так или иначе связано с интеллектуальной сферой. Обсуждения, планы, разработки, учеба, научная работа. Правда, тут же звезды предупреждают. Чем бы вы сегодня ни занимались, есть опасность углубиться, как говорится, в дебри, ибо день склоняет к дотошности и повышенному вниманию к мелочам. Кроме того, берегите сегодня резких суждений. В пылу праведного гнева есть опасность наговорить много лишнего, о чем потом можно пожалеть.
3: Короче, сплетни неплохо сегодня, значит, будут развиваться. Угу. И там еще что-то было, даже у меня
1: все,
3: был комментарий.
1: Все, что связано с интеллектуальной сферой.
3: Ну, это тоже сплетни. Так, овны, сегодня лучше не решать личные вопросы через напор, прикиньте. Может захотеться получить ответ сразу, поставить условия или проверить человека на решительность. А вот уже в работе подойдет для сложных задач, где нужно вот та самая концентрация и смелость, но не резкость. Так, ты такой смелый, такой дерзкий.
2: Тельцы. Звезды советуют сегодня аккуратнее обращаться с желаниями и покупками. Может появиться вещь, услуга или предложение, которое кажется очень нужным именно сейчас. Не платите за обещание красивого ощущения, если внутри уже есть сомнения.
1: Когда есть сомнения, вообще надо уходить. Близнецы. Вам сегодня будет полезно замедлить переписку и не отвечать на эмоциональные сообщения автоматически. Одна фраза может зацепить сильнее, чем обычно, особенно если в ней есть намек, ревность или давление. В работе сегодня хорошо пойдут расследования, поиск информации, разбор деталей и разговоры, где нужно докопаться до сути. Расследование.
3: Ключевое слово «докопаться». То есть близнецы сегодня будут докапываться.
2: Вот видишь, Лен, мы с тобой до сути, а она докопаться.
3: Ну, естественно.
2: Мы дополняем друг друга.
3: Ура, раки! Звезды обещают... секундочку, заново. Звезды обращают внимание на то, что сегодня важно не путать заботу с контролем.
2: Ладно.
3: Может захотеться вмешаться в чужой выбор, заранее предупредить, спасти, подсказать или решить что-то за близкого человека. Угу. Помощь будет уместной только там, где они действительно попросили. Короче говоря, не просили, сиди и молчи.
2: Ладно, да. Странный вывод ты сделал. Ладно, львы, вам сегодня стоит внимательнее смотреть на тему признания. Если вам не дают нужной реакции, это еще не значит, что вас не ценят. День может задеть самооценку через комплимент, отказ, задержку ответа, деньги или чужой успех. Но в общем и целом день хороший.
1: Это прекрасно. Девы, звезды советуют сегодня не пытаться объяснить все до конца и всем сразу. День может принести сложный разговор, где фактов будет меньше, чем эмоций. Не берите на себя обязанности быть самым разумным человеком в комнате, если другие сами раскачивают ситуацию. Слушай, вот прям отличный совет.
3: Получается, не выделяйся. Правильно?
1: Нет.
3: Я так решила.
1: Хорошо.
3: Весы.
2: Давай сегодня просто с ней соглашаться.
3: Хорошо. Окей. Весы. Не стоит Весы. Не стоит соглашаться на красивую форму, если содержание не устраивает. Человек может говорить мягко, но оставлять вот это вот ощущение давления, игры или даже недосказанности. В работе и отношениях лучше уточнить условия, чем потом делать вид, что вы все поняли одинаково.
1: Прекрасно.
2: Скорпионы. Вам сегодня будет достаточно сложно оставаться равнодушным. День может усилить притяжение, ревность, интерес к чужим мотивам или желание узнать правду любой ценой. Не превращайте интуицию в допрос, если доказательств пока нет.
1: Пока нет, будет. Стрельцы, не давайте сегодня обещания на эмоциях. Может появиться желание сразу согласиться на поездку, проект, встречу, курс или новый план, чтобы не упустить шанс. Но сначала лучше проверить сроки, деньги, силы, возможности и реальную пользу. А потом потом уже как-то вот и да. И
3: то есть 7 раз
1: решит.
3: Сначала подумай, а, один раз, точно. Раз отрежь. Угу. Козероги, вам сегодня...
1: Это ты так решила?
3: Я, да, решила.
1: Да, молодец.
3: Козероги, вам сегодня может понадобиться жесткий внутренний фильтр. Не каждый срочный вопрос требует от вас, не требует вашего участия, и не каждый чужой кризис должен становиться вашей задачей. В работе день подойдет для финансов, документов, закрытых переговоров и вопросов, где важна стратегия.
2: Стратегия? Ну, неплохо.
1: Стратегия.
3: Так звезды сказали.
2: Стратегия. Ну, раз стратегия, значит, стратегия. В удоле звезды советуют сегодня не спорить ради принципа, особенно в компании или рабочем чате. Неожиданная идея может оказаться сильной, но ее не обязательно защищать как революцию. Сначала покажите пользу, а уже потом ломайте привычную схему.
1: Ну и рыбы. Звезды рекомендуют сегодня внимательнее относиться к красивым словам и туманным обещаниям. День может усилить фантазию, особенно если речь идет о любви, деньгах, поездке или будущем разговоре. Не стройте целую историю из одного единственного намека.

0: Прогрев шоу на первом.
1: На столе всегда у нас самый вкусный в мире квас от Мама Мэри.
2: Реклама.
3: Смаданный Мани. Праздник со вкусом. Филе лосося свежемороженое 24,90 за 320 граммов. Капуста квашеная Мама Мэри 14,90 за банку. Крабовые палочки 3 пачки за 9,90. В соответствии с условиями мероприятия.
4: Самый лучший хлеб – это хлеб Максим. Завтрак и обед только вместе с ним.
5: Покупайте хлеб Максим в магазинах Израиля.
6: В майонезе Махеев отборные яичные желтки, премиальное подсолнечное масло и натуральный лимонный сок. Его нежный вкус так подходит нашим любимым блюдам. Махеев, я думаю о том, что ты ешь.
7: Минеральная вода «Магнезия» из Карловых Вар. Европейское качество и природный магний для вашего здоровья.
2: Реклама.
7: Первому радио 25 лет.
0: Прогрев шоу. На первом.
8: Слушайте, девочки, я знаете, что понял? Что мы до этого говорили про 10 шекелей, которые у нас, типа, остаются, для нас это уже не деньги и так далее. А с другой стороны, девочки, это больше $3. Это больше $3.
9: Ну, здесь, если да, так, здесь я согласна.
8: И если так подумать, это деньги. На эти деньги в другой стране можно так неплохо
9: это
8: купить что-то.
9: Это в другой стране, здесь я согласна
8: вот.
9: С тобой.
8: Поэтому, для, допустим, что в другой стране абсолютно не деньги, у нас прям приличные денежки.
10: Ну, это, знаете, вот когда начинают рассказывать, в каких странах сколько зарабатывают, ну. И я как бы всегда говорю, ну, а цены какие там, а расходы, и вот это вот все надо всегда сравнивать.
8: Ну, Израиль в любом случае, даже в сравнении с другими странами, очень дорогой. Даже в сравнении с дорогими странами, это очень дорогой.
9: Да. Здесь, к сожалению, увы и ах, Израиль входит в топ-5 самых дорогих стран вообще мира. Тель-Авив, по-моему, где-то там на 8-м месте, Иерусалим на 23-м. Вот. И, короче говоря, да, у нас здесь на самом деле все дорого. Все почему-то... Ребят, слушайте, вот я вот буквально позавчера я ходила на концерт Альбано, да, в Тель-Авив. Да. Мы потанчили, все красиво, вот все очень круто, но дело не в этом. Мы, когда возвращались уже домой, так. Стояли, ждали автобус. И вот стояли вот эти вот репатрианты русскоязычные, и они возмущались того, что так все плохо вообще. Вот это плохо, то плохо. Пенсия маленькая, это большое. То есть расходы большие и все такое прочее. А сама вот на самом деле, да, пошла там вот и купила тут же вот себе там, условно говоря, мороженое. Хотя, ну, нет, я не жалею, не осуждаю. Просто вот сам факт, да, то есть что вот есть такая возможность. Говорит, что все плохо, но тем не менее, что денег нет.
10: Вот. Мороженое не забыла купить.
9: Про мороженое, да.
10: А вот смотрите, пришло сообщение от счастливчика. Вот, кстати, знаете, за что я люблю наших радиослушателей? Мы еще даже ничего не спросили,
9: они уже
10: написали. Вот за это отдельное спасибо. И он пишет: «День свободных денег, я против». Деньги не должны быть свободными в априори. Деньги должны работать всегда. Если они свободные, значит, они лентяи. Дайте человеку свободу, и неизвестно, что он сделает со своей свободой, а тут деньги ни в коем случае.
8: Ничего себе, радикальненько как.
9: Слушай, вообще, на самом деле, в этом есть какое-то такое вот зернишко, да, такое рациональное. Вполне себе, можно рассмотреть это.
10: Вот эти все менторы, да, которые там вот, как стать сейчас успешным и все в таком духе, они постоянно говорят, что деньги должны постоянно на тебя работать. Появились деньги, там, во-первых, отложить вкладывай, 10%, вкладывай, это потому что не твои деньги, а деньги вселенной, да, там потом вкладывай, потом, ну, так менторы говорят. Вот, и вот это вот все. А с другой вопрос, а когда жить?
9: Согласна.
10: А когда вот себя баловать? Когда это все
8: вот
10: делать?
8: Вот говорят, откладывайте деньги, откладывайте, копите. Вопрос, на что? Потому что уже после, да что уж после 50, после 30 уже не так много чего хочется.
9: Да,
10: здесь я с тобой не соглашусь, Андрей. Мне вот, например, очень много чего хочется. Мне енота хочется, мне с парашютом прыгнуть хочется. И на это все деньги нужны.
9: Особенно енота.
10: Но енота прокормить. Деньги нужны.
8: У тебя никогда такого такого не было, что ты вот ждала чего-то, тебе очень хотелось, но ты на это копила, и когда ты накопила, тебе расхотелось.
10: Нет.
8: У меня бывало. Ладно, едем дальше. Друзья, напишите на номер WhatsApp 054-2070-800, какая сумма для вас уже не деньги в Израиле?
9: Ну, да, что это для вас? 5 шекелей, 10, 20, 50? Вот та самая сумма, которую вы легко тратите на какую-нибудь, я не знаю, ерунду, и даже не считаете расходом, да? А потом вот, как выясняется, 10 таких вот не денег собираются вместе, и угу. Это получается, что Армола. Очень даже и деньги, да. На что обычно вот улетают ваши финансовые? Вот, дай, да ладно, это мелочь, это мелочь. У меня, например, на кофе с круассаном где-нибудь на Тахане Делик, если я вот засыпаю за рулем. Правда, да. это есть. 20 шекелей.
8: Здесь жму виртуальную руку.
9: Да, абсолютно точно.
10: У меня покупки в интернете. Ничего с этим поделать не могу. Я для себя приняла решение. Смотрите, я приняла для себя решение, что все, я одежду не покупаю. И что вы думаете, я залезла на iHerb? Нет, я залезла на iHerb.
9: Ну, нормально. Ребят, наши уважаемые радиослушатели, сегодня день свободных денег. Вот мы хотим у вас поинтересоваться, какая сумма для вас уже не деньги? 5 шекелей, 10, 20, я не знаю,
8: 50. А может и 100?
9: Пишите на наш WhatsApp 054-2070-800. Давайте обсудим.

0: Прогрев шоу. На первом.
1: Прошло всего 3 минуты, а у нас уже сообщение и сообщение, и сыпется им, и конца им не
2: видно.
1: Ну,
2: давай, читайте.
3: А вот можно я дочитаю счастливчика, он просто дописал?
1: Давай.
3: Вот он высказал свое мнение по поводу свободных денег и то, что он против, они должны на тебя работать.
2: Так.
3: И он пишет следующее. Все есть деньги. Шекель, рубль белорусский бережет. Уехал из Израиля, поменял на деньги свой шекель, а там в Минске это уже деньги.
2: Вот,
3: пожалуйста.
2: Вот, потому что, вот, например, если брать ту же самую Беларусь, да, доллар и там, и здесь стоит приблизительно одинаково. Ну, там плюс-минус. А вот зарплаты и цены у нас очень-очень разнятся. Поэтому здешние вот 20 шекелей, это там, ну, скажем так, 20 рублей, вот, но это не 20 шекелей.
3: Пожалуйста.
2: Вот. Так что вот как-то так. Ну, что еще там пишут люди?
1: Так, Эдуард пишет. Доброе утро. 11 шекелей, 6 шекелей, на лото 2 таблицы и 5 шекелей. На шанс повезет? Да, нет, значит нет.
3: А мне Алекс дал совет.
2: Ну.
3: Совет Кристине. Нужно прыгать с парашюта вместе с енотом. Будет дешевле.
2: Для
3: Алекс, спасибо.
2: Для начала этого енота надо приобрести. Я представляю, какой будет, я не знаю, енот будет обескуражен однозначно.
3: 100%. А я, вот знаешь, вот я же не покупаю животных, поэтому я мечтаю, что енот постучится мне в дверь.
2: А, вот в чем дело. Ребята, наши уважаемые слушатели, мы сегодня обсуждаем сумму денег, которая для вас уже не деньги. Пишите на наш WhatsApp 054-2070-800. Вот Андрей написал, для меня до 20 шекелей вот вообще не деньги. Но почему-то к концу месяца именно эти не деньги куда-то уносят пол зарплаты.
3: Вот. А еще вы замечали, что вот мелочь, я имею в виду железная, да, вроде бы ее так сначала много-много, уже кошелек рвется, а потом бац, и нет ее.
2: Когда слушайте, она нужна? Я вот всю эту мелочь железную, вот, но, правда, не всю, а вот по 5 шекелей, по 10 шекелей. У меня в банку, в копилку.
3: В машине или дома?
2: Нет, дома. Именно дома,
3: кстати,
2: да.
3: Кстати, так можно набрать очень даже нехилую сумму.
2: Да. Вот я вот так потихонечку, и там глядишь.
1: Есть же даже
2: полсамолета.
1: Отдельные тревел-копилочки, в которых видно просто, куда ты хочешь поехать, ты пишешь и скидываешь туда монеточки. Андрей, я с тобой, пишет Валентин. Валентин, я что-то...
3: Ходи, оглядывайся.
1: Да-да. Андрей, я с тобой, пишет Валентин. После 50 резко уменьшилась хотелка. Раньше не было денег, а теперь нет желания. И концерт Альбана прошел незаметно для меня, ведь песня «Феличи» та одна из тех, про которые говорят до этого и после. В 1981 году мне было 18, и я полжизни бы отдал за билет на Альбана. Интересно, а с чего это Лена поперлась на этого старичка?
2: В смысле?
3: Что-то да, вопрос.
1: Нет,
3: очень
1: это не от меня.
3: Нет,
1: вопрос,
3: понятное
1: это от
3: дело.
2: В смысле поперлась? Во-первых, не поперлась, а пошла. Во-вторых, это моя молодость. Вот. В-третьих, я хотела посмотреть, поскольку я Альбана видела в разном возрасте. Я около 15 лет работала на Славянском базаре, и я Альбана видела в разном возрасте, правда. И вот сейчас ему 83 года, и он красавчик. Он реально обалденный.
3: Лен, это зависть. Вот слово вот это «попёрлась» — это от зависти.
2: Поэтому «попёрлась» — это здесь, нет, нехорошее слово. Берите свои слова обратно.
3: 100%.
2: Дорогие друзья, пишите на наш WhatsApp 054-2070-800, какая сумма денег для вас уже не деньги. Мы ждем ваши истории. Ну, а прогрев шоу в первом часе завершается, и мы услышимся уже в следующем часе. Кристина Кипнис,
3: Андрей Ежов
1: и Лена Семенова.

0: Прогрев. Шоу на Первом.
1: Реклама.
2: Для своей семьи вы всегда выбираете лучшее. Махеев делает мир вкуснее.
3: Подозреваете измену? Он говорит, что на работе. Она говорит, что у подруги. Но что-то в этой истории не складывается. Вы заслуживаете знать правду. И как можно скорее. Интеллиго. И вся картина становится ясной. 03-944-1111. Интеллиго. 03-944-1111.
4: Opal Balance. Меняем отсроченные чеки на наличные. Звездочка 9531.
5: С разрешения Министерства финансов. Несоблюдение условий погашения суда или кредита может привести к штрафным санкциям в виде комиссионных или принудительным выплатам по решению суда.
6: Только в Центркар. Kia Sportage нового поколения 23-го года всего 990 шекелей в месяц.
7: Центркар Азур. Берег Ашива 9.
8: После замены тазобедренного сустава я получил 184 тысячи шекелей. Спасибо, ребята, реально помогли.
9: Без предоплаты. Звездочка 9624. Звездочка 9624. Результат индивидуально. Озвучен актером. Услуга не юридическая. Основана на реальном случае.
1: Реклама.
10: Первому радио 25 лет.

0: Первое радио. Новости.
1: Режиссер НАЗА обвинил СМИ Израиля в игнорировании жертв в Газе. Подробнее через несколько секунд. Восемь утра в Израиле. В студии Лидия Топельберг. Здравствуйте. Израильский сорежиссер документального фильма «НАЗА» Юваль Абраам обвинил израильские СМИ в недостаточном внимании к гибели мирных жителей в секторе Газа. В интервью 13-му телеканалу он защищал утверждение картины, согласно которым Израиль применял систему искусственного интеллекта при нанесении ударов по целям в Газе. Абраам заявил, что создатели фильма проверили свидетельства 24 анонимных военнослужащих разведывательного корпуса ЦААЛИ. По его словам, работа велась совместно с британским изданием «Гуардиан», а личности источников и описанные ими эпизоды были проверены. Израильская армия отвергла утверждения, представленные в рекламных материалах фильма, и запросила возможность ознакомиться с картиной. Во время интервью журналист Равив Друкер поставил под сомнение достоверность ряда свидетельств. Абрам, в свою очередь, заявил, что за три года войны израильское телевидение практически не проводило расследований о правилах ведения боевых действий и ущербе среди мирного населения Газа. Сорежиссер также сообщил, что намерен добиться показа НАЗА в Израиле. Несмотря на угрозы судебных исков и критику, Абрам заявил, что по-прежнему считает Израиль своим домом и хочет вернуться в страну. По данным Washington Post, бывший сенатор-демократ от Миннесоты и бывшая звезда телешоу Saturday Night Live Альф Франкен вместе с более чем двумя десятками известных американских евреев объявил о поддержке Абдулла Ас-Саеда, кандидата Демократической партии в Сенат США от штата Мичиган. Ас-Саед подвергается резкой критике со стороны части еврейской общины из-за своих высказываний и позиций в отношении Израиля. В открытом письме Франкен и другие подписанты признали, что взгляды Ас-Саеда на Израиль вызывали обеспокоенность у многих. Однако заявили, что его позиции гораздо менее далеки от мейнстрима, чем это представляется в дискуссиях вокруг его кампании. Авторы письма отмечают, что не все согласны с требованием Ас-Саеда прекратить американскую военную помощь Израилю, однако считают эту позицию частью его более широкого требования применять одинаковые нормы международного права и прав человека ко всем государствам. Среди подписавших письмо бывший конгрессмен Энди Левин и бывшие представители демократических администраций Морт Хальперин, Майкл Познер, Джош Гудбаум и Барнетт Рубин. Инициатором письма стал бывший сотрудник Госдепартамента Эрик Шварц. Ас-Саед, уже выигравший демократические праймерис в Мичигане, выступает против военной помощи США Израилю и называл действия Израиля в секторе Газа геноцидом. Он также резко критиковал произраильское лобби. На прошлой неделе группа раввинов и других еврейских лидеров Мичигана потребовала от кандидатов, претендующих на поддержку еврейских избирателей, подтвердить ряд принципов, включая безопасность евреев и признание права на еврейский суверенитет в Израиле. По данным информационного портала «Вести», Соединенные Штаты ввели санкции против российского банка ВТБ, одного из крупнейших финансовых учреждений страны, за помощь Ирану в обходе санкций и финансирования террора. Согласно заявлению Госдепартамента, банк открыл представительство в Иране, установил связи с финансовыми учреждениями, находящимися под санкциями, и работал над переводом иранских активов на миллиарды долларов. В Госдепартаменте подчеркнули, что Вашингтон полон решимости перерезать финансовые артерии режима в Тегеране, добавив, что любая попытка помочь Ирану обойти санкции повлечет за собой серьезные последствия. Израильская авиакомпания «Эляль» объявила о расширении своей деятельности в лондонском аэропорту Хитроу в ближайший зимний сезон. В рамках изменений будут добавлены три рейса в неделю по понедельникам, вторникам и четвергам, начиная с 26 октября. Согласно расписанию, опубликованному компанией, рейс LY-209 будет вылетать из Тель-Авива в 11 утра. В обратном направлении будет выполняться рейс LY-210, который будет вылетать из Хитроу в Израиль в 16:20. И о погоде. Согласно прогнозу метеослужбы Израиля, сегодня на большей части территории страны температура воздуха существенно не изменится и будет незначительно выше среднесезонной, малооблачно, утром местами туман. В Иерусалиме, в Тель-Авиве, в Хайфе, в Ашкелоне, в Аш-Доде 32 градуса, в Бершеве 35, на Голландских высотах, в Твери, на побережье озера Кинерет 37, на побережье Мертвого моря 39, в Эйлате 41. Температура воды около побережья Средиземного моря 30 градусов, высота волн от 40 до 80 сантиметров. Это были новости. Следите за развитием событий в следующих выпусках.
0: Прогрев шоу на первом.

0: Прогрев шоу на первом.
1: Доброе утро, солнечное Израиль, 8 часов 8 минут утра. Кто пропустил первый час, ничего, есть для этого второй час прогрев шоу, в котором непосредственно принимают участие, ведут, завидуют и главный во всем этом марафоне радости, счастья и прогрева Лена Семенова.
2: Доброго утра всем, Кристина Кипнис.
3: Главный прям по марафону. Андрей Ежов тоже здесь. Ребят, мы сегодня...
1: И Лена Семенов, соответственно, тоже.
2: Да.
3: Два раза?
2: Мы сегодня, ребят, мы сегодня, поскольку сегодня день свободных денег, мы обсуждаем, вот какая сумма для вас уже не деньги.
1: Так.
2: Пишите ваши истории к нам на WhatsApp 054-2070-800.
3: Помните, я вне эфира говорила, что Циля написала потрясающее сообщение, когда она потом еще и дописала, ага. И я официально говорю, что Циля теперь мой ментор.
2: Ну.
3: Я буду жить, как живет она.
2: Ну,
3: смотрите, значит,
2: ну.
3: Доброе утро, страна, и Игмар Хатиматова. Большое спасибо и вам тоже. Свободные деньги зависят, естественно, от возраста и приоритетов. Вот, например, я, говорит Циля, пожилой человек, мне на свою жизнь из месячного дохода хватает четверть моего дохода, а остальное, внимание, я имею полное право тратить свободу на то, что я хочу, в основном это, естественно, дети и внуки, но это мне приносит удовольствие. Так что у меня свободные деньги, это более 5000 шекелей каждый месяц.
2: О!
3: Дописывается ли еще одно сообщение?
2: Угу.
3: А если человек молодой, то это другое дело. Я сужу по своим детям. Сколько бы ни зарабатывали, у них свободной копейки нет. Циля, просто учите их правильно обращаться с деньгами,
1: вот
3: потому что
1: все.
3: Вы одним только сообщением стали моим ментором.
1: Валентин в прошлый раз с Леной обошелся не очень тактично,
2: угу.
1: И ты попросила забрать слова обратно, он забрал.
2: Спасибо.
1: Валентин пишет, забираю, поперлась обратно. Извините, дело в том, что я не знал возраст Елены Батьковны. Ну, слишком молодой голос, вы уж извините.
2: Спасибо, конечно.
1: Вы сейчас в краску Лену вогнали, что вы творите?
3: Спасибо, конечно, но не от всего сердца, да?
2: Так, по теме, значит, Илья Электрик пишет. Здравствуйте, ведущие прогрева и радиослушатели. Раньше, лет 10 назад, когда моя зарплата была 45 тысяч шекелей...
3: Что-что-что-что?
2: Вот, да. Так вот, когда моя зарплата была 45 тысяч шекелей, это 10 лет назад, для меня 200 шекелей были не деньги. Карманы, машина, кошелек всегда были полны купюрами. А сейчас, когда масахнаса вцепилась мне в горло, и в руки, и в ноги, даже шекель — это деньги. Ну, то есть, как это, копейка рубль бережет, да?
3: Ребята, вот благодаря этому сообщению человек, как его зовут, кто написал?
2: Это электрик.
3: Сергей, по-моему, ты говорила, да? Ладно, неважно. Короче говоря, вот электрик нам написал. Смотрите, что
2: Илья.
3: Я поняла, нашла ответ на очень важный вопрос.
2: Ну.
3: Я такая думаю, что это масахнаса? Ну что они до нас докопались? Просто душу из нас вынимают. А они нам делают това, как говорят у нас здесь в Израиле.
1: Това?
3: Конечно, хорошо они нам делают.
1: Това?
3: Това.
2: Смотрите. И в чем это выражается?
3: Они, значит, начинают так, а заплати тут, а заплати это, и ты, получается, начинаешь ценить каждый шекель.
1: Батюшки.
3: То есть... Понимаете?
2: Так.
3: Понимаете их смысл? У них глубинный смысл их работы.
2: Ребята, а вот обратите внимание, когда мы, условно говоря, идем куда-нибудь в магазин, да, и берем 3 чего-нибудь на 100. Вполне себе. Но когда 3 на 99...
3: О, это приятненько.
2: Да, это вот буквально, вот кажется, да, всего шекель. А это, между прочим, треть доллара.
3: Писал нам Борис, прости, пожалуйста, потому что тут очень нужно это сообщение прочитать. Мне просто даже интересно, где он покупает питу с фалафелем за 200 шекелей. Вот и я о том же.
2: Ну,
3: значит, он сначала...
2: Может, он напечатался ноликом?
3: Я не знаю.
1: С фалафелем рак лечит? Что?
3: Я не знаю. Он сначала, этот Борис нам написал сообщение, копейка рубль бережет,
1: так.
3: А потом 200 шекелей были деньги, а сейчас это на перекус. Представляете, 200 шекелей у него на перекус. Хороший такой перекус. А может быть, всю деревню перекус? Я не знаю.
2: Слушай, на самом деле, ребята... Есть такое понятие, как ментальная бухгалтерия.
3: Что это такое?
2: Рассказываю. Нобелевский лауреат Ричард Талер, он описывал, как мы мысленно раскладываем деньги по разным как бы счетам, да, то есть туда-туда-туда, хотя экономически деньги взаимозаменяемы. Поэтому одни и те же, условно говоря, 50 шекелей могут ощущаться совершенно по-разному. Ну вот смотрите, 50 шекелей комиссии, да, в банке, это грабеж.
3: Да.
2: А 50 шекелей за кофе и пироженку, ну клёво вы сидели.
1: И, кстати, Рома...
2: Это разные 50 шекелей.
1: И, кстати, Рома Роман подтверждает эту фразу.
2: Так.
1: 50 шекелей, причем если потратил на еду, норм. Если заплатил штраф 50 шекелей, потом 3 дня переживаешь, места себе не находишь, как будто потерял наследство.
2: Вот, вот. А еще, ребята, был, был прекрасный, кстати говоря, эксперимент, причем с неожиданными маленькими деньгами, да? Вот, покупателям одного из интернет-магазинов продуктов давали купон на $10. Но, казалось бы, человек должен просто заплатить $10 на $10 меньше, но в среднем люди начали дополнительно тратить около $1.5, причем чаще покупали то, что обычно вообще не брали. То есть мозг воспринимал вот этот маленький бонус примерно так. О, свободные деньги, клёво, гуляем. Вот. Ребят, дорогие, пишите ваши истории, а какая сумма для вас уже не деньги? 054-2070-800. Ждем.

0: Прогрев шоу на первом.
1: Вопрос на засыпку. Кто понял хоть одно слово из этой песни?
2: У меня там какая-то ошибка. 404, наверное.
3: Ребят,
4: имя любимое мое.
3: Поскольку сегодня день свободных денег, мы обсуждаем, какая сумма для вас уже не деньги. Пишите на наш WhatsApp 054-2070-800.
1: А нам таки пишут, потому что Лиза, допустим, пишет 200 шекелей. Только не говорите это моему начальнику. Для него, судя по зарплате, 200 шекелей до сих пор огромные деньги.
2: А представляете, вот на данный момент Евгений-то и есть ее начальник. Бодрое утро.
1: А он за спиной.
2: И ходите теперь и оглядывайтесь. Смотрите, что пишет Евгений. Бодрое утро. 300 шекелей уже не деньги.
3: Опаньки.
2: 300 шекелей. 300? Хорошо. Угу. А, Кристина, возьмите меня к себе вместе, вместо енотика. А вы...
1: Чё?
2: А вы Евгений Полоскун?
3: Слушайте, Марина написала. У меня такой рубеж 50 шекелей. Все, что дешевле, могу купить, практически не думая. Поэтому дома у меня полно вещей из категории «Зачем я вообще это купила?»
2: Вы знаете, вот мы пока это все вот обсуждаем, ждем сообщения от наших любимых и лучших радиослушателей первого радио на наш WhatsApp 054-2070-800, что для них уже не деньги, да? Mm-hmm. Я, знаете, о чем подумала? Вот для меня лично, и это неважно, какая сумма, не деньги — это когда ты можешь потратить на своих любимых, а они от этого просто, ну, в таком...
3: Кайф,
2: вот,
3: да?
2: Вот в восторге, аж в пищащем восторге. Вот тогда уже это неважно, какие деньги.
1: Mm-hmm.
3: Ну, да, я с тобой согласна, но иногда, и что, и даже вообще не задумываешься?
2: Честно? Нет. А вот на себя периодически иногда бывает, что задумываюсь.
3: Слушайте,
1: давай.
3: Сергей написал, 30 шекелей на кофе и булочку нормально, а 30 шекелей заплатить за доставку? Да вы что, с ума сошли? Вот такая у меня финансовая логика.
1: Ну, это на самом деле у многих такая финансовая логика. Семен на самом деле внес такую, знаете, дольку...
2: Смуту?
1: Дольку рационализма в наш диалог. Семен пишет: монеты в машине не деньги. Друзья, вы забыли главное. Пока не приезжаешь на мойку или парковку, тогда внезапно выясняется, что у тебя там целое состояние оказывается.
3: Слушай, для этого вот, для мойки, кстати говоря, существуют всякие разные подписки. У меня подписка на 99 шекелей, и можно,
2: вот,
3: и можно мыть машину хоть
2: каждый
3: день.
2: Единственное, два раза в день не получится. Я один раз попыталась, не получилось. С другой мойки меня выгнали.
1: А у него монетница, это подписка.
3: А вот, кстати говоря, Крис, есть сообщение от Наташи, и она подтверждает вот то, о чем ты говорила. На себя мне даже 100 шекелей иногда жалко, а вот на детей и 300, и 500 могу потратить совершенно спокойно. Там вообще какая-то отдельная бухгалтерия. Я не могу этого объяснить.
2: Там, да, вот как ты сказала, ментальная бухгалтерия.
3: Ментальная,
2: да?
3: бухгалтерия,
2: это какая-то, не знаю, заурядная.
3: А еще, слушайте,
1: давай,
3: ребята, я, знаете что, я прочитала, что вот исследования показывают, что именно электронные платежи мы воспринимаем менее болезненно, чем когда мы платим наличными.
2: Конечно.
3: А наличные, сами участники вот экспериментов, считают наиболее полезными для защиты от перерасхода.
2: Да.
1: То, что ты их видишь.
3: Это вот было одно исследование тут пару лет назад. А вот более новое исследование попыталось воспроизвести вот этот эффект, называется эффект кредитной карты. И обнаружилось, что вот этот эффект со временем стал слабее. И для мобильных платежей результаты вообще неоднозначные.
1: Господи.
3: Да, то есть, но в любом случае, вот с электронными деньгами мы расстаемся значительно легче.
2: Потому что мы не видим психологически.
3: Да,
2: это потом, когда в конце
3: точно.
2: Месяца мы на счет заглядываем, такие, ой-ой-ой-ой. Короче
4: матушки,
2: говоря,
4: батюшки.
2: Я здесь написала нам, или написал, потрясающий человек с аватаркой тортика, но не подписался. И так. Я все думала, когда же такое сообщение нам придет, хотя и до этого хотела сказать это мнение я. Здравствуйте все.
3: Так.
2: Сумма 20 миллионов — это не деньги. Хочу купить дом на эту сумму, но не хватает совсем чуть-чуть. 20 миллионов шекелей.
1: Как это? Чего нет, того нет.
2: Да, да, да.
1: Значит, Майя пишет: если покупаю себе 100 шекелей, это деньги. Если подарок подруге 100 шекелей, это нормально.
3: Угу.
1: Если муж купил себе какую-нибудь ерунду за 100 шекелей, это уже транжирство государственного масштаба и развал семьи.
3: Слушайте, ребята, мне тут вывалилась статья интересная, и тут пишут, что Израиль, похоже, становится идеальной страной вот для вот этого самого понятия «это уже не деньги».
2: Так-так-так.
3: Дело в том, что в 2025 году через цифровые кошельки мы, израильтяне, потратили больше свыше 98 миллиардов шекелей.
2: Ого.
3: Вы можете себе представить?
2: Ого.
3: И уже больше 40% расходов в обычных магазинах оплачиваются именно электронными кошельками. Ну, то есть
1: и 90%
3: вот
1: этих денег в налоговой. Я понял. Ну, а куда без этого?
2: Мы уже выяснили, что Масахнаса делает нам тува.
1: Я, значит, Аркадий пишет, я человек старой школы. Мне почему-то кажется, что он именно так говорит. Я человек старой школы.
3: Так.
1: Даже один шекель деньги. Просто иногда это очень грустные деньги.
3: А чего они грустные? Не, ну один шекель, когда один шекель, да, это грустные деньги.
2: А по-моему, грустные деньги это только у тебя, когда ты с ними расстаешься. Деньги всегда веселые. Хе-хе, я пойду дальше.
1: Кстати, Денис написал, мой финансовый порог зависит от времени месяца. Первого числа, то есть когда снимаются деньги с кредитки, 100 шекелей это не деньги. А уже в последний день 17 шекелей 40 огород выглядит как инвестиционный портфель.
3: А, смотрите, Игорь пишет, это вот по поводу цифровых кошельков. Все оплачиваю телефоном. Когда оплачиваешь телефоном, как будто все бесплатно. Приложил, пикнуло, собственно, и пошел. Деньги материализуются только вечером, когда открываю банковское приложение.
2: Вот. И там уже начинаются проблемы, особенно со здоровьем.
3: Да. Пишите, дорогие.
0: Прогрев шоу на первом. Реклама.
5: В майонезе «Махеев» отборные яичные желтки, премиальное подсолнечное масло и натуральный лимонный сок. Его нежный вкус так подходит нашим любимым блюдам. «Махеев, я думаю о том, что ты ешь».
6: Смаданный Мани. Праздник со вкусом. Французский коньяк Тифон VS. 99,90 за 0,7 литра. Виски Скоттиш Дир. 79,90 за литр. Вино игристое Французский Бульвар. 29,90. Содержит алкоголь. Рекомендуется воздерживаться от чрезмерного употребления.
7: Сладость жизни в Новый год только Брон вам принесет.
8: Ришон Лицон Эрцель 24, Батьям Бальфур 96, Кулон Шинкар 42, Рыховат Эрцель 196.
9: Мантис, мантис. Запеченные бараньи ребрышки с овощами, вкуснейший бахш и плов, сочная самса, хрустящие чебуреки, жареные пельмени и кюрзе. Мантис. Ришон Лицон. Ицхак Бен Цви 23.
10: Альта Ливелла – высокий уровень по-итальянски и воплощение стильной и качественной мебели на любом языке. Мебель от Альта Ливелла – высокий уровень по доступным ценам. Рожанский 11, Ришон Ле Цион, звездочка 9246.
11: Работаем в субботу.
12: Для своей семьи вы всегда выбираете лучшее. Махеев делает мир вкуснее.
13: Минеральная вода «Магнезия» из Карловых Вар. Европейское качество и природный магний для вашего здоровья.
14: Стиральные машины по самым низким ценам.
15: А можно еще дешевле?
14: Стиральные машины по самым низким ценам.
15: А, так скажи просто. Махсаней Хашмаль.
16: Ниже в мире нет цены, чем Махсаней Хашмаль.
14: Запомните, стиральные машины покупайте только в Махсаней Хашмаль.
0: Реклама.
17: Первому радио 25 лет.
0: Прогрев шоу на первом.

0: Прогрев шоу на первом.
1: Слушайте, ребята, я вот тут читаю всякие разные интересные умные статьи. Оказывается, есть еще такое понятие, как боль оплаты.
2: Короче, знаем, практикуем.
3: Да? Типа то жаба душит?
1: Расставание с деньгами действительно вызывает неприятную эмоциональную реакцию.
3: Да.
1: Было вот недавно проведено исследование, вот 26-го года, которое обнаружило, что при принятии решения о покупке активность областей мозга, связанных с обработкой эмоционально неприятных ощущений, вот, и реакция усиливается с ростом цены. Во как получается, то есть боль оплаты все-таки это...
2: Да
1: вот,
2: существует оно, я лично ее знаю.
3: В глаза ей смотрела.
1: Денис подтверждает, для меня 20 шекелей в принципе это мелочь, но если парковка оказалась на 20 шекелей дороже, чем я рассчитывал, я буду возмущаться весь день. Боль оплаты, вот вам, пожалуйста.
2: Смотрите, Илья Кот пишет, к деньгам отношусь спокойно. Тем более они все у супруги. Лора, это тоже диалог, кто там пишет, мне нужны завтра денюшки. Сколько, спрашивает Лора, значит, Илья отвечает, полтишок. Дает 100 лора вместо 50 шекелей. Но в душе спокойно, деньги в надежных руках. Да и что волноваться, здоровье дороже. Привет и наилучшие пожелания, с уважением, Илья Кот.
1: Слушайте, а вот Людмила написала, для меня и 10 шекелей это деньги, потому что 10 здесь, 10 там, а потом смотришь, раз, и сотни нету.
3: О как.
2: Хорошо, сотня, а если 1000?
3: Вот
1: да,
3: именно.
1: Да, здесь я согласна. И вот здесь самое опасное, это вот эти самые карты.
3: Угу.
1: Пик, вот это вот все, и потом действительно смотришь на приложение, как пишет кто-то из наших слушателей, и просто волосы на затылке шевелятся.
3: 0918 номер заканчивается, не знаю вашего имени, поэтому напишите его. Прогреватели, свободные деньги, это из области фантастики. Деньги сегодня, это как вода сквозь пальцы.
1: Так мы не говорим про свободные деньги, мы говорим о том, какая сумма для вас уже не деньги.
3: Что вы не воспринимаете как
1: это
3: сумму?
1: Это 5 шекелей, 10, 20, 50, 100. Вот на что обычно улетают вот эти финансовые? Да ладно, это же мелочь. Потому что, ну смотрите, посидеть в кафешке, да, кофе там со вкусной пироженкой 40 шекелей, да, вполне себе. А вот зайти в магазин и купить торт за 40 шекелей уже жаба поддушивает.
2: Не, смотря какой торт и для кого. Тут тоже такое, знаешь, это, ну, как бы сторона двух медалей. Всем доброго утра. Любая копейка – это хорошо в магазине, на базаре, если у тебя не хватает копейка, ждут, когда ты найдешь копейку. А на базаре, когда говоришь, что 10 копеек не даешь, ну нету, смотрят на тебя, как на бомжа, написала нам Люба. Когда не хватает тебе заплатить, никто не продаст ничего. Согласны?
1: Слушайте, не согласна.
2: Очень.
1: Опять-таки, я, как это называется, я упомяну опять вот этого Альбана, да, мы когда ехали обратно уже после концерта, у нас такси стоило 112 шекелей. Вот, мы дали купюру в 200, и у парня, у таксиста просто не было вот этого, он говорит, а, ладно, эти 12 шекелей я вам прощу.
3: Ага.
1: То есть вот как бы получается 12 шекелей, это такая
2: для него не
1: вот
2: деньги.
3: Да.
1: Мелочь, вот вам, пожалуйста.
2: Приятно.
1: Согласна,
3: Марина
1: да.
3: написала по поводу боли оплаты.
1: 12 шекелей, это 2 пачки мороженого.
2: На секундочку.
1: Да.
3: Марина написала по поводу боли оплаты.
1: Так.
3: 500 шекелей, второй штраф за последние 4 месяца. Это не боль оплаты, это рыдание оплаты.
1: Это больно.
2: А вот за что, кстати?
1: Да,
2: какое
1: за
2: нарушение, что вы это платите? Если за скорость, то, как говорится, сама виновата.
3: Такая, да я в военную базу въехала.
1: Военную базу. А вот Светлана пишет, раньше 50 шекелей для меня были, это были деньги. Сейчас идешь за молоком, хлебом и яйцами, и эти 50 шекелей просто машете рукой на прощание.
3: Ну вот именно.
2: Дэн пишет, доброе утро всем. Всем, кому лишние деньги есть, могу дать себя смело, номер счета переводите, ни в чем себе не отказывайтесь, написал Дэн.
1: Какой
2: Дэн,
1: хитрый
2: давайте
1: молодец.
2: Очередь.
1: Давай, это во-первых. А во-вторых, мы сегодня не об этом
2: вы
1: говорим.
2: Вы лучше напишите, что для вас уже не деньги. Возможно, 100 шекелей для вас уже не деньги, вы спокойно, смело можете с ними расстаться. Ну или 5 шекелей, это ой-ой-ой, какие деньги.
3: Элла из Нетании пишет, для меня 100 шекелей это всегда были деньги, а для моих детей это какая-то абстрактная цифра, которая стопудово есть у меня на бит, чтобы им перевести.
1: Это потому, что дети, видимо, может быть, еще не как бы...
3: Не
1: ну, сами не зарабатывают, и вот поэтому они как бы у них градации
2: нет,
1: вот этой
2: тут
1: нету.
2: Еще знаешь, какая, скажем так, психологическая ловушечка, назовем это так, ловушка, нет, именно ловушка. ловушечка. Деньги свои – это деньги, а деньги родителей – это не деньги.
1: А, мы, это, ну, вот, это понимаешь, моя, о чем? Моя подруга всегда говорила, как говорит, никогда не буду одалживать деньги, потому что берешь чужие, а отдаешь-то свои.
2: Свои, да. Вот.
1: И вот Михаил, кстати, подтверждает, у меня опасная граница – это 100 шекелей. Все, что стоит 99, мозг считает практически бесплатным. Маркетологи явно знают о моей болезни.
2: Да, конечно, знают.
3: Дорогие радиослушатели, на самом деле есть магазины-ловушки, если вы о них не знаете. Это те самые магазины, где огромное количество нереально ярких товаров по очень низкой цене, и, соответственно, вы забываете о том, что, набрав их много, получится дорого. И вы набираете все равно их много, потому что по одному предмету это все очень дешево. И
1: это
3: таких магазинов очень много, они есть в каждом каньоне, поэтому, друзья, будьте аккуратны, когда туда заходите. Не обращайте внимания на яркую обложку.
2: Есть, кстати, хороший лайфхак туда заходить. Значит, берешь только одну какую-то купюру, ни больше, ни меньше. Больше у тебя с собой нет ничего, ни телефона.
1: Телефона, ни карты,
2: ничего. И вот тогда, может быть, наверняка вдруг запляшут облака.
1: А вот смотрите, Ирина написала, если мне вдруг неожиданно вернули деньги, это вот такой нежданчик, да, про который я уже, может быть, и забыла, я их вообще как бы не считаю. Это подарок Вселенной, и их надо срочно потратить. Как вам
3: то
1: такое?
3: То есть это не возврат долгов, это подарок Вселенной.
1: Да, да, это подарок Вселенной.
2: А вот Дон Кихот у нас, вот он вечно какой-то философский. Смотрите, доброе утро. Смотря что и для чего покупаешь.
1: Так.
2: Иной раз нужная вещь стоит так дорого, что твоя жабка квакает так громко, что кассир пригибается от испуга. А всякую, она вот на всякую фигню по дешевке покупаешь, не глядя. Придя домой и думаешь, да зачем я это все купил?
3: Юля пишет, для меня 30 шекелей – это сумма, которую можно потратить и нужно потратить на какую-нибудь глупость, просто ради хорошего настроения. Иногда такие 30 шекелей я откладываю просто себе куда-нибудь в машине, чтобы потратить их на какую-нибудь ерунду. Это самая выгодная покупка дня, если ты потратил 30 шекелей просто так.
1: Это очень, на самом деле, себя любимую порадовать – это очень круто. Алена пишет, кофе по дороге на работу – это не деньги. Сколько там, 25-30 шекелей? Я этого вообще не учитываю и очень надеюсь, что никто никогда не посчитает, сколько я трачу на него за год.
3: Ну вот именно.
1: Ребят, пишите на наш WhatsApp, есть еще времечко, 054-20-70-800. Какая сумма денег для вас уже не деньги? 5 шекелей, 10, 20, 50. На что обычно улетают вот эти ваши финансовые, скажем так, мелочи? Мы ждем вашей истории, 054-20-70-800.

0: Прогрев шоу на первом.
1: На столе всегда у нас самый вкусный в мире квас от Мама Мэри.
2: Реклама.
3: Только в Центркар. Центркар является поставщиком автомобилей престижных марок. Они есть всегда в наличии и на выбор.
4: Центркар Азур.
5: Самый лучший хлеб – это хлеб Максим. Завтрак и обед только вместе с ним.
6: Покупайте хлеб Максим в магазинах Израиля.
7: Пельмени? Да. Вареники? О, да. Чебуреки, голубцы, котлеты, манты, блинчики – всегда. Пирожки, как у бабушки, обязательно. Шеф Абухари. Когда хочется по-настоящему вкусно и быстро, спрашивайте в магазинах. Шеф Абухари. Шеф Абухари. Главный по вкусу.
8: Opal Balance. Меняем отсроченные чеки на наличные. Звездочка 9531.
9: С разрешения Министерства финансов.
10: Несоблюдение условий погашения суда или кредита может привести к штрафным санкциям в виде комиссионных или принудительным выплатам по решению суда.
11: Сейчас в Суперфарм праздничная акция на парфюмерию «Крош Хашана». Широкий выбор популярных ароматов со скидкой до 50%. Ждем вас в наших магазинах, на сайте и в приложении. С праздником! В соответствии с условиями акции.
12: Грузинский вино, 7 букв. Первый – буква А.
13: По горизонтали или по вертикали?
12: Какой хинкали, какой вертикали? Азнаури!
14: Азнаури – истинное наслаждение для ценителей качественных вин.
15: Содержит алкоголь. Рекомендуется воздерживаться от чрезмерного употребления.
16: Телефон снова на вибрации. Снова без звука. Снова перевернут экраном вниз. Подозреваете измену? Не оставайтесь с одними вопросами. Пришло время получить четкие ответы. Intelligo раскроет для вас всю картину. Быстро и точно. И вся ситуация прояснится.
17: 03-944-1111. Intelligo. 03-944-1111.
2: Реклама.
18: Первому радио 25 лет.
0: Прогрев шоу на первом.

0: Прогрев шоу на первом.
1: Мы продолжаем,
2: дорогие друзья.
1: Ой,
2: смотрите, как Юра интересно подошел вот к этому вопросу. Он пишет: «Доброе утро. Любая сумма, которая была не заработана своим трудом, то это и не деньги».
3: Кстати, халява получается.
2: Халява, да.
3: Халява, да.
2: А вот, а если это халява 20 миллионов? А жаба-то заждушит потом.
3: Я хочу такую халяву. А вот Паха пошел дальше и задал нам вопрос. Значит, я сначала читаю его сообщение. Доброе утро всем. Вернулся с женой с заграничного отдыха. Выделил, значит, на вот это все определенную сумму, чтобы было не жалко. А когда вот уже были в аэропорту, и вот эти деньги, которые он выделил, еще и остались, то даже немного расстроился. А вообще, как это объяснить? Когда 50 шекелей – это много, а 20 евро – это мало, а?
2: Ну вот, это хороший вопрос, но вот честное слово, я например, не знаю.
3: Опять
2: вот
3: же, смотря где, смотрите, 50 шекелей, мы же, получается, здесь работаем, живем, тогда, получается, это много, а 20 евро на отдых, это мало.
2: Я уже говорила о том, что 50 шекелей, например, комиссии в банке, это грабеж, но
3: да.
2: 50 шекелей в ресторане на кофе с булочкой,
3: это нормально.
2: Норм вообще.
3: Потому
2: вот тебе, пожалуйста.
3: У удовольствия.
1: Даниэль пишет,
2: вот
1: а мне кажется, что все зависит от дохода. В нашей компании довольно-таки высокие зарплаты. Есть почти бесплатная еда в столовой, но большинство все равно завтракает и обедает в кафе или в ресторане напротив. А это почти каждый день 100-150 шекелей и больше. И никто особо не думает, что в месяц это почти 3000, а могли покушать бы бесплатно, отсюда и рост цен и обесценивание денег.
3: По поводу покушать. Вадим, который Ришин, с уважением нам пишет.
2: Так.
3: Доброе утро, первое. Для меня не деньги все, что ниже стоимости порции фалафеля.
2: А сколько нынче стоит порция фалафеля?
3: По-моему, 20 с чем-то. Ну, грубо говоря, давайте так, чтобы наверняка 10 шекелей.
2: Ну, вот я ставлю наверняка эту сумму. 10.
3: Да.
2: Ясно, я поняла. Татьяна написала: «Доброе утро, первое. Для меня до 30 шекелей – это не деньги. Но если кто-то должен мне 30 шекелей, то это уже, извините, серьезный финансовый вопрос. Я обязательно истребую этот долг». Как вам такое?
3: Неплохо. Саша из Бней Аиш пишет: «Доброе утро всем, хорошего настроения. Мне нравится старая пословица: копейка рубль бережет. Как-то раз мне не хватило всего 10 огород на автобус, и водитель меня не взял. Вот тогда я и понял, что даже 10 огород иногда могут решить, едешь ты или идешь пешком».
2: Но здесь, кстати говоря, да. Но и водителя тоже можно понять, и, собственно, и пассажира этого тоже можно понять.
3: Ну, нет,
2: можно,
3: ну, смотри,
2: же было как-то договориться.
3: Если один пассажир и 10 огород ему не хватило, ну, уже можно было бы и взять.
2: Да.
3: А если таких
2: 20, таких, да, да, да.
3: Тут уже другой
2: вопросик.
3: Здесь
2: я согласна. Виктор написал: «Ребята, привет, у меня больше нет понятия не деньги. При нынешних ценах я уже на 5 шекелей смотрю с уважением». Я, кстати говоря, вот тут мы спросили у Катьяны Вергуновой, а что, вот какая сумма для тебя не деньги? Она говорит: «А для меня все деньги, даже на один шекель, говорит, я буду смотреть, считать и сопоставлять, и все такое». Как она сказала?
3: Муж научил, вот это запомнила
2: муж,
3: я.
2: Во-первых, муж научил, да, кстати говоря, ему большой респект. Вот, и она сказала, что шекель, что там, рубль бережет, сотню бережет.
1: Да. А скажу, какой там курс?
3: Да. Я скажу вам так, ребят, деньги любят, когда их любят. Поэтому я считаю так, если это на удовольствие для твоего ментального здоровья, тут уже экономить не надо. А если это так, побаловаться, то уже давайте экономить.
1: Людмила считает, что все должно быть по-семейному. Между прочим.
2: Так.
1: И она пишет: «У меня 10 шекелей – это не деньги. Все, что выше – деньги. А все, что выше 200 шекелей – это уже семейный совет. Надо обсуждать».
3: А, вот в чем семейный совет.
1: То есть настолько
3: совет.
1: Все серьезно.
2: Слушайте,
3: ну, может, они копят.
2: Ну, кстати говоря, да. Хотя, по сути дела, если как бы деньги идут в общий бюджет, то да. Но если человек сам зарабатывает, да, и его деньги падают к нему на это самое. Как... Вот я, между прочим, ребята, вот вы можете мной гордиться, воспитала... очень правильного сына.
3: Так.
2: Он говорит: «Мам, твои деньги – это твои деньги, а мои деньги – это наши деньги».
3: Ой, а можно я буду ему тоже мамой?
2: Нельзя. Елена пишет...
1: Ты сорегу ему рассказала.
2: Елена пишет, моя тезка: «Ребята, привет, моя слабость – это всякая мелочь в супере. Это стоит 12, это 15, это 9, а потом на кассе раз и 350. И главный вопрос – и где еда, и зачем мне все это надо?»
3: Ой, я знаю, что для меня не деньги. Вот эти вот подарочные карточки, когда тебе на работе дарят. Вот это не деньги. И не важно, какая сумма.
1: Совершенно верно. А еще, если представляешь, идешь в какой-нибудь магазин обуви, у тебя этот сертификат и обувь еще по скидке, и ты платишь фактически 100 шекелей со своей карточки, и это не деньги.
3: Две пары. А заплатил всего со своей

0: как деньги физически меня покидают. Вот в чем. Это вот, да, боль вот этой вот боль оплаты, когда физические деньги, с ними значительно сложнее
1: расстаться. У меня, кстати, есть такой вот, за собой такое я заметила, когда у меня в кошельке лежит, неважно какая сумма, берем вот, ну, просто символически 50 шекелей. Она у меня будет лежать 4 месяца, я буду платить с карты. С ней мне расстаться тяжело. Вот реально. Вот
0: не расстанусь с комсомолом.
1: И вообще пустой кошелек не должен быть.
0: Буду вечно молодым.
2: Кто о чем?
0: А лысые о расческе, да. Павел пишет, у моей жены любимая фраза, но это же всего 70 шекелей. И я уже понял, слово «всего» в нашей семье обозначает, что бюджет в опасности.
1: Получается, лишние деньги – это слово «всего».
0: Да. Да.
1: Ну, что там? Вооружение.
0: Ну, всего 99 шекелей. Ну, всего 59,90.
2: А учитывая Израиль и количество ташламимов, на которые можно разбить, это всего 70 шекелей в месяц на 4 года.
0: 70 шекелей, серьезно, на платежи? Вот тысяча, ну нет.
2: Да, почему? Слушай, бывают такие...
1: Кстати, умные люди говорят, что маленькие суммы разбивать на платежи не надо.
0: Да?
1: Да. Потому что копится это все. А потом как одной суммой.

0: 8:55 утра. Just Dance, танцуйте, друзья. Но грустно, потому что 2 часа прогрев шоу подходит к своему логическому завершению.
1: Но на этом ничего не заканчивается. Но прежде чем мы скажем, чего будет дальше, ребята, деньги действительно любят счет. И их, как это, копейка рубль бережет все-таки, как-никак. Потому что вот тут 20 шекелей, тут 20 шекелей в месяц набегает просто невероятная сумма, гигантская.
2: Любите деньги, и они ответят вам взаимностью.
0: О, как! Да. Ну, денег. В 9 утра Марк кричит. Чевский запустит свое колесо обозрения, позволяя взглянуть на события под другим углом. Мир станет понятнее и будет о чем задуматься. Колесо обозрения с Марком Кричевским в 9 утра сразу после прогрев-шоу.
1: В 14:00 вас ждет программа «Вопрос ребром», тоже с Марком Кричевским. Гость сегодняшнего эфира – депутат Кнессета, председатель фракции Ликуд Зеев Элькин. Сегодня, что сегодня происходит внутри израильской политики, какие решения назрели и чего ждать дальше? Разговор будет без длинных предисловий. Так Марк умеет. О самом главном и, как всегда, с вопросами ребром. Сегодня в 2 часа дня на первом не пропустите.
2: Но если вдруг так случилось, что вы забыли, как выглядит Марк Кричевский, то все здесь у нас уже решено за вас. Вы открываете YouTube-канал Первого радио, подписывайтесь, смотрите архивы.

0: видеотрансляции, шорцы. Там Марк очень часто мелькает своим красивым личиком. Так что не пропустите YouTube-канал Первого радио, подписывайтесь, и будет вам плюсик в карме.
1: Красивым личиком, вот это хорошо сказала. Андрей Ежов.
2: Лен Семенова.
3: И Кристина Кипин.
0: Все, любим, целуем, бай.
2: Свистите погромче, чтобы метла прилетела.

0: Прогрев шоу на первом.
1: Я за кофе.
2: Реклама.
3: Минеральная вода «Магнезия» из Карловых Вар. Европейское качество и природный магний для вашего здоровья.
4: Машину покупаем только в Центркар Азур.
5: 03-558-5458.
6: Премьера в Израиле. Моня Цацкис «Знаменосец». Нашумевший спектакль Московского еврейского театра «Шалом» по культовой повести Эфраима Севелы. Номинант театральной премии «Золотая маска». Билеты в кассе «Браво».
7: Смаданный мани. Праздник со вкусом. Язык говяжий копченый 6,90 за 100 граммов. Паштет из гусиной печени 14,90 за 140 граммов. Скумбрия холодного и горячего копчения 8,90 за 100 граммов. Майонез «Слобода» 18,90 за 750 граммов. Все скидки ищите в соцсетях «Смаданный мани».
8: Для своей семьи вы всегда выбираете лучшее. «Махеев» делает мир вкуснее.
9: Холодильники по самым низким ценам.
10: А можно еще дешевле?
9: Холодильники по самым низким ценам.
10: А, так скажи просто. Махсаней Хашмаль.
11: Ниже в мире нет цены, чем Махсаней Хашмаль.
9: Запомните, холодильники покупайте только в Махсаней Хашмаль.
12: После разрыва мениска получила 91 тысячу шекелей. Даже не ожидала. Спасибо компании «Махаль».
13: «Махаль». Нам важен результат.
14: Звездочка 96-24. Результат индивидуальный. Озвучена актером. Услуга не юридическая. Основана на реальном случае.
15: Только в этом месяце. Избранные модели Peugeot от 55 тысяч 555 шекелей. Два года гарантии и обязательства обратного выкупа автомобиля. В соответствии с условиями компании. Звоните. Звездочка 94-94. Через 3 года с момента покупки.
2: Реклама.
6: Вся жизнь в картинках. Для этого у Первого радио есть Инстаграм. Подпишись.
16: Самые интересные новости читайте в Телеграм-канале Первого радио. Самые невероятные новости читайте в Телеграм-канале Первого радио. Самые актуальные новости читайте в Телеграм-канале Первого радио. Хотите подписаться на канал? Проще простого.
3: Первому радио 25 лет.

0: Первое радио. Новости.
1: Палестинцы сообщают о ликвидации командира Хамаса. Подробнее через несколько секунд. Девять утра в Израиле. В студии Лидия Топельберг. Здравствуйте. По данным палестинских СМИ, накануне вечером в результате удара по автомобилю в городе Газа был ликвидирован террорист Ахмед Аль-Бадж, известный как Абу Усама. Согласно публикациям, Ахмед Аль-Бадж командовал батальоном Джабалия Хамаса. Ранее сообщалось, что ночью беспилотник Цааля атаковал автомобиль в районе 17-й развязки на улице Ар-Рашид в районе Ас-Сафтауи в западной части города Газа, недалеко от порта. Из больницы Шифа сообщали, что есть убитые и раненые. Цааль эту информацию пока не комментировал. Полиция Израиля просит общественность помочь в поисках 34-летнего Охада Коэна, которого в последний раз видели накануне около 20 часов рядом с автозаправочной станцией Дор-Алон в Харише. С тех пор его местонахождение неизвестно. Приметы пропавшего – рост 165 сантиметров, худощавый или среднего телосложения, короткие черные волосы, черные глаза. Был одет в синие джинсы и темную рубашку. Всех, кто располагает информацией о местонахождении пропавшего, просит обращаться по телефонам 100 или 04-629-94. 444. Как сообщает информационный портал «Вести», президент США Дональд Трамп удивил участников конференции «All In» в Лос-Анджелесе, позвонив главе NVIDIA Дженсену Хуангу посредине интервью на сцене. Звонок транслировался в прямом эфире для аудитории, и Трамп подверг критике призывы замедлить разработку искусственного интеллекта после недавних предупреждений со стороны лидеров отрасли. «Это афера», — сказал Трамп. «Роботы не собираются захватывать мир. Это не произойдет». Хуанг выглядел удивленным незапланированным звонком, а Трамп настоял на том, чтобы его включили на громкую связь. Замечательная особенность Дженсена в том, что он может создать лучший в мире чип для искусственного интеллекта, но не может разобраться, как включить меня на громкую связь, пошутил Трамп. В Китае вступили в силу новые правила, регулирующие выезд граждан за границу, принятые для защиты национального суверенитета и безопасности. Гражданам, признанным виновными в нанесении ущерба национальной безопасности или интересам Китая за границей, может быть запрещен выезд из страны на срок до 3 лет после возвращения на родину. Под запрет на выезд могут попасть и нарушители правил экспортного и импортного контроля в сфере технологий. Китайские власти отрицают, что новые правила ограничивают передвижение рядовых граждан. Однако критики считают, что новые правила еще больше усиливают возможности Пекина оказывать давление на деятельность своих граждан за рубежом. И о погоде. Согласно прогнозу метеослужбы Израиля, сегодня на большей части территории страны температура воздуха существенно не изменится и будет незначительно выше среднесезонной. Малооблачно, утром местами туман. В Иерусалиме, в Тель-Авиве, в Хайфе, в Ашкелоне и в Ашдоде 32 градуса, в Бершеве 35, на Голландских высотах, в Твери и на побережье озера Кинерет 37, на побережье Мертвого моря 39, в Эйлате 41. Температура воды около побережья Средиземного моря 30 градусов, высота волн от 40 до 80 сантиметров. Это были новости. Далее на первом «Колесо обозрения».
2: «Колесо обозрения» с Марком Кричевским.
3: Спасибо Лидии Топельберг за то, что познакомила нас с выпуском новостей, и будем следить за развитием событий. Ну а мы с вами сегодня, как всегда, с 9 до 10 утра поговорим о том, о чем пишут наши израильские газеты и, собственно говоря, разумеется, и электронные средства массовой информации, потому что, если честно, то я в основном ориентируюсь на них. Ну, зрение, знаете, как не железная газета, это читать. Мелкие там буквы. Ну, а если серьезно, то я сказал, что меня зовут Марк Кричевский. Сказал, да? Сказал, наверное. Ну, память, знаете. Уже сказал. Спасибо Андрею Ежову, он со мной здесь. Я напоминаю, что на 89.1 FM вы можете нас слушать и видеть, а также ставить лайки, делать свои подписки, комментировать на YouTube-канале Первого радио. Это обязательно, это очень важно для тех, кто не сможет, например, в своем автомобиле дослушать эту передачу до конца, и в любой момент заходите на Первое радио, на YouTube-канал Первого радио и смотрите те айтемы, которые интересны именно вам. Если вы все с этим покончено, поехали. Так вот, если вы, друзья мои, возьмете в руки, например, газету «Идет охранот», то вы увидите на первой странице репортаж об этом фильме «НАЗА», потом раскроете, и там, что называется, на второй, третий тоже об этом фильме. В общем, это главная тема израильского политикума на самом деле, но мы так долго об этом говорить не будем по одной простой причине. У нас очень много информации и, как всегда, мало времени, но если вы хотите почитать, вот газета «Идет охранот» вам в помощь, потому что, скажем, на сайте Вайна там все в более сокращенном варианте, так что вот если хотите вот все это «Идет охранот». Итак, Ави Ашкенази пишет, так, вот. Цаль усиливает давление из-за фильма «НАЗА», проверяет не только картину, но и ее создателей. Начальник генштаба Эйаль Замир поручил проверить возможность возбуждения юридических процедур в связи с фильмом и действиями его создателей. Одновременно армия намерена выяснить, не использовались ли в производстве картины секретные материалы, полученные в результате утечки. Решение было принято после специального совещания, которое вчера Замир провел, и в нем участвовал руководство генштаба, главный военный прокурор, командование ВВС, подразделение военной разведки и пресс-служба армии. По данным ЦАЛЯ, фильм содержит, как утверждается, ложное обвинение против военнослужащих и командиров. Замир поручил создать специальную межведомственную группу, которая займется разработкой методов противодействия подобным публикациям. В ее работе планируется задействовать экспертов из Израиля и других стран. Отдельное направление проверки – юридические действия. Главному военному прокурору Итаю Оферу поручено изучить возможные правовые шаги в отношении фильма и связанных с ним лиц. ЦАЛИ также хотят выяснить, не создает ли распространение содержащихся в картине обвинений угрозу личной безопасности военнослужащих и безопасности государства. Кроме того, армия намерена проверить возможную утечку секретной информации. Замир крайне жестко оценил сам фильм. По его словам, исходя из уже опубликованных материалов, речь идет не о критике ЦАЛИ, а о целенаправленной попытке подорвать легитимность армии Израиля в целом. И он говорил о серьезных ложных обвинениях. Замир обвинил создателей картины в использовании нарративов, которые, по его словам, распространяют противники Израиля. Это акция против государства, не только против ЦАЛЯ. Этот фильм очерняет наших военнослужащих и командиров, пытается представить ЦАЛЬ как армию, которая намерена действовать незаконно. Параллельно армия намерена расширить информационную кампанию за рубежом. Замир поручил активизировать взаимодействие с Министерством иностранных дел, Министерством юстиции, Национальным информационным штабом и другими государственными структурами и дал понять начальнику генштаба, что армия намерена действовать максимально широко. Мы не позволим превратить военнослужащих ЦАЛЯ в мишень. Таким образом, история вокруг фильма «НАЗА» выходит за рамки спора о содержании фильма. ЦАЛЬ рассматривает ее одновременно как юридический, информационный, потенциально оперативный вопрос. Я напомню, что этот фильм, получивший приз на кинофестивале в Венеции, был снят на крышах домов в Тель-Авиве во время войны в Газе. В нем представлено интервью с 24 военнослужащими мужчинами и женщинами, которые, по утверждению автора фильма, служили в подразделении киберразведки ЦАЛЯ Шмоне Матаем 8200, и они приводят тяжелые свидетельства о политике ЦАЛЯ в отношении сопутствующего ущерба для гражданских лиц при ликвидации террористов. Тут вопрос, конечно, я не буду много останавливаться, но действительно, в этом фильме употребление, во-первых, они говорят, что используется искусственный интеллект, безусловно, если искусственный интеллект есть, и он позволяет быстро идентифицировать цели, то его надо использовать, это первое. Второе, употребление термина «побочный ущерб» было там исключительно в негативном смысле. А ведь не надо быть, армейским командиром, чтобы понимать, если вы принимаете решение об ударе, вы обязательно должны говорить о побочном ущербе. Тут это не негативно, это нормально говорить о побочном ущербе и думать о том, сколько непричастных могут погибнуть. И так далее. Мы уже говорили о тексте, о контексте вчера, когда мы встречались с вами с 14 до 15 часов в программе «Тема дня». В общем, здесь вообще не указан контекст. А я еще раз приведу такой маленький пример, если мы с вами говорим, это уже как бы... Да, если мы с вами, например, говорим, украинские дроны бомбят российские НПЗ, я не знаю, там логистические центры и так далее. Но не говорим контекст. Естественно, мы возмущаемся действиями украинцев, которые вот непонятно почему бомбят вот это. Но когда мы рассказываем, что произошло с 22 февраля 23-го года, 22-го, прошу прощения, года, как это все происходит, мы говорим, ну, правильно делают. Вот это текст и контекст, потому что без контекста ничего не работает. Идем дальше. Анна Барски и Авиашкинази в Мааривии. Битва за миллиарды для Цааля обострилась. Нетаньяху просит Лапида поддержать увеличение бюджета. Лидер оппозиции согласен дать армии дополнительные деньги, но требует отменить коалиционные бюджеты и сократить финансирование ультраортодоксального сектора. Ну, сами понимаете, это невозможно, но это на святое покушаться нельзя. В Ликуде обвиняют Лапида во лжи, утверждают, что увеличить оборонный бюджет можно без повышения... А, и Лапид говорит, иначе будет повышение налогов. В Ликуде говорят, можно без повышения налогов, на кону десятки миллиардов шекелей. Итак, политический конфликт вокруг оборонного бюджета Израиля вышел на новый уровень. Премьер-министр попросил лидера оппозиции поддержать увеличение финансирования системы безопасности. Лапид ответил согласием, но поставил жесткое условие. Дополнительные средства должны быть найдены не за счет повышения налогов, а за счет отмены коалиционных бюджетов и сокращения финансирования ультраортодоксального сектора. Понятно, что там денег на это не хватит, но это такой символический жест в адрес общества. Разговор состоялся во время совещания по вопросам безопасности, в котором помимо Нетаньяху и Лапида участвовали глава Совета нацбезопасности, начальник управления планирования Цааля, военный секретарь премьер-министра. По словам Лапида, он заявил Нетаньяху, что поддержит увеличение бюджета, поскольку армия должна получить необходимые ресурсы, но одновременно потребовал изменить источник финансирования. По его словам, я за передачу денег Цаалю, но источник финансирования не может быть связан с повышением налогов для среднего класса и резервистов. И сказал, что вот надо прекратить финансирование тех, кто уклоняется от военной службы. В Ликуде немедленно отвергли его аргументы. В партии заявили, что Лапид вводит общественное заблуждение. Его утверждение о необходимости повышения налога для финансирования оборонных расходов ложные. Хотя на самом деле все экономисты говорят, что после выборов налоги будут повышены. Другое дело, ни один из политиков до выборов нам об этом не говорит, потому что, ну, кто будет голосовать за человека, который говорит о повышении налогов? Но на самом деле, можете даже не сомневаться, налоги будут повышаться, и не важно, кто будет во главе правительства. Не важно. Потому что так. Война, знаете, дело дорогое. Итак, позиция Ликуда заключается в том, что государственные доходы оказались выше первоначальных прогнозов, дефицит ниже ожидаемого. Следовательно, утверждает партию, увеличить оборонный бюджет можно без повышения налогов. Там также отвергли утверждение о том, что речь идет о десятках миллиардов, направляемых коалиционным партнерам, ультраортодоксальному сектору. В Ешатид заявили, что спор идет исключительно о том, откуда взять деньги. На сторону увеличения оборонного бюджета выступил на этой стороне Исраэль Кац. Он призвал Лапида поддержать срочно запрос Цааля, принять необходимые изменения в законодательстве. Но, как вы понимаете, деньги ультраортодоксов, в общем, никто из руководства Ликуда брать не собирается. Ну, сами понимаете, стрелять себе в ногу. Потому что для них эта связь с ультраортодоксами, она как бы незыблемая. И тут надо понимать это. Кац отдельно подчеркнул, что оборонный бюджет не следует превращать в продолжение политической борьбы вокруг других бюджетных статей, типа они, само собой. По его словам, необходимые средства в государственной казне есть, однако для их выделения требуется формальное решение Кнессета, ну и так далее. На кону 40 миллиардов. Ну и за политической перепалкой стоит серьезная проблема с финансированием Цааля, потому что... могут возобновиться боевые действия с Ираном, ну и эскалация на других направлениях, армия нуждается вот на сегодняшний момент в 40 миллиардах шекелей. Первый транш в размере 15 миллиардов должен был поступить еще в августе. Эти деньги, среди прочего, предназначались для сохранения производственных линий оборонной промышленности и закупки запасных частей, однако перевод задержался. Теперь Кнессет должен рассмотреть вопрос о выделении 11 миллиардов. Остаток, согласно договоренности, должен поступить 1 октября и 1 ноября. В системе обороны утверждают, что Министерство финансов не выполняет достигнутую договоренность и не переводит всю согласованную сумму. Так. Ну, идем дальше. Так, деньги есть, но спор идет о том, кто и на что их потратит. Нынешний конфликт — это уже не спор о необходимости финансировать армии. С этим все согласны. Главный вопрос, кто должен заплатить за дополнительные расходы и какие бюджетные приоритеты придется пересмотреть. Лапи требует сократить коалиционные расходы и финансирование ультраортодоксального сектора. Но, опять же, я уже говорю, разумеется, Ликуд категорически против этого. Так, значит, Амир Бухбуд пишет Валли. Политическая ловушка из-за задержек с переводом 40 миллиардов шекелей. Система безопасности готовится к суперболезненным мерам. Сокращению числа резервистов, заморозке крупных контрактов, задержке строительства объектов и модернизации границ. ЦАЛИ предупреждают, что последствия могут затронуть не только развитие армии, но и ее повседневную оперативную деятельность. Бюджетный спор вокруг финансирования ЦАЛИ приобретает все более серьезный характер. Деньги, которые должны быть поступить Министерству обороны армии, до сих пор не переведены в полном объеме. Так, ну это мы уже говорили. После встречи заместитель начальника генштаба Тамир Ядай представил Лапиду оценку региональных угроз и бюджетных проблем армии. Нетаньяху, согласно публикации ВАЛа, попросил оппозицию поддержать дополнительный бюджет. Так, ну вот идем дальше. Вот. Отдельная проблема – оборонная промышленность. Предприятия уже сталкиваются с дефицитом средств из-за задержек платежей. По данным ВАЛы, небольшие компании начали сокращать поставки сырья и комплектующих крупным производителям. Если ситуация сохранится, производственные линии по выпуску боеприпасов и вооружения могут быть вообще остановлены, а следующим этапом могут стать увольнения рабочих. Последствия могут затронуть и оперативную деятельность армии. Значит, в частности, ЦАЛЬ может столкнуться с трудностями при оплате аренды цифровых баз данных, используемых военной разведкой, управлением связи и киберзащиты. Может замедлиться строительство новых военных объектов, установка защитных систем на границах и в других районах, а также строительство необходимых дорог. Есть и более прозаичные, но потенциальные серьезные риски. Например, из-за задержек оплаты подрядчики могут прекратить обслуживание генераторов на базах, вывоз мусора и работу систем откачки сточных вод на объектах, не подключенных к централизованной канализации. Ну и отдельный вопрос: подготовка армии к зиме. При отсутствии своевременного финансирования может возникнуть необходимость отложить закупку необходимого оборудования. Таким образом, бюджетный спор постепенно выходит за рамки вопроса о дополнительных миллиардах. В системе безопасности предупреждают, что если финансирование не будет восстановлено, последствия могут затронуть одновременно развитие армии, оборонную промышленность и текущую деятельность ЦАЛЯ. Ну вот как-то так. Ну и в этой связи Ави Ашкенази еще пишет, что расследование, посвященное опорному пункту Пега, раскрывает историю бойцов, которые были вынуждены сражаться без необходимого оборудования и боеприпасов. Почти 3 года спустя ЦАЛЬ вновь поднимает красные флаги тревоги, на этот раз из-за нехватки денег, запасных частей и военной техники. Урок 7 октября так и не был усвоен. Утром 7 октября Израиль оказался застигнут врасплох. В тот день склады ЦАЛЬ были практически пусты, а нехватка необходимого оборудования ощущалась повсюду. Ну и, вопрос о том, будили ли премьер-министра в то утро, не имеет отношения к главной проблеме, к тому, что государство Израиль не смогло увидеть происходившее вокруг него до утра 7 октября. Сейчас вопрос уже не в том, что произошло тогда, за те просчеты Израиль заплатил чудовищную немыслимую цену человеческими жизнями. Проблема сейчас в другом. С каждым днем становится все очевиднее, что правительство Израиля не сделало выводов из событий 7 октября и не хочет учиться на уроках той страшной резни. Очередной политический маневр, который премьер-министр предпринял вчера, заключался в попытке весьма успешной втянуть оппозицию в политический спор вокруг поиска источника финансирования для покрытия дефицита Цайля. Ну, мы уже говорили, речь идет о 40 миллиардах. Ну и Цайль уже несколько недель предупреждает о приближении бюджетного коллапса. Ну и таким образом, как пишет Ашкенази, Нетаньяху решил просто разделить ответственность. Типа того, что я при чем, я всего лишь премьер-министр. Кто я такой вообще в этой стране? Так, премьер-министр, один из многих. А вот во всем виновата оппозиция, во всем виноват Лапид. Если бы не он, то все было бы по-другому. Ну вот как-то так ему это удалось, и он втянул Лапида в эту игру. А армия пока остается без денег. И вопросов, как вы понимаете, вопросов больше, чем ответов. Но сразу посмотрим, куда все это приведет. Ну и по словам Ашкенази, общество вчера получило еще одну причину, ну вчера, в понедельник, почему необходимо немедленно создать государственную следственную комиссию для расследования самой страшной катастрофы в истории страны. Ну потому что, собственно говоря, мы не были готовы по всем направлениям, и надо понять, почему мы не были готовы ко всем направлениям к 7 октября, а не только потому, а не только отвечать на вопрос, так разбудили, не разбудили, ну и даже если не разбудили, и что? От этого кто-то был бы более подготовлен, армия имела бы полные склады вооружений, если бы разбудили. Ну, в общем, короче говоря, вопросов много, тема очень-очень-очень взрывоопасная, и о ней пишут практически все газеты. И я напоминаю, друзья мои, это «Колесо обозрения» здесь на Первом радио 89.1 FM. Пишите свои комментарии. Да, я иду именно по прессе, потому что если вы будете писать Кричевский, вы думаете что-то сам? Нет. Я еще раз говорю, я могу все ссылочки вот давать к описанию под этим видео. У меня вообще нет проблем. Поэтому все по израильской прессе. Так что не надо меня обвинять в том, в чем не надо. А все остальное там, пожалуйста. А после небольшой рекламы продолжим.
2: Колесо обозрения. Обзор израильской прессы. За 25 лет в Израиле изменилось многое. Выросли новые города, сменились поколения, появились тысячи новых бизнесов. Но одно осталось неизменным. Когда миллион человек садятся за руль, готовят ужин или открывают свое дело, они включают нас.
4: 25 лет мы говорим с русскоязычным Израилем на одном языке. И если вашей рекламы все еще нет в нашем эфире, значит, о вас не знает полстраны. Доверьте свою рекламу проверенному имени. 25 лет вместе. Реклама на Первом радио. 03-94-94-888.
2: Реклама. Минеральная вода магнезия из карловых вар. Европейское качество и природный магний для вашего здоровья.
5: Только в наших магазинах вы найдете эксклюзив. Брон на праздник угощает. Лучшим быть. Вот наш девиз.
6: Ришон Лицион Эрцель 24. Батьям Бальфур 96. Кулон Шинкар 42. Рыховат Эрцель 196.
7: Только в «Центркар». Более 300 автомобилей из первых рук по лучшим ценам, включая новые. «Центркар Азур».
8: Премьера в Израиле. Моня Цацкис «Знаменосец». Нашумевший спектакль Московского еврейского театра «Шалом» по культовой повести Эфраима Сивеллы. Номинант театральной премии «Золотая маска». Билеты в кассе «Браво».
9: Смаданный Мани. Праздник со вкусом. Язык говяжий мороженый 24,90 за килограмм. Салями со вкусом трюфеля или клюквы 11,90 за 100 граммов. Красный икра Лемберг 79,90 за 200 граммов. Филе морского окуня 24,90 за килограмм. Все скидки ищите в соцсетях Смаданный Мани.
10: Стиральные машины по самым низким ценам.
11: А можно еще дешевле?
10: Стиральные машины по самым низким ценам.
11: А, так скажи просто. Махсаней Хашмаль.
12: Ниже в мире нет цены, чем Махсаней Хашмаль.
10: Запомните, стиральные машины покупайте только в Махсаней Хашмаль.
13: Вы в процессе развода? Не позволяете скрытым счетам или незадекларированным активам поставить под угрозу будущее ваших детей. Прежде чем подписать соглашение о разводе, узнайте все факты. Интеллиго.
14: Вы заслуживаете знать правду.
13: 944-1111. Интеллиго.
14: 03-944-1111.
15: Реклама.
16: Первому радио 25 лет.
15: Колесо обозрения с Марком Кричевским.
3: Итак, дорогие друзья, наша программа продолжается. Кстати, наверняка у многих из вас возник вопрос, а почему тут Марк Кричевский и сегодня вторник? Ну, Павел Михайлович Маргулян, во-первых, у него вчера был день рождения, мы его от всей души поздравляем, а во-вторых, он на день рождения решил нас покинуть. Но это очень временно. Очень временно, он сейчас в отпуске, так что как-то так. Итак, газета «Маариф», издание «Маариф», Илан Хахмон пишет. «Больше не приводите к нам министра». Об этом заявили бойцы элитного подразделения полиции Гедеоним в составе ЛААФХАБ-433. Там растет недовольство министром нацбезопасности Итамаром Бен-Гвиром. Причина – условия проживания бойцов и затянувшийся ремонт здания, предназначенного для подразделения. По словам самих бойцов, несмотря на интенсивную оперативную работу, часть сотрудников вынуждена ночевать в клубном помещении и установленной на территории палатки. «Министр любит говорить, что защищает нас и заботится о нас, но мы больше не хотим его видеть», заявляют бойцы. Особенно остро ситуация воспринимается после недавней операции, в ходе которой был задержан подозреваемый, предположительно направлявшийся для совершения теракта. «Если мы не можем спать в нормальных условиях, пусть он больше к нам не приезжает. Если он так о нас заботится, мы не хотим его видеть», говорят сотрудники подразделения. Но один из бойцов описывает условия проживания еще жестче. После возвращения с задания полицейский может оказаться на обычном диване, на котором его ноги не помещаются, с наброшенным сверху одеялом. Другим приходится спать в палатке. Претензии бойцов прозвучали на фоне острого бюджетного конфликта между Бен-Гвиром и генеральным инспектором полиции Дани Леви. В своем письме Леви заявил, что сотни миллионов шекелей, предназначенных для полиции, по-прежнему удерживаются Министерством нацбезопасности. Из предусмотренных 450 миллионов, по словам полиции, полиция получила только 117, тогда как еще 333 остаются невыделенными. Особенно важная часть этой суммы – 205 миллионов на строительство и ремонт полицейских объектов. Леви предупредил, что дальнейшая задержка финансирования может привести к остановке работы, непосредственно отразиться на полицейских. Бен-Гвир ответил, что бюджет полиции значительно вырос с 15 миллиардов шекелей в 2022 году до 22,3 в 2026. По словам министра, 20 миллиардов 900 миллионов уже переданы полиции. При этом вот помянул ремонт объекта ЛАВ-433 стоимостью 7 миллионов шекелей. Утверждает, что проект был начат еще в прошлом году без необходимого согласования и не относится к числе срочных. Ну и в письме Бен-Гвир также раскритиковал другие требования полиции, включая выделение 80 миллионов на то, что он назвал показным бункером для генинспектора, а также закупку сотен служебных и административных автомобилей. Ну и одновременно он заявил, что сотрудники на местах не должны страдать из-за бюджетного спора, ну и так далее. Вот. Ну, они сказали, бойцы, вы приезжаете нас навестить, вы, конечно, молодец, только нам от этого ни холодно, ни жарко. Идем дальше. У нас же выборы на носу, 45 дней осталось до 27 октября. Судя по всему, Ави Соломон, Валла Ньюс, так сказать, битва справа, битва на уничтожение. Бенямин Нетаньяху атакует Винтера, тот готовится ответить. Противостояние между Ликудом и партиям Офера и Винтера Амха Исраэль. Но я, кстати, вот думал, как вот правильно Амха, так сказать, перевести. Наверное, самый литературный – это простолюдины Израиля. Ну вот так вот, потому что переводят как народ Израиля, но Амха, в общем, в иврите, кто не знает, обычно употребляется в уничижительном смысле этого слова, но Амха, понятно, Амха. Вот, это вот еще так ручкой, так Амха. Поэтому тут как бы переводят народ, но на самом деле, если посмотреть, это простолюдины такие. То есть партия можно назвать простолюдины Израиль, Амха Исраэль. И выходит на новый уровень война между Ликудом и Амхой. Ликуд продолжает убеждать своих избирателей, что голос за Винтера может привести к потере мандатов всего лагеря. Если, ну, они называют это правый лагерь, но на самом деле это религиозно-мессианский лагерь. Ну, в общем, пусть будет блок Нетаньяху против блока не Нетаньяху, потому что ну, назвать, собственно говоря, Либермана или Беннета неправыми, ну а кто тогда? Так вот, к потере мандатов его лагеря, если партия Винтера не преодолеет электоральный барьер, сам Винтер готовит жесткий ответ Ликуду. Несмотря на то, что в ряде последних опросов партия Амха Исраэль проходит электоральный барьер, в Ликуде не намерена отказываться от кампании против него. Высокопоставленный представитель избирательного штаба партии заявил Вала, что Винтер в нынешней ситуации отнимает голоса у правых. Ну, они себя называют правыми, но это все очень условно. Понятно. При этом, по его словам, Ликуд пока не принял никакого нового стратегического решения. Главный посыл остается прежним. Если сторонники лагеря Биби проголосуют за Винтера, а его партия не преодолеет барьер, эти голоса фактически будут потеряны для этого блока. В Ликуде также утверждают, что внутренние опросы показывают более слабую уверенность сторонников Винтера в своем выборе. В партии считают, что многие из них пока ждут, чтобы убедиться в реальных шансах Амхи Исраэль пройти в Кнессет. При этом, согласно данным, на которые ссылается Ликуд, сама правящая партия получает около 30 мандатов. А религиозный сионизм Бецалеля Смотрича по внутреннему опросу около 8. Ну, то есть у них они в шоколаде. Но у Винтера готов ответ. Ну, сегодня вечером, сегодня у нас вторник, 15-е, на партийной конференции, как ожидается, потому что мы же не знаем, что будет вечером, он выступит с резкой критикой в адрес Нетаньяху и Ликуда. В партию подчеркивают, что не собираются отступать под их давлением. «Мы не будем мальчиками для битья и не будем ни у кого дураками», — заявил партийный источник. По его словам, Винтер и его команда заранее подготовились к двум возможным стратегиям Нетаньяху. Попытки привлечь Винтера на свою сторону — либо прямой политической атаки. У нас есть планы на оба сценария, говорят в партии Амха Исраэль. Ну и в партии Винтера также считают нынешнюю атаку возможностью укрепить свои позиции. По их оценке, часть избирателей устала от традиционной политической борьбы и может негативно воспринять давление со стороны Ликуда. Таким образом, борьба вокруг Винтера постепенно превращается в одну из главных интриг вот этого лагеря. Для Нетаньяху задача очевидна — не допустить распыления голосов и сохранить максимальную поддержку Ликуда и его союзников. Для Винтера доказать, что он способен выдержать давление крупнейшей партии вот этого лагеря и превратить атаку на себя в политический ресурс. Ну и пока обе стороны готовятся к дальнейшей эскалации, главный вопрос заключается уже не только в том, пройдет ли Амха Исраэль электоральный барьер, но и в том, сколько голосов Винтер сможет оттянуть у Ликуда и насколько это изменит расклад внутри этого самого блока. Ну и в этой связи Анна Барски в газете «Маариф», в общем, я две эти темы как бы соединил, ну, две статьи, она говорит, ну, или рассказывает нам, что прошел в Ликуде некий тайный опрос, убедивший Нетаньяху начать кампанию против Оффера Винтера. Ликуд решил не ждать, пишет Анна. Партию Оффера Винтера... не партию, а избирателей Винтера потенциальных будут убеждать, что Амха Исраэль не преодолеет электоральный барьер и тем самым отнимет голоса у блока. При этом внутренний опрос Нетаньяху, по его словам, показывает, без Винтера правый его блок может получить более 61 мандата. После нескольких недель колебаний Нетаньяху, по данным источника в Ликуде, определился со стратегией в отношении Винтера. Ну, короче говоря, будут Винтера мочить. Главный посыл будет простым. Смотрите, друзья, ну, вот говорит в Ликуде, Винтер якобы находится на грани электорального барьера, его участие в выборах может привести к потере голосов правого лагеря, вы же не хотите, чтобы мы потеряли власть, ну мы же как бы классные, поэтому если вы даже хотите за Винтера, голосуйте за нас, потому что он все равно не пройдет электоральный барьер, к власти придут левые, а левые это, ну опять же цитата из Нетаньяху, будут, это фашизм, это отмена интернета, это отмена концертов, это что он там еще обещал, концерты, фашизм, концерты, интернет, а, свободы слова не будет, и закроют 14-й телеканал. Ну, ребят, вы хотите этого? Ну, голосуйте за Винтера. Вот, а если вы хотите, чтобы у нас было вот все наоборот, полная демократия, ну, конечно, Ликуд. Ну, а проблема для Ликуда заключается в том, что опубликованные до сих пор опросы дают другую картину. Винтер проходит электоральный барьер, хотя сам блок Нетаньяху при этом не набирает необходимых 61 мандат. На этом фоне Нетаньяху в последние дни демонстрирует на партийных совещаниях внутренний опрос Ликуда, основанный, по его словам, на сотнях СМС-сообщений. И согласно представленной им картине, лагерь без Винтера способен, его лагерь, получить более 61 мандата при участии партии Смотрича Фейглина, Бен-Гвира и ультраортодоксальных партий. В общем, замечательная картина и замечательное правительство, которое поведет, если это все правда, поведет Израиль действительно от достижения к достижению и поведет Израиль вперед. И что тут можно сказать? Можно нам только будет позавидовать. Тем временем, Рафи Бен-Шитрит, занимающий второе место в партии «Наш дом Израиль», заявил в эфире 103 FM, что считает Винтера достойным политиком и согласен с его жесткой позицией по отношению к Хамасу. При этом он назвал Винтера возможным прокси Нетаньяху и оставил открытой возможность будущего сотрудничества, но поставил условие. Винтер должен присоединиться к принципам будущей коалиции с Беннетом, Лапидом, Голаном, Эйзенкотом и Либерманом. Если же он будет рекомендовать Нетаньяху на пост премьер-министра и выступать против Государственной комиссии по расследованию, ему, по словам Бен-Шитрита, придется искать другой политический путь. Ну и для Ликуда это удобная иллюстрация собственной предвыборной аргументации. Если Винтер не проходит барьер, то блок «Рак Биби» теряет голоса. Если проходит, нет гарантии того, что он останется частью блока Нетаньяху. Так, ну вот с чем пойдем мы дальше. Вот, значит, Маариф Исраэль Зив, он написал статью «Последний козырь Нетаньяху», что он может сделать, если не получит 61 мандат. Но опять же, выборы. Вчера мы с вами в основном 90% времени говорили о международной политике по понятным причинам. Сегодня мы уже в основном вернулись к внутренней повестке. Итак, от тишины любой ценой к войне любой ценой без ясной политической цели, пишет генерал в запаса Исраэль Зив. Пока Израиль изматывается в Газе и Ливане, хуситы закрывают Баб-эль-Мандеб, а очередная региональная возможность уходит, израильское правительство прошло путь от политики тишины любой ценой к политике войны любой ценой. Но, по мнению автора, обе стратегии объединяет одна и та же проблема – отсутствие четкой политической цели, которой должна служить военная сила. Когда такой цели нет, военные успехи не превращаются в политические достижения, наоборот, они постепенно истощаются. Именно это, считает Исраэль Зив, происходит сейчас, прошу прощения, с Израилем. Военные достижения последних лет постепенно теряют свою ценность, а вместе с ними исчезает и региональное окно возможностей. Зив обвиняет правительство в попытке снять с себя ответственность за провал 7 октября. По его словам, вместо полноценного анализа причин катастрофы, власть фактически возложила ответственность за тех, кто должен был предупредить об угрозе и не сделал это. И он называет такой подход попыткой слить провал и предупреждает систему, которая не признает собственных ошибок, не способна извлечь из них уроки. Теперь, считает Зив, та же проблема появляется в обратной форме, в использовании силы без ясной политической стратегии. Автор отдельно критикует действия правительства в отношении Хизбаллы. По его мнению, после того, как угрозы эскалации с Ираном отошли на второй план, внимание вновь переключилось на Ливан и считает ошибкой отказ от развития дипломатического механизма, созданного в рамках соглашения с Вашингтоном. По его оценке, этот механизм впервые создавал для ливанского правительства собственный интерес к противостоянию Хизбалле. Вместо его укрепления Израиль вновь разогревает ливанский фронт. Для выборов это хорошо, для Израиля плохо, пишет Зив. Ну и так же он пишет про Баб Эль-Мандеб, упущенную возможность. На этом фоне, считает Зив, Израиль пропускает гораздо более серьезную угрозу. Хуситы усилили контроль над побережьем Йемена и островами, контролирующими Баб-эль-Мандеб, включая остров Маюн. Значение этого пролива трудно переоценить. Через него проходит значительная часть мировой торговли и контейнерных перевозок. Одна минута, да-да, реклама. Окей, если одновременно блокируется Ормузский пролив и Баб-эль-Мандеб, возникает масштабная проблема для мировой торговли и цепочек поставок между Азией и Европой. Последствия затрагивают не только Израиль, но и Саудовскую Аравию, Египет и Иорданию, страны Африканского Рога, Индию, Китай, Японию и Европу. Для Израиля отдельной проблемой становится порт Эйлат, который уже давно не функционирует в обычном режиме. И именно здесь Израиль мог бы превратить военное преимущество в дипломатический капитал. Вместо того, чтобы действовать в одиночку, Израиль мог бы возглавить международную региональную операцию по обеспечению свободы судоходства через Баб-эль-Мандеб. Это позволило бы создать региональную коалицию, одновременно укрепить политическое положение Израиля. Однако вместо этого страна получила то, что он называет мессианской коалицией, а политика правительства сводится к громким заявлениям о вратах ада. ЗИФ также рассчитывает на роль Дональда Трампа. По его мнению, американский президент понимает опасность нового региональной эскалации и не позволит Нетаньяху вновь разжечь конфликт. Трамп, как и многие другие, ожидает результатов израильских выборов. Для самого Нетаньяху ситуация, по версии ЗИФа, выглядит гораздо менее благоприятной. Победный визит в США и совместно с Трампом празднование успехов, на которое рассчитывал премьер, теперь, как утверждает автор, вряд ли состоится. До выборов остается 6 недель. И как он подводит итог, за это время Израиль может еще потерять несколько возможностей. В конечном счете решение о том, что удастся сохранить, примут наши избиратели. Ну хорошо, давайте, наверное, мы с вами пойдем на небольшую рекламу. Я напоминаю, YouTube-канал Первого радио, прямая трансляция. А что любит прямая трансляция? Правильно, лайки, подписки, комментарии. Хотите трансляцию? Ну сделайте что-нибудь. После небольшой рекламы мы продолжим.
2: В эфире программа «Колесо обозрения». Обзор израильской прессы.
7: Только в «Центркар». Возможность трейд-ин на все автомобили в любое время и с любым пробегом.
17: «Центркар Азур».
7: Дерех Ашива 9.
9: Смаданный Мани. Праздник со вкусом. Креветки XL очищенные 19,90 за полкило. Красная икра 39,90 за 190 граммов. Масло подсолнечное рафинированное Люкс. Две банки за 17,90. В соответствии с условиями мероприятия.
18: Пельмени? Да. Вареники? О, да. Чебуреки, голубцы, котлеты, манты, блинчики всегда. Пирожки, как у бабушки, обязательно. Шеф Абухари. Когда хочется по-настоящему вкусно и быстро, спрашивайте в магазинах. Шеф Абухари. Шеф Абухари. Главный по вкусу.
19: Opal Balance. Меняем отсроченные чеки на наличные. Звездочка 9531.
20: С разрешения Министерства финансов.
21: Несоблюдение условий погашения суда или кредита может привести к штрафным санкциям в виде комиссионных или принудительным выплатам по решению суда.
22: Для своей семьи вы всегда выбираете лучшее. Махеев делает мир вкуснее.
23: Сейчас в Суперфарм праздничная акция на парфюмерию «Крош Хашана». Широкий выбор популярных ароматов со скидкой до 50%. Ждем вас в наших магазинах, на сайте и в приложении. С праздником! В соответствии с условиями акции.
24: Вано, вы опять опоздали! Что, опять пробка?
25: Пробка, фольга, штопор, стакан пока нашел. Какая работа? Такое вино! Азнаури!
26: Азнаури. Истинное наслаждение для ценителей качественных вин.
27: Содержит алкоголь. Рекомендуется воздерживаться от чрезмерного употребления.
28: Телевизоры по самым низким ценам.
29: А можно еще дешевле?
28: Телевизоры по самым низким ценам.
29: А, так скажи просто. Махсаны и Хашмаль.
12: Ниже в мире нет цены, чем Махсаны и Хашмаль.
28: Запомните, телевизоры покупайте только в Махсаны и Хашмаль.
19: Реклама.

0: Первому радио 25 лет. Колесо обозрения с Марком Кричевским.
1: Итак, наша программа продолжается. Давайте читать издание «Валла», «Удиярам». Даже Нетаньяху тебя выбросил. Талли Готлиб после суда обрушилась на Исраэля Каца и раскритиковала премьер-министра. После заседания по иску Шикмы Бреслер Талли Готлиб устроила публичную политическую разборку с руководством Ликуда и одновременно продемонстрировала, на кого теперь делает ставку. Но, разумеется, на Итамара Бен-Гвира. Заседание в окружном суде Лода по иску на 2,6 миллиона шекелей против депутата Талли Готлиб быстро вышло за рамки судебного спора после того, как Шикма Брекслер бросила ей прямо в зале суда. Даже Нетаньяху тебя выбросил. Готлиб ответила уже за пределами, так сказать, суда, критикой министра обороны Исраэля Каца и премьер-министра Нетаньяху. Одновременно она недвусмысленно обозначила свой новый политический лагерь, публично поддержав Итамара Бен-Гвира. Иск против Готлиб связан с ее публикацией о Шикме Бреслер и ее муже. В частности, депутат утверждала, что муж Бреслер, сотрудник Шабака, разговаривал с лидером Хамаса Яхьей Синуаром и координировал с ним нападение 7 октября. Это утверждение является частью позиции Готлиб и не установлено судом как факт. Готлиб пыталась добиться прекращения иска, ссылаясь на парламентскую неприкосновенность, однако окружной суд отклонил ее требования. Параллельно против нее идет другое дело, связанное с раскрытием личности сотрудника силовых структур, мужа Бреслер. В рамках этого процесса парламентская неприкосновенность Готлиб была ей предоставлена. То есть там парламентская неприкосновенность, так, когда уголовное преследование, да, когда гражданский иск, будьте любезны, заплатите, если суд признает вас виновным. После заседания депутат перешла к политическим обвинениям. Особенное место в ее заявлении занял Исраэль Кац. Готлиб утверждает, что решение Каца подписать свидетельство о секретности нанесло ей огромный ужасный ущерб. По ее словам, именно министр предал ее по делу юридического советника правительства Гали Бахаравмиари. Передал ее дело Бахаравмиари, а после следующих выборов против нее может быть вновь выдвинуто обвинение. Досталось и Нетаньяху. Готлиб заявила, что премьер-министр, которого она, по ее словам, всегда защищала и продолжит защищать, сыграл на руку Бреслер, не поставив ее на 12 место в списке Ликуда, но она, как мы знаем, да, получила 12 место на праймерис, но плюс 8, 20. При этом ее тон высказываний в адрес Итамара Бен-Гвира оказался совершенно иным. Она назвала лидера Ацма Иудит человеком слова и дела, похвалила проведенные им реформы, заявила, что именно он открыл двери партии, поставил ее на второе место в списке. Ну и она публично обозначила свой новый политический адрес Ацма Иудит и союз с Бен-Гвиром. Судебное заседание, начавшееся как спор вокруг иска Шикмы Бреслер, в итоге превратилось в очередной эпизод политического размежания Готлиб с бывшей партией и ее руководством. Так, идем дальше. Но почитаем Ynet. Дело в том, что как бы ни относился Нетаньяху к Бен-Гвиру, он понимает, что без Бен-Гвира, без Смотрича, без Харидим у него нет блока. Нет правительства. То есть, когда мы голосуем за Ликуд, мы понимаем, мы голосуем за Бен-Гвира, Смотрича и ортодоксов. В этом нет ничего дурного, но это факт. Так вот, Ynet пишет, Моран Азулай пишет, что широкое правительство, Бенямин Нетаньяху пообещал лидерам партии Ацма Иудит, что вместо них в правительстве не будет введена другая партия. То есть, что такое широкое правительство? Он говорит, тогда я иду блоком. Ну а какой смысл мы можем привести страну в какое-то нормальное состояние, если и ортодоксы, которые не хотят служить и не хотят принять закон, настоящий закон о службе, и ультраправые, которые, собственно говоря, расшатывают, как считают многие, израильскую государственность, останутся в блоке. Ну и что изменится? И так вот, он пообещал, что вместо ОЦМЫ не будет введена другая партия. И Азулай напоминает, что в настоящее время председатель партии Ацма Иудит Итамар Бен-Гвир занят широкой пропагандистской кампанией, в рамках которой убеждает избирателей, что без у него Нетаньяху не будет правительства. Ну, Талли Готлиб еще более категорично: граждане обязаны усилить Бен-Гвира, если не хотят, чтобы он остался за рамками следующего правительства в случае победы праворелигиозного лагеря на выборах. Поэтому только Бен-Гвир способен удержать Нетаньяху от скатывания к левизне. вот эта вот левизна. В Ликуде с обеспокоенностью наблюдают за действиями нынешних партнеров по коалиции, понимая, что усиление от Смайудит возможно в основном за счет их партии. Чтобы успокоить Бен-Гвира, из окружения Нетаньяху передали, что премьер не имеет намерения формировать правительство без от Смайудит и вводить иную партию за ее счет. В ответ на эти гарантии Бен-Гвиру было предложено прекратить пропагандистскую кампанию. Иными словами, в Ликуде дают понять, что намерены сохранить эту коалицию ее нынешней конфигурации. А широкое правительство, активно рекламируя Нетаньяху, это лишь предвыборный трюк. Ну, как-то так. Посмотрим, поверят, не поверят. Ну, потому что и в оппозиции тоже не верят ни одному слову Нетаньяху и тоже считают, что это предвыборный трюк. Итак, Валла Ньюс, Амир Бухбут пишет. На пути к нормализации. Израиль при посредничестве США помог Саудовской Аравии или помогает Саудовской Аравии противостоять хуситам. По данным дипломатических источников, Израиль передал саудовской стороне разведывательную информацию о силах хуситов. Контакты проходили при посредничестве центрального командования, CENTCOM, США, и могут стать еще одним шагом к сближению Иерусалима и Рияда. Израиль и Саудовская Аравия вели при посредничестве США контакты, направленные на укрепление саудовской защиты от атак хуситов. Об этом сообщают дипломатические источники на Ближнем Востоке, пишет Бухбут. По их данным, Израиль помог Саудовской Аравии формировать разведывательную картину, предоставляя информацию о расположении сил хуситов и их возможных дальнейших намерениях. Контакты, как утверждается, проходили при посредничестве CENTCOM и приобрели особое значение на фоне резкого усиления активности хуситов в последние дни, которые усиливают давление на Саудовскую Аравию. За последнюю неделю хуситы активизировали атаки на саудовские объекты. В частности, были нанесены удары беспилотниками по нефтепроводам и насосным станциям, что привело к частичному прекращению работы одного из ключевых нефтепроводов «Восток-Запад». Кроме того, сообщается, что атаки на саудовских граждан, находившиеся в мечети, расположенных рядом в зданиях, недалеко от границы с Йеменом, одновременно хуситы, согласно статье, установили контроль над несколькими стратегическими островами в Красном море и запретили саудовским судам проход через Баб-эль-Мандеб. Это создало для Рияда дополнительную экономическую и политическую угрозу. Ну и представители израильских силовых структур утверждают, что опасения распространяются далеко за пределы Саудовской Аравии. В регионе существует страх, что Вашингтон в конечном итоге достигнет отдельных договоренностей с Ираном и хуситами, после чего союзники США могут остаться на один с собственными проблемами. Именно поэтому, по версии дипломатических источников, Рият заинтересован в сотрудничестве с Израилем в сфере разведки. Ну, посмотрим, куда все это приведет. Давайте, наверное, сократим. Так, ну и, кстати, Британия готова помочь Саудовской Аравии против хуситов. Лондон опасается нового скачка цен на нефть. Вот здесь интересно. Лондон был той столицей, которая устроила бойкот, и к ней присоединилось еще 11 стран Европы, израильских поселений, но, тем не менее, Лондон хочет сотрудничать с Израилем в области безопасности, и теперь Лондон заявил о том, что будет помогать Саудовской Аравии, и Саудовской Аравии помогает и Израиль. Таким образом, службы безопасности Израиля и Британии должны тесно сотрудничать. И вот здесь есть политика, а есть интересы. И, мягко скажем, не всегда они совпадают. По данным Bloomberg, премьер-министр Энди Берхам рассматривает просьбу Рияда о военной помощи на фоне наступления хуситов в направлении Баб-эль-Мандеба. Лондон опасается не только расширения конфликта,

Мы с вами говорили, новая угроза мировой торговли и так далее. Посмотрим, посмотрим, к чему все это приведет. Все это, конечно, очень интересно. К сожалению, лучше бы этого не было. Эйнаф Цангауркер, мы с вами читаем издание «Исраэль Айом», рассказала о переговорах по освобождению своего сына Матана. В разговоре с Нетаньяху и разочаровании в Яире Голане она рассказала это все на 13-м канале израильского телевидения. Я интервью это не видел, я просто про него прочитал в издании «Исраэль Айом». Давайте с вами тоже его читать. Итак, мать бывшего заложника Матана Цангаукера утверждает, что во время плена сына она регулярно получала закрытую информацию о его состоянии и сотрудничала с израильскими разведслужбами. В интервью 13-му телеканалу она также рассказала о разговоре с Нетаньяху накануне освобождения Эйдана Александра и объяснила, почему была разочарована решением Яира Голана не предоставлять ей гарантированное место в партийном списке «Демократ». В интервью Лерон Шем на телеканале 13 Эйнаф Цангауркер подробно рассказала о борьбе за освобождение своего сына, похищенного 7 октября, о контактах с израильскими силовыми структурами. По ее словам, первые дни после похищения она не знала, даже жив ли ее сын. Один из офицеров сообщил ей, что вероятность его гибели оценивается в 60%, а вот вероятность того, что он жив, соответственно, 40%. Позднее, утверждает Цангауркер, ситуация изменилась. Она стала регулярно получать информацию о состоянии Матана, причем иногда практически в режиме реального времени. Она самостоятельно следила за сообщениями Хамаса в Телеграм, и если понимала, что цель наносит удары в районе предполагаемого местонахождения сына, обращалась к сопровождавшему ее разведчику. По ее словам, между ней и представителями разведки сложилось тесное сотрудничество. Цангауркер также утверждает, что заранее спрашивала Ницана Алона. Ницан Алон — это был человек, который занимался заложниками, не мешает ли ее публичная деятельность усилиям по освобождению Матана. По ее словам, ей каждый раз отвечали, что ее действия не наносят вреда шансам сына вернуться домой. Кстати, интересный момент. По словам Цангауркер, в какой-то момент Шабак попросил ее принять участие в операции, которая должна была привлечь внимание Хамаса. Ей предложили записать видео в специально подготовленной квартире с зеленым экраном. Она получила текст на арабском языке и должна была обратиться непосредственно к похитителям Матана и Эйдана Александра с просьбой предоставить видеозапись Матана. И утверждают, что израильские разведслужбы рассчитывали таким образом получить новые сведения о заложниках. Особенно тяжелым для Цангауркер стал период, когда появились сообщения о возможном освобождении Эйдана Александра. Она обратилась к координатору по делам заложников Галю Хиршу и попросила организовать ей разговор с Нетаньяху. По ее словам, премьер-министр сообщил, что Израиль ведет переговоры с Египтом о освобождении Александра и еще 8 заложников. Но Александр, помните, да, он гражданин США. «Если Эйдан выходит, я требую, чтобы и Матан вышел. Оба они находятся в одном туннеле. Если им удастся выжить, то только благодаря друг другу», — вспоминает она свой ответ Нетаньяху. Во время разговора Цангауркер также сказала премьеру: «Я выбрала тебя, и ты находишься на посту премьер-министра. Моего сына похитили во время твоей смены». По ее словам, после этого пригласил ее на встречу в дом премьер-министра. Но Нетаньяху пригласил. Цангауркер резко оценила одну из своих встреч с Нетаньяху и его супругой Сарой, утверждая, что Сара Нетаньяху неожиданно присоединилась к встрече, а сам премьер-министр большую часть разговора говорил о себе и своих больших заслугах. По словам... Цангауркер, семьи заложников пришли на встречу, не имея даже базовой информации о судьбе своих близких. Мы хотели вернуть домой, но и она признала, что почувствовала себя преданным человеком, за которого раньше воспринимала как сильного лидера и гаранта безопасности. Она говорит, что была пленницей крайне правой идеологии до войны, но потом, в общем, я пересмотрела свои взгляды. Так, при этом решение Яира Голана не предоставлять ей гарантированное место в списке демократов стало для нее разочарованием. Это его личный выбор, я сожалею об этом. Я была разочарована и не скрывала этого, сказала одна. Однако подчеркнула, что конфликт с Голаном не заставит ее отказаться от политической борьбы. «Он преподал мне важный жизненный урок. Мне не нужен титул какой-либо партии. Мне не нужен кто-то, кто будет показывать мне путь. Я знаю, что права. Я понимаю, какой огромный долг у меня перед израильским обществом», — сказала она. Вот такая вот история. Вот такие вот
статьи, которые мы сегодня с вами успели. А успели мы, как всегда, меньше половины. Все, друзья мои, это было «Колесо обозрения» на Первом радио 80.

0: 91 FM. Оставайтесь на Первом радио. Наша программа продолжается. Ну а лайки, подписки, комментарии, репосты на YouTube-канале Первого радио, как я уже сказал, обязательно. Всем пока. Встречаемся с 14 до 15 часов в программе «Вопрос ребро».
1: Колесо обозрения с Марком Кричевским.
2: На столе всегда у нас самый вкусный в мире квас от «Мама Мэри».
1: Реклама.
3: Вы в процессе развода? Не позволяете скрытым счетам или незадекларированным активам поставить под угрозу будущее ваших детей. Прежде чем подписать соглашение о разводе, узнайте все факты. Intelligo. Вы заслуживаете знать правду. 944-1111. Intelligo. 03-944-1111.
4: Только в этом месяце. Новые черные Toyota Yaris Cross первая рука. Всего за 143 999 шекелей. Звоните. Звездочка. 94-94. Соответствие с условиями компании.
3: Мантис. Запеченные бараньи ребрышки с овощами. Вкуснейший бахш и плов. Сочная самса. Хрустящие чебуреки. Жареные пельмени и кюрзе. Мантис. Ришон Ле Цион. Ицхак Бен Цви. 23.
5: Минеральная вода «Магнезия» из карловых вар. Европейское качество и природный магний для вашего здоровья.
6: Для своей семьи вы всегда выбираете лучшее. Махеев делает мир вкуснее.
7: Самый лучший хлеб – это хлеб «Максим». Завтрак и обед – только вместе с ним.
8: Покупайте хлеб «Максим» в магазинах Израиля.
9: Альте Ливелла – высокий уровень по-итальянски и воплощение стильной и качественной мебели на любом языке. Мебель от Альте Ливелла – высокий уровень по доступным ценам. Рожанский, 11. Ришон Ле Цион. Звездочка 9246.
10: Работаем в субботу.
11: Травма на работе, порвал связки плеча, в итоге получил 122 тысячи шекелей. Спасибо, Махарь.
12: Без предоплаты. Звездочка 9624. Звездочка 9624.
13: Результаты индивидуально. Озвучено актером. Услуга не юридическая. Основана на реальном случае.
14: В майонезе Махеев отборные яичные желтки, премиальное подсолнечное масло и натуральный лимонный сок. Его нежный вкус так подходит нашим любимым блюдам. Махеев, я думаю о том, что ты ешь.
1: Реклама.
15: Первое радио. Новости.
16: Житель Кафр-Касыма задержан за планирование теракта. Подробнее через несколько секунд. Десять утра в Израиле. В студии Лидия Топельберг. Здравствуйте. Шабак и подразделение Ямар округа Шарон задержали 19-летнего Мустафу Ису, жителя Кафр-Касыма, по подозрению в подготовке террористической деятельности и планировании теракта. Согласно материалам расследования, Иса искал инструкцию по ведению боевых действий, сохранял руководство по изготовлению взрывных устройств и пытался самостоятельно изготовить взрывные устройства из различных материалов. При задержании у него были обнаружены тренировочное снаряжение и страйкбольное оружие. По завершении расследования прокуратура подала против него предварительное обвинение перед предъявлением официального обвинительного заключения. Солдат срочной службы, проходящий начальную подготовку, прибыл вчера ко входу на базу Центрального командования в Иерусалиме, чтобы провести акцию протеста у кабинета генерал-майора Ави Блута. Он держал плакаты с надписями «Больше никаких административных приказов» и «Ави Блут, прекрати преследование Талии Нона Дардика». После того, как солдат разместил плакаты и начал протестовать, представители ЦАЛИ вызвали полицию. Полицейские арестовали солдата и доставили его в отделение Невы Яаков для допроса. Благодаря вмешательству юристов организации Хонейну, солдат был вскоре освобожден. Адвокат Даниэль Шимшилашвили, представляющий интересы солдата от имени Хонейно, заявил, что поведение командующего центральным округом Ави Блута по отношению к Талю и Нону Дардику возмутительно и вызывает протест. По мере усиления преследования Дардика, я полагаю, мы увидим все больше протестующих, не желающих мириться с избирательным применением закона и жесткой дискриминацией, направленной против первопроходцев поселенческого движения. Солдат решил выразить свой протест незаконным путем. законным путем, и полиция Израиля совершила ошибку, арестовав его. Солдат, пришедший протестовать законно, ничем не отличается от любого другого солдата, получившего разрешение на протест, когда демонстрации проходили на правильной стороне. «Мы будем настаивать на соблюдении его права на протест», — добавил адвокат. Бойцы пограничной полиции МАГАФ во время обычного патрулирования в Лоди заметили фургон, остановившийся возле одного из зданий. Из машины вышли около двух десятков мужчин. Увидев бойцов и услышав требования остановиться, подозреваемые бросились к расположенному рядом дому и попытались запереться внутри. Бойцы оцепили здание и начали поиски подозреваемых. Несколько человек попытались скрыться, однако после пешей погони их удалось задержать. Всего были задержаны 18 палестинских нелегалов, находившихся на территории Израиля без законных разрешений на пребывание. Водитель автомобиля, житель Лода в возрасте около 30 лет, был задержан для допроса по подозрению в перевозке нелегалов. Фургон изъят в рамках расследования, будет подана просьба о конфискации. Все 18 задержанных и подозреваемый водитель доставлены для дальнейшего допроса в отделение полиции Лода. Управление природы и парков обратилось к жителям с просьбой помочь найти дельфина, которого утром обнаружили выбросившимся на берег на пляже Иерусалим в Тель-Авиве. Люди, находившиеся на пляже, из лучших побуждений вернули дельфина в море. Однако специалисты опасаются, что животное ранено и нуждается в помощи. Управление природы и парков просит всех, кто увидит этого дельфина, не пытаться снова вернуть его в воду. Следует позвонить по номеру +3 639 и оставаться рядом с животным до прибытия специалистов, которые смогут забрать его для оказания помощи. И о погоде. Согласно прогнозу метеослужбы Израиля, сегодня на большей части территории страны температура воздуха существенно не изменится и будет незначительно выше среднесезонной, малооблачно, утром местами туман. В Иерусалиме, в Тель-Авиве, в Хайфе, в Ашкелоне, в Аш-Доде 32 градуса, в Бершеве 35, на Голландских высотах, в Твери, на побережье озера Кинерет 37, на побережье Мертвого моря 39, в Эйлате 41. Температура воды около побережья Средиземного моря 30 градусов, высота волн от 40 до 80 сантиметров. Это были новости. Музыкальный эфир на Первом продолжит Екатерина Вергунова.

0: 10:08 в студии Первого радио. Напомню, что вы находитесь на волне 89.1 FM. Шалом, Израиль. На календаре у нас сегодня вторник. На часах, как я уже сказала, 10 утра и 8 минут. И мы начинаем наш с вами двухчасовой марафон. Можно сказать, наше музыкальное свидание, оно только наше. Если вы только что налили себе первый или уже третий кофе, вы на правильной волне. Вторник, на мой взгляд, удивительный день. Воскресенье прошел, понедельничный шок уже тоже позади. До конца недели остается всего ничего. Сегодня мы попробуем сбросить эту рутину, слушаем отличную музыку и просто кайфуем от этого утра. Пристегивайтесь, впереди 2 часа чистой энергии. И я с вами, я, это Екатерина Вергунова, снова у микрофона. Всем привет!
1: Ведь если осень настала, значит скоро весна.
2: Осень на Первом радио.
0: Да, конечно, вместе и forever на Первом радио. У нас осень, но она какая-то летняя. Это приятно. Солнце светит, музыка играет, кофе здесь. Я с вами.

0: Надеюсь, что мы эти два часа действительно проведем вместе с хорошим настроением. Надеюсь, что вы заметили, как утреннее сегодняшнее солнце заглядывало в окна, буквально призывая нас к тому, что, ну, если вы не были в отпуске, надо бы туда сходить. Да, очень хочется выйти туда. Улицы живут своей суматошной жизнью. Мы здесь для того, чтобы поймать правильный дзен, чтобы работа вошла в нужный ритм, в нужное русло. Так что сделайте глубокий вдох, выдохните вот этот весь стресс от пробок. Если они были у вас с утра, кстати, напишите мне, где вы сегодня застряли, в пробке или вы сейчас там стоите. Музыка уже готова сделать этот час еще ярче, и поэтому мы движемся вместе по волне 89.1 FM.
1: Первому радио 25 лет.
0: Вера Брежнева споет нам замечательную композицию. Вообще, это была еще группа «Виагра», когда вышла эта песня «День без тебя».

когда слышу эту композицию, всегда вспоминаю про пробки. И да, день без пробок — это уже какой-то странный день. Мы начинаем задумываться, а почему их нет случайно вдруг? Они должны быть, правда?

0: Группа «Виагра», «День без тебя» на Первом радио. На волне 89.1 FM. Поднимаем настроение друг другу этим вторником вместе. Давайте честно, вторник — это настоящий эквадор нашей рабочей недели, да, серединка, если не считать прошедшего воскресенья праздничного, но мы заслужили уже небольшую паузу и порцию хорошего настроения. Пишите мне в чат, какой напиток прямо сейчас спасает ваш день, классический БОЦ, называем это черный кофе, да, БОЦ, или ледяной айс кафе, может быть, у вас там холодненький, или свежевыжатый сок, что у вас сейчас рядом с вами, что вы пьете этим утром, 054-20-70-800, именно сюда прилетает. Это ваши WhatsApp-ски, это номер нашего WhatsApp-чата, где мы с вами перешептываемся, переписываемся, перемигиваемся и пересылаем все, что угодно. Делитесь вашим утренним рецептом бодрости. Мне нужно ваше настроение, а я подарю вам вместо этого пробочного плохого настроения хорошее настроение и музыкального. Да, здесь не строят рожицы, прям в эфирке мои коллеги, у них, видимо, отличное настроение. Они, наверное, уже выпили свою чашечку кофе, поэтому у них все зашкаливает, и настроение тоже. Музыка здесь на первом для вас.
1: Лучшая музыка. 89.1 FM.
0: Включаю трек, который заставит вас улыбнуться. Возможно, где-то потанцевать вместе со мной. Я здесь, вы там. Ну а если вы в машине, открывайте окна шире. Пусть все слышат, что вы в эфире.

0: Первому радио 25 лет.
1: Це я, дід Панас, завітав, щоб розважити вас. Глядіть, не пустуйте, вуха свої приготуйте.
2: Кожного вівторка увечері о 20:00 на вас чекає прикольно-пізнавальна програма. Фа-фа-ля-ля!
3: Як кажуть у нас на Ізраїльщині, все буде фа-фа-ля-ля.
2: Кожний вторник музика, з которой ми росли, которую ми любим і з которой стоит познакомиться.
3: Наступний вівторок ви знову зі мною. Завжди ваш Дмитро Гершензон. Фа-фа-ля-ля!
4: Внимание, вся программа производится и транслируется исключительно на украинском языке.
5: Я это...
1: Что? Опять?
6: Каждое воскресенье и четверг в 16 часов информационно-познавательная и, разумеется, музыкально-развлекательная программа
7: «Снова Вергунова».
1: Сейчас спою.
6: Новые эмоции, новые рубрики, новые истории.
1: Спасибо.
6: Вы не поверите. У микрофона снова Вергунова.
1: Ты заходи, если что.
6: Реклама.
8: Машину покупаем только в Центркар Азур.
9: 03-558-5458.
10: Премьера в Израиле. Моня Цацкис «Знаменосец». Нашумевший спектакль Московского еврейского театра «Шалом» по культовой повести Эфраима Сивелы. Номинант театральной премии «Золотая маска». Билеты в кассе «Браво».
11: Сейчас в Суперфарм праздничная акция на парфюмерию «Крош Хашана». Широкий выбор популярных ароматов со скидкой до 50%. Ждем вас в наших магазинах, на сайте и в приложении. С праздником! В соответствии с условиями акции.
12: Подозреваете измену? Он говорит, что на работе. Она говорит, что у подруги. Но что-то в этой истории не складывается. Вы заслуживаете знать правду. И как можно скорее. Интеллиго. И вся картина становится ясной. 03-944-1111. Интеллиго. 03-944-1111.
6: Реклама.
13: Лучшая музыка.
14: 89.1 FM.

спали. Ой, ночами не спали, это мы, работники Первого радио, все мои коллеги и я в том числе, когда создаем для вас новый нужный контент, особенно для YouTube-канала, например, ну и для эфира, разумеется, в первую очередь. Кстати, если уж про контент заговорили, напомню вам, что в YouTube-канале Первого радио вчера вышел потрясающий ролик, на мой взгляд, полный разбор нашумевшего вот этого венецианского фильма, ну, про который все и всюду говорят, но никто не видел, но каждый осуждает. Жаль, мы его вроде бы и не увидим даже. Не знаю, как повернется ситуация, но на самом деле вчера Марианна Беленькая, моя коллега, и Юлия Меламет, это кинокритик, очень подробно разжевали с точки зрения журналистской этики. На самом деле это важно понимать, почему этот фильм попал именно на Венецианский фестиваль, почему нам его, журналистам, не показывают, и что дальше с этим фильмом вообще будет. Как можно попросить, например, этот фильм посмотреть? Смотреть, и кто может попросить этот фильм посмотреть. Ну и вообще, вся кухня этого фильма, кто к этому причастен, кто заказывал, не заказывал, все это вы можете посмотреть. В YouTube-канале Первого радио вчера вышел ролик, прямая трансляция программы «Прямой ответ» с Марианной Беленькой. Пожалуйста, приглашаю вас туда. Зайдите, найдите, посмотрите. Ну а ссылки, конечно же, мы оставили везде, и в Фейсбуке, на странице Первого радио, и в Телеграм-канале можно найти тоже. Ну и лично у меня тоже можно спросить, а где ссылка Вергунова? И я тут же дам. А вы знали, что вторник, который сегодня, да, считался когда-то в древних традициях самым удачным днем для новых начинаний? Так что сегодня, если вы откладывали важный звонок или поход, например, в спортзал, тот самый идеальный момент. Ну и если вы еще ни разу не заходили, например, на YouTube-канал Первого радио, или в ТикТок, например, Первого радио, или в ТикТок мой личный, снова Вергунова, да, пожалуйста, это самый тот идеальный момент. Не нужно ждать следующей недели, делайте первый шаг уже сейчас, уже сегодня, ну, а я обеспечу вам правильный саундтрек для этой победы, маленькой победы. Погнали дальше.

0: Осень на Первом радио.
1: Ну какая осень, погода сегодня просто шепчет, забейные отчеты, погнали на пляж. Морской бриз уже разносит жару, а волны так и манят пройтись босичком по песку, да? Если вы сидите, как я, в офисе, под кондиционером, не грустите. Я принесу атмосферу побережья прямо к вам, в ваши динамики. Пусть эта песня звучит так, будто вы уже лежите с кокосом где-нибудь на пляже в Тель-Авиве или в Ришине, ну или в Герцлии. А может, вы в отпуске? Ну или если вы стоите в пробке, я желаю вам чистой, ровной дороги.

0: России.
1: На Первом радио.
2: Композиция «Капли абсента» продолжает вести нашу волну на 87.

Друзья мои, если ваша утренняя рутина превратилась в день сурка, срочно меняем правила игры. Предлагаю вам поменять маршрут до работы, купить выпечку в новой пекарне или просто сделать нашу музыку громче. Маленькие детали создают ощущение праздника среди недели, а у нас на очереди музыкальный ряд, который разгонит любую тучу за окном. Но это будет после небольшой рекламы. Оставайтесь здесь на 89.1 FM. Я буду с вами еще полтора часа. Я, это Екатерина Вергунова, снова у микрофона. Где-нибудь местами подтанцовываем, как когда-то на каких-то дискотеках. Здесь разрешено все. Перешептываться в нашем чате, присылать все, что угодно. Я отменяю все правила на сегодня. И да, мы с вами там общаемся, в нашем WhatsApp-чате 054-20-70-800. И двигаемся по этому вторнику вместе.

0: Первому радио 25 лет.
1: Реклама.
2: Только в Center Car. Автомобили Toyota, начиная от 700 шекелей в месяц.
3: Center Car Azur.
2: Верых Ашива 9.
4: Только Брон стол украшает, с любовью счастья вам желает, чтоб праздник сладким был для вас. Дарите Брон и в этот раз.
5: Ришон Лицион Эрцель 24, Батьям Бальфур 96, Кулон Шинкар 42, Рыховат Эрцель 196.
6: Пельмени? Да. Вареники? О, да. Чебуреки, голубцы, котлеты, манты, блинчики всегда. Пирожки, как у бабушки, обязательно. Шеф Абухари. Когда хочется по-настоящему вкусно и быстро, спрашивайте в магазинах. Шеф Абухари. Шеф Абухари. Главный по вкусу.
7: Смаданный Мани. Праздник со вкусом. Холодец и язык заливной. 25,90 за 400 граммов. Пастрама из индейки со вкусом меда. 6,90 за 100 граммов. Колбаса любительская Бэйби. 3,50 за 100 граммов. Филе сельди. 4,50 за 100 граммов.
8: Все скидки ищите в соцсетях Смаданный Мани.
9: Грузинский вино, 7 буквы. Первый буква А.
10: По горизонтали или по вертикали?
9: Какой хинкали, какой вертикали? Азнаури!
11: Азнаури. Истинное наслаждение для ценителей качественных вин.
12: Содержит алкоголь. Рекомендуется воздерживаться от чрезмерного употребления.
13: Кондиционеры по самым низким ценам.
14: А можно еще дешевле?
13: Кондиционеры по самым низким ценам.
14: А, так скажи просто. Махсаны и Хашмаль.
15: Ниже в мире нет цены, чем Махсане и Хашмаль.
13: Запомните, кондиционеры покупайте только в Махсане и Хашмаль.
1: Реклама.

0: Первому радио 25 лет.
1: Продолжаем двигаться по волне 89.1 FM. Следующая композиция называется «Все исправит». Я вам скажу, что музыка Первого радио точно все исправит и поднимет ваше настроение, особенно если у вас сейчас перерывчик на чашечку кофе. Как говорят у нас в Израиле, «Имата Бавсакат Кафе». Азмагия Алиха, музыка Тува.

0: этим мы и занимаемся здесь на волне 89.1 FM. Наша музыка может точно все исправить, и даже плохое настроение. И, кстати, наши новостники передают, что вода сегодня в море просто идеальная. Для тех, кто планирует вечерний заплыв после работы не на диван или в кровать, то именно на море. В Эгине я вам официально завидую, потому что я сегодня со своей коллегой, продюсером Дашей Достоевской, собираемся вечером сделать офигенный заплыв в кровать сразу после работы, чтобы выспаться. Так что тоже можете завидовать. Нет лучшего способа смыть усталость вторника, как сделать вечерний заплыв либо в море, либо диван. Да, но говорят, что пока мы ждем вечера, нужно еще дожить, и здесь может помочь наша и только наша музыка.
1: Первое радио. Всегда с тобой.
2: Первое радио.
3: Satisfaction. Satisfaction.
0: Время этого часа подходит к своему завершению. Уже 10 часов 52 минуты в студии Первого радио. Напомню, что меня зовут Екатерина Драгунова, и я собираюсь провести с вами и следующий час.

кстати, напомню, что прилетают в наш WhatsApp-чат WhatsApp-эсочки от вас. Но мы просто перешептываемся, перемигиваемся. Есть и благодарности, есть и фотографии. Обалденные, кстати, которые поднимают мне настроение. Ну а, соответственно, я вам... Отмечу, что Виталий Криворожский со мной здесь. Ну и Клара, которая весь коллектив поздравляет с наступившим Новым годом. Пьет сейчас теплую воду с лимоном и танцует с нашей музыкой. Поднимаем вместе друг другу настроение в этот вторник, солнечный вторник.

Завершает наш первый час музыкального свидания композиция под названием «Обломки чувств». Любви не осталось рабочих турбин. Впереди ждет новостной выпуск, который подготовила Лидия Топельберг. Узнаем важные события этого дня, этого часа здесь, в Израиле, и, конечно же, не только, по всему миру. Ну а затем переключимся во второй час и продолжим двигаться вместе по волне 89.1 FM.

0: Реклама.
1: Роботы-пылесосы по самым низким ценам.
2: А можно еще дешевле?
1: Роботы-пылесосы по самым низким ценам.
2: А, так скажи просто. Махсаны и Хашмаль.
3: Ниже в мире нет цены, чем Махсаны и Хашмаль.
1: Запомните, роботы-пылесосы покупайте только в Махсаны и Хашмаль.
4: Opal Balance. Меняем отсроченные чеки на наличные. Звездочка 9531.
5: С разрешения Министерства финансов. Несоблюдение условий погашения суда или кредита может привести к штрафным санкциям в виде комиссионных или принудительным выплатам по решению суда.
6: Alta Livello – высокий уровень по-итальянски и воплощение стильной и качественной мебели на любом языке. Мебель от Alta Livello – высокий уровень по доступным ценам. Рожанский, 11. Решен лицеон. Звездочка 9246.
7: Работаем в субботу.
1: Телевизоры по самым низким ценам.
2: А можно еще дешевле?
1: Телевизоры по самым низким ценам.
2: А, так скажи просто. Махсаны и Хашмаль.
3: Ниже в мире нет цены, чем Махсаны и Хашмаль.
1: Запомните, телевизоры покупайте только в Махсаны и Хашмаль.
8: Телефон снова на вибрации. Снова без звука. Снова перевернут экраном вниз. Подозреваете измену? Не оставайтесь с одними вопросами. Пришло время получить четкие ответы. Intelligo раскроет для вас всю картину. Быстро и точно. И вся ситуация прояснится.
9: 03-944-1111. Intelligo. 03-944-1111.
0: Реклама.

0: Первое радио. Новости.
1: В Южном Ливане обнаружены ракетные установки, нацеленные на Израиль. Подробнее через несколько секунд. Одиннадцать часов в Израиле. В студии Лидия Топельберг. Здравствуйте. Бойцы 55-й бригадной боевой группы под командованием 91-й дивизии, действующие в зоне безопасности на юге Ливана, в ходе прочесывания местности обнаружили и уничтожили боевую позицию, на которой находилась бетонная шахта укрытия, а также готовые к применению пусковые установки. Ракетные установки были заряжены 32 ракетами, нацеленными на территорию Израиля. Пусковые установки были оставлены в этом районе до вступления в силу соглашения о прекращении огня. В сообщении Армии обороны Израиля подчеркивается, что ЦАЛ не позволит террористической организации Хизбалла наносить ущерб гражданам Израиля и продолжит действовать для устранения угроз, сохраняя приверженность соглашению о прекращении огня. Женщина-полицейский получила легкие ранения, пытаясь помешать подозреваемому скрыться. Она схватилась за дверь его автомобиля, и тот протащил ее вслед за движущейся машиной. Подозреваемый житель Ор-Иуда в возрасте 20 с небольшим лет, разыскиваемый для допроса, был обнаружен вчера вечером в ходе оперативных мероприятий. Он отказался предъявить документы сотруднице полиции, сел в свой автомобиль и попытался сбежать. Заметив это, полицейская схватилась за дверь машины, в результате чего ее протащила по дороге. Полиция обращается к общественности с просьбой помочь установить местонахождение пропавшей пожилой женщины. Пропала 83-летняя София Фраткин из Хулона. В последний раз ее видели в воскресенье 13 сентября на улице Атахт-Мошет в Хулоне. Приметы пропавшей: рост 160 сантиметров, карие глаза, короткие волосы, среднее телосложение. Всех, кому что-либо известно о местонахождении Софии, просят обратиться в полицию по телефону 100 или связаться с полицией Хулона по телефону 03-502-79-11. Компания Apple представила обновление операционной системы iOS, сделав на этот раз упор на повышение производительности. По данным компании, iOS 27 обеспечит рост скорости запуска приложений до 30%, ускорение передачи файлов через AirDrop до 80% и заметное улучшение времени отклика клавиатуры и камеры. Эти изменения почувствуют и владельцы более старых моделей. Главная новость обновления – появление усовершенствованной Siri AI, основанной, среди прочего, на продвинутых моделях разработки Google. Новый голосовой помощник способен понимать личный контекст из сообщений, писем и фотографий, распознавать содержимое, отображаемое на экране, и выполнять сложные действия внутри приложений. Кроме того, система включает продвинутые функции редактирования фотографий на основе искусственного интеллекта и новые инструменты в браузере Safari. Новая операционная система будет доступна для загрузки на всех iPhone, начиная с модели iPhone 11 и новее, наряду с соответствующими обновлениями для остальных продуктов компании. Вместе с тем, в Apple уточняют, что функции искусственного интеллекта доступны не всем. Они требуют установки английского языка интерфейса и доступны только для владельцев iPhone 15 Pro и новее. И о погоде. Согласно прогнозу метеослужбы Израиля, сегодня на большей части территории страны температура воздуха существенно не изменится, будет незначительно выше среднесезонной и малооблачно. В Иерусалиме, в Тель-Авиве, в Хайфе, в Ашкелоне и в Аждоде 32 градуса, в Бершеве 35, на Голландских высотах, в Твери, на побережье озера Кинерат 37, на побережье Мертвого моря 39, в Эйлате 41. Температура воды около побережья Средиземного моря 30 градусов, высота волн 40 до 80 сантиметров. Это были новости. Следите за развитием событий в следующих выпусках. We'll be right back.

0: 11 часов и 7 минут в студии Первого радио. Напомню, что вы находитесь на волне 89.1 FM. Продолжаем наш эфир, второй час нашего музыкального свидания, и только нашего здесь на Первом. Меня зовут Екатерина Верганова, да, я снова у микрофона, и сегодня вторник, как-то так, ну, можно сказать, серединка, да, вроде бы уже понедельник пережили. Ждем следующих выходных, работаем, если коллеги смотрят на вас прямо сейчас с грустными лицами, поделитесь с ними печеньем, сделайте комплимент или просто включите Первое радио погромче. Хорошее настроение, заразительное, это доказано, так что давайте устроим настоящую эпидемию радости прямо здесь, прямо сейчас, прямо во вторник. Всем привет!
1: Бьется в небесах, о тебе мечтаю, я в своих мечтах.
2: Осень на Первом радио.
0: Несмотря на то, что осень не только на Первом радио, но и за нашими окнами, напоминаю, что осень жаркая. Пить больше воды никто не отменял. Ну а если вы за рулем, включаете погромче. И да, не забывайте про поворотники.

продолжаем двигаться по волне 89.1 FM. Но на самом деле я подумала сейчас, что я, лично я, обожаю вставать очень рано. Обожаю наблюдать за тем, как оживают наши города к середине утра, к середине дня. Рынки, маленькие кафешки на углах, везде кипит жизнь, пахнет свежим выпечкой, кофе. Израиль прекрасен в своем хаосе, в своих новостях, и именно за это мы его, кажется, и любим. Давайте поймаем этот ритм, городской ритм, и добавим к нему немного классного нашего музыкального движа.

0: Первому радио 25 лет. Наша музыка, ваше настроение.
1: Первое радио 89.1 FM.
2: Продолжаем двигаться к полудню. Совсем скоро он придет, наступит. У кого-то обед, у кого-то только начало утра. На мой взгляд, если бы у вторника был собственный вкус, для меня это точно был бы холодный лимонад с мятой вот в этот жаркий полдень. Контрастно, освежающе. И дорисую для новых свершений. Продолжаем насыщать ваш день только качественными треками. И эта композиция, на мой взгляд, настоящий витаминный коктейль для ваших ушей.

народная мудрость гласит, если во вторник начать день с хорошей песни, то остаток недели пройдет как по маслу. Не знаю, кто это придумал, но правило работает на все 100%. Проверяем прямо сейчас. Кристина Агилера с прекрасной композицией «Прибавьте свой звук».

0: 1965 год. Советский Союз. Обычная квартира. 2 часа ночи.
1: Вы слушаете «Голос Америки» из Вашингтона. Начинаем программу на русском языке.
0: Наши дни. Израиль. Обычная квартира. 2 часа ночи.
2: Первое радио.
3: Первое радио 24 часа в сутки вещает в интернете. Не расставайся с любимыми песнями ни на минуту. Слушай Первое радио круглосуточно на сайте и в аппликациях.
4: Имейте совесть! 2 часа ночи!
3: Круглосуточно с тобой. Первое радио в интернете.
5: Реклама.
6: Холодильники по самым низким ценам.
7: А можно еще дешевле?
6: Холодильники по самым низким ценам.
7: А, так скажи просто. Махсаней Хашмаль.
8: Ниже в мире нет цены, чем Махсаней Хашмаль.
6: Запомните, холодильники покупайте только в Махсаней Хашмаль.
9: Пельмени? Да. Вареники? О, да. Чебуреки, голубцы, котлеты, манты, блинчики всегда. Пирожки, как у бабушки, обязательно. Шеф Абухари. Когда хочется по-настоящему вкусно и быстро, спрашивайте в магазинах. Шеф Абухари. Шеф Абухари. Главный по вкусу.
10: Альта Ливелла – высокий уровень по-итальянски и воплощение стильной и качественной мебели на любом языке. Мебель от Альта Ливелла – высокий уровень по доступным ценам. Рожанский, 11. Решен Лицион. Звездочка 9246.
11: Работаем в субботу.
12: Сейчас в Суперфарм праздничная акция на парфюмерию «Крош Хашана». Широкий выбор популярных ароматов со скидкой до 50%. Ждем вас в наших магазинах, на сайте и в приложении. С праздником! В соответствии с условиями акции.
6: Кондиционеры по самым низким ценам.
7: А можно еще дешевле?
6: Кондиционеры по самым низким ценам.
7: А, так скажи просто. Махсаней Хашмаль.
8: Ниже в мире нет цены, чем Махсаней Хашмаль.
6: Запомните, кондиционеры покупайте только в Махсаней Хашмаль.
13: Мантис, мантис.
14: Сочная самса и хрустящие чебуреки.
13: Мантис.
14: Мантис. Решен Лицон. Ицхак Бен Цви. 23.
5: Реклама.
15: Ну что ж, продолжаем с вами двигаться по волне Первого радио 89.1 FM. Напомню, что помимо нашей волны нас можно слушать также в аппликациях. В аппликации как на андроиде, так и на айфоне. Скачать очень просто. И главное, бесплатно. Как там ваши рабочие чаты? Кипят? Оставьте их на пару минут. Пусть подождут, у меня есть очень интересная и важная информация. Итак. Торговая марка «Шеф Абухари» предлагает решение, которое сэкономит ваше время и порадует, надеюсь, всю вашу семью. Если вы не хотите заморачиваться вечером готовкой, ну, то есть стоять около плиты, а хотите просто прийти быстренько что-нибудь такое сварганить и тем самым накормить всю семью, то вам следует послушать. Полуфабрикаты «Шеф Абухари». Абухари – это идеальный баланс. Отборное мясо, ароматные специи – тот самый домашний вкус. Сочные пельмени, аппетитные хинкали, манты, домашние котлетки, хрустящие чебуреки, блинчики и, конечно же, пирожки, совсем как у бабушки. Все эти полуфабрикаты готовятся за считанные минуты, а удовольствие на весь вечер, а может быть и на весь день. «Шеф Абухари» предлагает вам не тратить время на рутину у плиты. Заходите в ближайший магазин, выбирайте заморозку от «Шеф Абухари» и наслаждайтесь настоящей домашней кухней без лишних хлопот. «Шеф Абухари» – это всегда аппетитно, быстро и, конечно, невероятно вкусно. Ах, обожаю такую информацию говорить вам, когда подходит время обеда. Ну и если у вас действительно есть магазин рядышком с вашим рабочим местом, отправляйтесь. Расскажите мне потом, что приобрели и как это было вкусно. Я же после работы тоже отправлюсь и что-нибудь приобрету, потому что совершенно лень сегодня готовить, стоять у плиты. И вообще вечер хочется провести в какой-то ленивой атмосфере. Друзья мои, знали ли вы, что простые движения под музыку снижают уровень кортизола? Так что, если вы сейчас один в кабинете или за рулем, не стесняйтесь немного покачаться в такт следующей композиции. Никто на вас не смотрит, а даже если смотрит, все равно настроение поднимается моментально. Я вам предлагаю потанцевать вместе со мной. Следующая композиция уже готова, и она, конечно же, про любовь.
16: Лучшая музыка.
17: 89.1 FM.
15: Show Me Love. Так называется эта композиция, под которую мы с вами сейчас будем двигаться вместе.

0: Напоминаю, что сегодня вторник, вы находитесь на волне 89.1 FM, и, на мой взгляд, каждый израильский вторник уникален по-своему. Кто-то спешит на важную встречу в Тель-Авив, кто-то пьет кофе в Иерусалиме, а кто-то смотрит, наверное, на Северные холмы или где-то в Элате. Мы все такие разные, но прямо сейчас нас объединяет эта волна, и это отличная музыка. Следующий трек готов, и я готова вместе с вами послушать его.
1: Первое радио. 89.1 FM.

всегда совершенно спокойна. Она не кричит и наружу не рвется. И если ее попросить с подоконника, она улетит и даже не обернется. Она чем-то заряжена.

Скажем спасибо Леониду Агутину за прекрасную композицию. Ну что ж, друзья мои, осталось всего половина часа нашего эфира, нашего с вами музыкального свидания. Время летит нещадно, когда компания хорошая. Но мы успеем прослушать еще немало крутых треков. Заряжайтесь по полной программе. Впереди еще целый рабочий день. Музыка — это самый короткий путь к хорошему настроению. Я с удовольствием работаю вашим сегодняшним проводником. LP на Первом радио.

Для тех, кто только что к нам присоединился, добро пожаловать, разумеется, на волну бодрости, хорошего настроения, юмора. Мы здесь для того, чтобы ваш вторник стал ярче, проще, приятнее. Включайтесь в наш ритм, впереди только лучшее, здесь на первом.

11 часов 39 минут. Это говорит о том, что подходит время для короткого рекламного блока, после которого я сразу же к вам вернусь. И продолжим наш движ на первом.

0: Реклама.
1: Только в «Центркар». Автомобили со вторых рук, начиная от 300 шекелей в месяц. «Центркар Азур». Терех Ашива 9.
2: Смаданный Мани. Праздник со вкусом. Филе лосося свежемороженое 24,90 за 320 граммов. Капуста квашеная Мама Мэри 14,90 за банку. Крабовые палочки 3 пачки за 9,90. В соответствии с условиями мероприятия.
3: Те, кто разбираются в мясе, уже знают. А те, кто еще нет, самое время познакомиться.
4: «Ля Вака Лока».
3: Аргентинский мясной ресторан в Герцли.
5: Медина Теудин, 60.
4: «Ля Вака Лока».
5: «Ля Вака Лока».
6: Лэптопы по самым низким ценам.
7: А можно еще дешевле?
6: Лэптопы по самым низким ценам.
7: А, так скажи просто. «Махсаны и Хашмаль».
8: Ниже в мире нет цены, чем «Махсаны и Хашмаль».
6: Запомните, лэптопы покупайте только в «Махсаны и Хашмаль».
9: Вы в процессе развода? Не позволяете скрытым счетам или незадекларированным активам поставить под угрозу будущее ваших детей? Прежде чем подписать соглашение о разводе, узнайте все факты. Intelligo. Вы заслуживаете знать правду. 944-1111. Intelligo. 03-944-1111.
0: Реклама.
10: Ну что ж, друзья мои, совершенно скоро обед, это не может не радовать, а потом ужин, а потом опять завтрак, и снова обед. Предлагаю вам заранее подумать о чем-то вкусном, чем вы порадуете себя сегодня и своих близких. Маленькие радости всегда делают нашу жизнь по-настоящему счастливой. И да, у Первого радио есть отличный план, а также у торговой марки «Шефа Бухари» тот же самый отличный план. Он предлагает решение, которое, на мой взгляд, сэкономит ваше время и порадует всю семью. Это полуфабрикаты «Шефа Бухари», идеальный баланс отборного мяса, ароматные специи, ну и, конечно же, тот самый домашний вкус. Напомню, сочные пельмени. Кто не любит пельмени? Ну, поднимите руки, кто не любит пельмени? Аппетитные хинкали и манты. Домашние котлетки, хрустящие чебуреки, блинчики, пирожки. Совсем все, как у бабушки, потому что все готовится очень с большой любовью. Ну а дома эти полуфабрикаты готовятся за считанные минуты. На мой взгляд, удовольствие на весь день, раз и готово. Или вечером, когда ты пришел уставший и готовить лень, быстренько приготовил, поел. Наслаждение и вечер свободный. Так что не тратьте время на рутину у плиты. Заходите в ближайший магазин, выбирайте заморозку от «Шефа Бухари» и наслаждайтесь настоящей домашней кухней без лишних хлопот. Конечно же, «Шефа Бухари». Аппетитно, быстро и невероятно вкусно. Я добавлю, что секрет успешного дня прост. Немного юмора, немного терпения и очень много хорошей музыки. Первые два ингредиента за вами, на третий я беру на себя. Запускаю следующий трек для вашего идеального баланса.

0: Первое радио.
1: Осталось совсем немного времени до полудня. Кажется, этот вторник официально можно признать успешным. Спасибо за вашу энергию, которую вы оставляете в нашем WhatsApp-чате вашими WhatsApp-эсками. Слушаем следующий трек и улыбаемся широкой улыбкой.

0: Минуты в студии Первого радио. Пролетели наши два часа музыкального свидания. Только нашего музыкального свидания. Вторник в самом разгаре. День обещает быть нормальным, а может быть и местами прекрасным. Солнце светит. Впереди еще много всего интересного и, конечно же, отличный отборный, классной музыки. Спасибо, что провели это утро со мной на лучшей радиоволне 89.1 FM. Это Первое радио. Берегите себя. Не забывайте, пейте воду, несмотря на то, что уже осень, но все-таки еще жарковато. Любите жизнь и до новых встреч в нашем эфире. Разумеется, для вас и для поднятия максимальной шкалы настроения, вашего настроения, включая финальный суперхит. Услышимся.
1: Наша музыка, ваше настроение. Первое радио.

Напомню, что с вами была Екатерина Вергунова. Мы встречаемся с вами случайно, совершенно случайно, уже завтра, в среду, в 17 часов. Неожиданно приду и буду ждать вас снова у микрофона. Всем хорошего настроения. Пока.

0: Реклама.
1: Только в «Центркар». 100% финансирование, включая оплату страховок. 3 года гарантии и 3 года бесплатного техобслуживания.
2: «Центркар Азур».
1: Дерех Ашива 9.
3: Opal Balance. Меняем отсроченные чеки на наличные. Звездочка 9531.
4: С разрешения Министерства финансов. Несоблюдение условий погашения суда или кредита может привести к штрафным санкциям в виде комиссионных или принудительным выплатам по решению суда.
5: Премьера в Израиле. Моня Цацкис «Знаменосец». Нашумевший спектакль Московского еврейского театра «Шалом» по культовой повести Эфраима Севелы. Номинант театральной премии «Золотая маска». Билеты в кассе «Браво».
6: Смаданный Мани. Праздник со вкусом. Холодец и язык заливной. 25,90 за 400 граммов. Пастрома из индейки со вкусом меда. 6,90 за 100 граммов.

0: Колбаса любительская «Бэйби» 3,50 за 100 граммов. Филе сельди 4,50 за 100 граммов. Все скидки ищите в соцсетях «Мадана и Мания».
1: Телефон снова на вибрации. Снова без звука. Снова перевернут экраном вниз. Подозреваете измену? Не оставайтесь с одними вопросами. Пришло время получить четкие ответы. Intelligo раскроет для вас всю картину. Быстро и точно. И вся ситуация прояснится. 03-944-1111. Intelligo. 03-944-1111.
2: Только в этом месяце. Новые черные Toyota Yaris Cross первая рука. Всего за 143 999 шекелей. Звоните. Звездочка. 94 94. В соответствии с условиями компании.
3: Реклама.
4: Первое радио. Новости.
5: Совет Безопасности ООН обсудит ситуацию в Баб-эль-Мандебском проливе. Подробнее через несколько секунд. Полдень в Израиле. В студии Лидия Топельберг. Здравствуйте. Совет Безопасности ООН по инициативе представителей Франции проведет сегодня во второй половине дня заседание, посвященное ситуации в Баб-эль-Мандебском проливе. Напомним, действующие при поддержке Ирана хуситы захватили расположенные на юге Красного моря острова Большой и Малый Ханиш. Тем самым иранские сателлиты укрепляют контроль над Баб-эль-Мандебским проливом. В последние дни войска правительства Йемена, поддерживаемые Саудовской Аравией, попытались развернуть наступление на позиции хуситов, однако пока им не удалось достичь успехов. Тем временем шиитские боевики захватили острова Зукар. Это позволяет Ирану, уже заблокировавшему Ормузский пролив, перекрыть судоходство и через еще одну принципиально важную морскую артерию, соединяющую Азию и Европу, через Суэцкий канал. Как сообщает информационный портал «Вести», Всемирная сионистская организация распространила сегодня заявление о фильме «НАЗА», охарактеризовав его как грубое искажение действительности и компрометацию Израиля. Во Всемирной сионистской организации предупредили, что фильм может способствовать проявлениям антисемитизма во всем мире. Руководство организации призвало СМИ вести себя ответственно и не предоставлять трибуну авторам фильма, очерняющего действия Цааля. Глава организации Яков Агуэль заявил, что за искажением действительности кроется угроза всем евреям мира. Израильская железнодорожная компания «Ракевит Исраэль» объявила компанию «Дания Сибус» победителем тендера на строительство первого участка скоростной железнодорожной линии Тель-Авив-Хайфа. В рамках проекта к имеющейся прибрежной железнодорожной ветке будут добавлены две скоростные колеи, на которых поезда смогут развивать скорость до 250 км в час. Срок завершения проекта – 2035 год, совокупная стоимость – 17 миллиардов шекелей. Проект призван обеспечить проезд из Хайфы в Тель-Авив примерно за 30 минут без остановок. Согласно проекту, пропускная способность сети также может быть существенно увеличена до около 30 тысяч пассажиров в час пик на Хайфском участке. Компании достался участок между Хайфой и поселком Дор, включающий помимо прокладки колеи, строительство железнодорожных мостов, шумозащитных стен, служебных дорог, дренажных систем, инфраструктуры электроснабжения, сигнализации и связи. Как сообщает информационный портал «Вести», авиакомпания «Сандор» с 16 ноября начнет выполнять прямые рейсы в Марракеш дважды в неделю, в понедельник и в среду. Базовая цена билета на одного пассажира в обоих направлениях – $599. И о погоде. Согласно прогнозам метеослужбы Израиля, сегодня на большей части территории страны температура воздуха существенно не изменится и будет незначительно выше среднесезонной, малооблачно. В Иерусалиме, в Тель-Авиве, в Хайфе, в Ашкелоне, в Ашдоде 32 градуса, в Бершеве 35, на Голландских высотах, в Твери, на побережье Озера Кинерет 37, на побережье Мертвого моря 39, в Эйлате 41. Температура воды около побережья Средиземного моря 30 градусов, высота волн от 40 до 80 сантиметров. Это были новости. Музыкальный эфир на Первом продолжит Влад. Лена Прайшель.
6: Добрый день, дорогие радиослушатели. На часах 12:03 в студии Владлена Прешель. Вы слушаете Первое радио, напоминаю я вам. Сегодня эти два часа проведу с вами я, и будет много, Ну, интересной информации точно, много тем, которые мы можем обсудить, и я очень жду ваших сообщений и вашего мнения, а также будет много приятной, классной, расслабляющей, ну или воодушевляющей музыки, и энергичная музыка будет тоже, потому что плейлист у меня сегодня, ох, вам точно понравится. Ну что, напоминаю, что у нас уже новый 5787 год, он уже официально с нами, но есть ощущение, что сентябрь в Израиле вообще не понимает концепцию начать новую жизнь с понедельника, да ведь, или с воскресенья, потому что праздники, рабочие дни между праздниками, планы, переносы, вот это все, и ты уже не понимаешь, сегодня надо работать, поздравлять всех, накрывать на стол или что, и вот, вы знаете, у меня есть вопрос к вам. Для вас праздники – это отдых или период, после которого нужен еще отпуск? Потому что те, у кого есть дети, детские сады не работают, да? То есть дети постоянно с вами, но это тоже как бы так себе отдых, да? Никто их не отвлекает. И иногда ну, нужно готовить, нужно что-то придумывать, какие-то развлечения для семьи, для друзей, собирать всех вместе, потом это все прибирать. То есть как будто бы для взрослого человека праздники – это как работа. И бывает такое, что после выходных иногда устал сильнее, чем до них. Скажите, пожалуйста, что вы думаете на этот счет? Нужен ли вам отпуск после этих праздников? Вот честно скажу, мне нужен, потому что такое ощущение, что я работала больше, чем в обычные дни. Так что жду ваших сообщений на номер 054 2070 800, это телефон, вот номер WhatsApp студии Первого радио. Жду ваших сообщений. Вот нам уже пишет, вернее, мне уже пишет наблюдательный, видимо, куда вы спрятали Павла Маргуляна. Ну, Павел Маргулян, ему тоже нужно иногда отвлекаться от рутины, от работы, поэтому дадим ему немножко передохнуть, а эти два часа проведите со мной. Вы точно не пожалеете. Давайте послушаем песню. Называется она «I Wanna Dance With Somebody». Между прочим, это Уитни Хьюстон. Я обещаю, что эта песня придаст вам хорошего настроения и приятных эмоций.

0: Большой город. Бешеный трафик. Стройки. Шум. Стресс. Хаос. Суета. Я знаю, что делать. Приложение Первого радио. Включаю. Первое радио. Вот теперь мне уютно. Я в безопасности.
1: Скачивайте аппликацию Первого радио для своего смартфона. Одно нажатие и любимые передачи, отличная музыка и такие родные голоса. В любом месте, в любое время. Первое радио. Всегда с тобой.
2: И снова здравствуйте, дорогие радиослушатели, в студии Владлена Прешель. Сегодня 15 сентября, напоминаю, для тех, кто выпал из режима, и для тех, кто проснулся и не понимает, какой сегодня день, а где я, а кто я вообще, такие тоже есть. И, кстати, вот я, мне кажется, я себя причисляю к этим людям, потому что вот бывает, просыпаешься после праздников, и вообще непонятно, сколько времени, какой сегодня день, почему я здесь, кто это рядом со мной, но это уже другая история, вот, но тем не менее, да. И сегодня я с вами буду с 12 часов дня до 2 часов дня, так что эти 2 часа мы проведем, я надеюсь, очень плодотворно, развлекательно и приятно, ну, как минимум с приятной музыкой. Я надеюсь, что вам очень понравилась эта композиция, потому что я здесь потанцевала от души уже в студии, я даже это выложила в свои соцсети, так что подписывайтесь, смотрите, если вам интересно, что за танцы дикие происходят в студии, пока идут песни. В общем, что я хочу с вами обсудить прямо сейчас? И с вами прямо сейчас я хочу обсудить то, нужен ли вам отпуск после праздников. Вот бывает такой отпуск, знаете, особенно когда детей много, и с детьми когда летаете, после отпуска нужен отпуск. Вот обычно, ну, часто такое бывает. А тут после праздников как будто бы тоже нужны еще немножечко выходных для того, чтобы прийти в себя. Вот если у вас схожие эмоции с моими, то вот пишите на 054-2070-800, как вообще вы отдохнули, нужен ли вам отдых. Вот Лопух, кстати, пишет. Ну, здравствуй, Влада. Ну, здравствуйте, Лопух. 100 лет, 100 зим, как говорится, да? Не слышала, не видела вас, не видела ваших сообщений. Лопух пишет, я на работе отдыхаю. Дети, это прекрасно, но устаешь, как будто камни таскал весь день. Да-да-да, я согласна. Дети, это прекрасно, но вот когда нет помощи, да, должной, если дети маленькие, то, конечно, нужно немножко перезагрузиться после этого. Кстати, а что вас перезагружает? Море, может быть, да, кто-то на море ездит, кого-то сон, но это желательно, я думаю. Кого-то спорт, может быть. Я смотрю, сейчас очень многие в падл играют. Вы играете в падл? Вам нравится вообще это? Я попробовала, у меня ничего не получилось. Я решила, что падл — это не мое. Вот теннис еще может быть, но вот что-то вот модное, вот это течение мимо меня прошло. Так что скажите, как вы? Как у вас дела с падлом? С падлом! Ну, с этим тоже. В общем, поездки, может быть, какие-то вас отвлекают и как-то вас расслабляют. Так что можете тоже об этом написать. Или, знаете, кого-то расслабляет то, что с вами никто 2 часа не разговаривает, например. Это говорит вам радиоведущая, да? Да, иногда приходишь домой, и хочется просто помолчать, и это наполняет энергией больше, чем все эти поездки, море, спорт, сон и так далее. Кому-то просто нужно дома побыть с семьей, пообниматься с родными и близкими. Так что можете написать, что вас наполняет. А я для вас подготовила очень классный список по израильскому туризму. Какие места необычные, неизъезженные, где, скорее всего, не будет толп сейчас людей на севере, на юге, в центре, и еще даже по сезонам у меня есть подборка, где там птицы перелетные собираются, где пеликаны, там вот это все. Ну, это, конечно, не сейчас, но, тем не менее, подборка классная. Я была недавно на презентации одного спортивного бренда, и там выступала гид, которая проводит экскурсии по Израилю. И эта гид, она, кстати, была у нас в программе «Не по Фрейду». И она выбирает такие места, которые не знают многие. Наверное, в каждом городе она может найти такое место, и в котором получаются классные фотографии, где можно отдохнуть и, опять же, не встретить толпы людей. Об этом я вам все расскажу, и я у нее взяла эту информацию. Сенатор нам пишет, как же похорошел голос УПМ. Ну да, праздники меняют немножко голос тоже. Разные ситуации бывают, видите. Такое тоже происходит после праздников. Ну что, давайте я обозначу сначала несколько мест, и мы будем в течение всего эфира обсуждать, где, может быть, вы ищете красоту, где, ну, в Израиле, в какие места труднодоступные вы добирались, и что вам больше нравится в плане туризма в Израиле, потому что у меня подборка, правда, такая необычная. Вот давайте начнем с севера, да? Вот до рекламы у нас есть буквально 3 минутки. Так, где искать красоту на севере? Гид сказала, что в национальном парке Барам есть синагога 5 века, и там очень живописно, очень красиво, вы можете туда приехать. Еще раз, национальный парк называется Барам. Вы можете туда приехать, насладиться видами, очень атмосферно, аутентично, живописно, и вот там как раз погулять, сделать фотографии, расслабиться и, ну, получить эстетическое удовольствие как минимум. Дальше, что есть у нас на севере? Крошечный парк на Кикей-Ифтах, вот так он называется. Это где удивительное природное явление создало само каменный лабиринт. То есть рука человека там туда, ну, не причастна к этому, к созданию этого лабиринта. Так что, если вы любите что-то такое необычное, именно природу, да, не что-то искусственное. Кстати, вот про Дубай все говорят, да, когда пролетают, что души там нет, там все искусственное. И вот если вы не любите вот такое искусственное, как раз вот можете приехать и посмотреть то, что создано природой. Еще раз по буквам вам говорю, это парк на Кикей и Фтах. Вот можете тоже приехать. Это на севере. А что еще есть у нас на севере необычного, интересного, и, возможно, вы там еще не были, я так думаю, потому что я вот точно про эти места не слышала до этой презентации. Еще раз, это рекомендации от гида, который работает в Израиле уже 25 лет. Река Джилабун, она называется, еще раз, Джилабун. Там красивый водопад, можно сделать прекрасные фотографии, насладиться звуками водопада, да, это обычно тоже прекрасно расслабляет, это обычно дает энергии, силы, приятные эмоции, и, не знаю, мне нравится смотреть на воду, будь то какой-нибудь аквариум, река, водопад, ручей, неважно, вода, она всегда расслабляет, и всегда можно немножко отключиться от каких-то повседневных дел, да, и перезагрузиться хотя бы на какое-то время. Ой, давайте я прочитаю сообщение от Иры, да. Ира, спасибо, что написали. Она написала: как только Павел Михайлович улетает в отпуск, у Лопуха сразу появляется семья и дети. Павел возвращается, Лопух как будто от семьи избавляется. Я не знаю, что там за перипетии у вас с Лопухом, Ира. Я не в курсе, но вот Лопух, давайте, мяч на вашем поле, ваше время отвечать. У вас чат через первое радио, ну тоже неплохо. Так, что еще на севере мы можем найти, куда поехать, когда, ну, то, где вы еще не были, скорее всего. Домус Галилейский, это церковь 21 века, тоже красиво, я вот смотрю фотографии, достаточно необычно, красиво и как-то вот не по-израильски, да, то есть как будто вы приехали в какую-то другую страну и какое-то другое место посетили, при этом не совершая перелеты. То есть вот такое тоже. Дальше. Сад Альмона. Удивительный друзский сад. Называется сад самотерапии. Вот так у меня это все обозначено. В общем, если вы любите друзские деревни, друзские поселения, и вам вообще вот это все нравится, вот как раз в этот сад можете приехать, посмотреть, что там есть, и насладиться видами. Еще на севере мне рассказали про одно кафе. Это не реклама, я там тоже не была, но оно красивое. То есть это действительно места, которые красивые, которые необычные, которые как будто бы вас перемещают из Израиля в какие-то другие страны или в какие-то другие измерения. Кафе называется Sketch. Еще раз на английском. Sketch. Вот там тоже красиво, и там тоже вы сможете насладиться видами. Так, сейчас я вас покину ненадолго, потому что у нас реклама. После этого у нас будет песня Give Me Everything Tonight. Ну, вы все поняли, да? И после этого я снова с вами. Если у вас есть какие-то интересные места, необычные в Израиле, да, обычные тоже пишут, потому что для кого-то это обычно, для кого-то это необычно, то напишите, куда стоит съездить, что стоит посмотреть, и где можно увидеть тоже красоту и что-то необычное. Так, 054-20-70-800, WhatsApp Первого радио, давайте еще раз, 054-20-70-800, жду ваших сообщений, а пока реклама.
1: Реклама.
0: Только в Центркар. Скажите радио и получите ваш автомобиль прямо сегодня. Оплатить вы начнете только через 3 месяца. Центркар Азур.
3: Запеченные бараньи ребрышки с овощами. Вкуснейший бахш и плов. Сочная самса. Хрустящие чебуреки. Жареные пельмени и кюрзе. Мантис. Ришон ле Цион. Ицхак бен Цви, 23.
4: Премьера в Израиле. Моня Цацкис «Знаменосец». Нашумевший спектакль Московского еврейского театра «Шалом» по культовой повести Эфраима Севелы. Номинант театральной премии «Золотая маска». Билеты в кассе «Браво».
5: Вано, вы опять опоздали! Что, опять пробка?
6: Пробка, фольга, штопор, стакан пока нашел. Какая работа? Такое вино! Азнаури!
7: Азнаури – истинное наслаждение для ценителей качественных вин.
8: Содержит алкоголь. Рекомендуется воздерживаться от чрезмерного употребления.
9: Телефон снова на вибрации. Снова без звука. Снова перевернут экраном вниз. Подозреваете измену? Не оставайтесь с одними вопросами. Пришло время получить четкие ответы. Intelligo раскроет для вас всю картину. Быстро и точно. И вся ситуация прояснится.
10: 03-944-1111. Intelligo. 03-944-1111.
0: Только в Центркар. Более 300 автомобилей из первых рук по лучшим ценам, включая новые. Центркар Азур.
1: Реклама.
11: Yeah, right, picture that with a Kodak. Or better yet, go to Times Square, take a picture of me with a Kodak. Took my life from negative to positive, I just want y'all to know that. And tonight, let's enjoy life. Pitbull.

0: Первое радио 891. Стримы один за одним. Андрей Данилко.
1: И у меня никогда не было какого-то страха или выбора говорить и думать, если я скажу вот так, будут ли у меня концерты там где-то в России. Мне абсолютно не страшно. Я не понимаю, как это может быть страшно другим.
0: Прямые трансляции и интересные гости. Подписывайтесь и смотрите канал Первого радио в Ютубе.
1: Ребята, все будет хорошо. Я это знаю.
2: Ну что, снова здравствуйте, дорогие радиослушатели. В студии Владлена Пешин, на часах 12:27, сегодня 15 сентября. Мы продолжаем с вами обсуждать то, куда съездить в Израиле, где есть красивые места, возможно, в которых еще мало кто был и в которых не так многолюдно. Надеюсь, что после этого эфира не будет слишком многолюдно. А то, знаете, как объяви на радио, что там никого нет, и, конечно же, там никого и не будет. Ну да. У нас тут в сообщениях, если честно, просто баталии. С лопухом женщины просто пытаются, я не знаю, мне кажется, это какой-то флирт у меня тут. Шоу знакомств в 12:28 на Первом радио. Но есть Ирина, которая пишет про лопуха, про нашего другого радиослушателя, про жену его и детей, про то, что он вроде как врет, не знаю. Не знаю, в общем, лопух пишет, что Ирина постоянно от него что-то хочет и просит обращаться к нему на «ты». Ну, в общем, лопух и Ирина, я предлагаю вам перейти в отдельный приватный чат, в приватную комнату, потому что то, что вот у меня здесь сейчас в сообщениях, это вообще никак не коррелируется с темой этого эфира, куда поехать в красивые места, в какие, чтобы отдохнуть после праздников и во время. Поэтому давайте, лопух и Ирина, там, совет вам, да любовь, как говорится, да? И тут подключаются еще другие радиослушатели, в общем, но это тоже, опять же, в личные сообщения, не в чат Первого радио, я думаю. Ну что, где искать красоту? У меня есть советы от известного гида в Израиле. Это места, которые... Это не только природные места, в том числе было кафе, например, я еще раз посмотрела, кафе «Скетч», оно в черно-белых тонах, там какие-то вафли, еще что-то, то есть очень ярко, очень красиво, очень атмосферно для тех, кто ведет соцсети, например, или блог какой-то туристический, или еще что-то. Вот эти места, и в том числе вот эти кафе, ресторанчики, они вам помогут сделать красивый контент тоже. Ну, давайте, с севером мы закончили, да, там было несколько мест, сильно грузить вас информацией не буду. Где на юге можно поискать красивые места и вот что-то необычное, да? Начнем с парка Эйн Авдат, он так называется. Это маршрут в каньоне, ну, не в торговом центре, естественно, в каньоне, и водопад. То есть там тоже очень красиво, очень атмосферно, и вот как раз-таки слиться с природой можно в этом национальном парке, потому что для тех, кто любит природу, водопады, опять же, воду, вам точно должно там понравиться. Еще раз, Эйн Авдат. Дальше, верхний бассейн в Эйн Геди над водопадом Давид. Вот тоже красивое место, тоже связанное с водой, как вы уже поняли. Мемориал Хативат Негев, Дани Караван, это бруталистичный минимализм-форум, необычно тоже, можете приехать посмотреть, потом там на юге также могила Бен-Гуриона находится, для тех, кто любит такие места, для тех, кто любит исследовать вот что-то такое историческое. Потом есть ферма Альпак в Мицпарамон, да, ферма Альпак. Ну, кстати, вот я была в парке обезьян, тоже неплохо, да, но вот с альпаками я еще на одной ферме не была, только максимум в сафари, по-моему, они есть, да, там их видела. Так что, если вы любите этих животных, они, кстати, очень дружелюбные. Правда, мне рассказывал один друг, что в него плюнула альпака. Я не знаю, насколько это правда. Ну, в общем, будьте аккуратны, носите с собой салфеточки. Поэтому вот ферма альпак в Мицпарамоне тоже есть. Для тех, кто ценит и любит вино и разбирается в нем, винодельня в Иерухам тоже можете посетить. Дальше есть древний город, национальный парк Шифта. так он называется. А, тоже красиво, тоже необычно, тоже, ну, для того, чтобы сменить как-то картинку, можете туда съездить. И еще есть скалы, природное явление Амудей-Амрам. Вот это для тех, кто любит такое, более, ну, тоже природу и вот не воду, а что-то другое, да, как скалы будет отличным, отличной альтернативой водопадам, я думаю. Так, все, хватит писать мне про лопуха, потому что я уже немножечко ревную, как будто бы лопух у нас сегодня ведущий, а не я. Лопух, очень много чести вам, многие пишут, но давайте все-таки лучше по теме, хорошо? А чтобы получить сообщение по теме и отвлечься немножко от вот этого всего, я предлагаю вам послушать песню от группы Viagra, называется она «Антигейша», и после этого снова с вами.

0: Я начал ходить к психологу, это невероятно. Психолог так мол, говорит, вы были у психолога? Нет, я вам очень советую побывать у психолога. Я сходил к психологу моего психолога, и мне психолог моего психолога сказал, что все должны ходить к психологу.
1: Не, не по Фрейду.
2: Каждую среду в 20:00 на Первом радио. Развлекательно-увлекательное, неполитическое, пикантное шоу «Не по Фрейду».
0: Вы так недалеко от моего психолога, это просто великолепно.

0: Реклама. Opal Balance. Меняем отсроченные чеки на наличные. Звездочка 9531. С разрешения Министерства финансов. Несоблюдение условий погашения суда или кредита может привести к штрафным санкциям в виде комиссионных или принудительным выплатам по решению суда.
1: Смаданный мани. Праздник со вкусом. Язык говяжий копченый 6,90 за 100 граммов. Паштет из гусиной печени 14,90 за 140 граммов. Скумбрия холодного и горячего копчения 8,90 за 100 граммов. Майонез Слобода 18,90 за 750 граммов. Все скидки ищите в соцсетях «Смаданный мани».
2: Сейчас в Суперфарм праздничная акция на парфюмерию «Крош Хашана». Широкий выбор популярных ароматов со скидкой до 50%. Ждем вас в наших магазинах, на сайте и в приложении. С праздником! В соответствии с условиями акции.
3: Роботы-пылесосы по самым низким ценам.
4: А можно еще дешевле?
3: Роботы-пылесосы по самым низким ценам.
4: А, так скажи просто. Махсаней Хашмаль.
5: Ниже в мире нет цены, чем Махсаней Хашмаль.
3: Запомните, роботы-пылесосы покупайте только в Махсаней Хашмаль.
0: Реклама.
6: Снова здравствуйте, в студии Владлена Прешель. Сегодня до 2 часов дня с вами я, и на часах 12:41. У нас день в самом разгаре, сегодня прекрасная погода, не сильно жарко, по-моему, если я не ошибаюсь, поэтому вот как раз можем провести этот день сегодня вместе с вами, ну хотя бы 2 часа. Ну что, я начала рассказывать, где можно найти красоту в Израиле. Ну, красоту в Израиле можно найти везде. Как минимум, если вы, не знаю, если вы хотя бы здесь прожили год, то вы уже ориентируетесь точно. Но есть такие места, которые еще не изведаны всеми, которые не слишком популярны, и где не так много людей, но при этом они классные, они интересные, они прекрасные для фотографий, для новых впечатлений, для того, чтобы глаз радовался, для того, чтобы почувствовать, что, возможно, вы где-то за границей, хотя, ну, сейчас нет возможности или нет времени улететь куда-то. То есть вы можете сесть за руль, поехать в это место и насладиться. Я уже рассказала про север и про юг, где такие места есть на севере и на юге. А сейчас самое интересное, я думаю, я сейчас буду рассказывать про центр. И тут и ехать далеко не надо. То есть получается, что, там, не знаю, какой-то час, а может быть и меньше, и вы уже в очень красивом месте и наслаждайтесь жизнью. Так, ну что, в кибуце Маган Михаэль есть скульптура, которая называется «Сердце моря». Там фотографии получаются невероятные. Это очень романтичное место, и я думаю, что если вы хотите устроить свидание для своей возлюбленной или для своего возлюбленного, и при этом не хотите, ну, каких-то там ресторанов или чего-то такого обыденного, то вы можете как раз-таки поехать туда. И это... Ну, не знаю, мне кажется, это очень романтично и очень вам понравится, и вы как раз поймаете эту волну вот любви, романтики и всего, что с этим связано. Еще раз, кибуц Мааган Михаэль, скульптура «Сердце моря». Можете отправиться туда на свидание или там на пикник. А следующее – дом художников «Бо Хаус». Он так и называется – «Бо Хаус». Это для тех, кто любит такое, ну, живопись, да, для тех, кто любит дизайн, для тех, кто любит что-то необычное, для тех, кто любит аутентичные места какие-то, что-то такое, что непонятно обыкновенным людям. Вот так. Если вы супертворческий человек и вы цените не что-то массовое, да, а какое-то элитарное, уникальное, вот такое, то вы можете как раз туда тоже съездить. И там... Это небольшой дом художников, но, тем не менее, вы можете как раз там насладиться всем этим. Дальше. Зеленая галерея «Парк Дины». Вот так и называется. Зеленая галерея «Парк Дины». Ну, с той же самой целью туда можно поехать, если вы творческий человек и цените искусство, и цените красоту, и видите ее в каких-то вещах или в каких-то деталях, в которых обычный человек, скажем, не увидит, да? Следующее. Парк Вольфсон, белый город Дани Караван. Вот, тоже интересное произведение, тоже интересное место, и я думаю, что вам понравится. Потом в Холоне есть сад кактусов. Вот, если честно, я посмотрела фотографию, да, я точно хочу. Как будто бы где-то на Диком Западе, как будто вот из вестернов вот взяли это все и перенесли в Израиль. А дальше есть цистерны в Рамле, там вода, своды, на лодочках можно покататься, вот это все тоже красиво для тех, кто любит воду, но не хочет ехать далеко куда-нибудь на север или на юг на водопады. А дальше есть колокольные пещеры, парк Бейт Гуврин. Также есть альтернатива, маршрут Хербет Мидрас. Вот это для тех, кто любит скалы, пещеры, природу, вот это вот влажность, холодно, это все. Ну, есть и такие люди, конечно же. Дальше есть смотровая площадка Пианино. Это тоже вы можете прямо в Google ввести, в Google, в Яндекс, в GPT-чате, и он вам выдаст это место, тоже можете приехать и насладиться этим всем. Я предлагаю вам пока насладиться еще мелодиями, а после этого мы продолжим.

0: слушайте каждый час новости на Первом.
1: Это самые проверенные факты.
2: Это самая оперативная информация.
3: Это самая непредвзятая подача.
0: Новости каждый час. Оставайся на Первом и не пропусти важное.

0: Действительно, около тебя бывает такое, что мир зеленее и солнце светлее. И вообще, когда есть какой-то теплый такой человек рядом и какой-то человек, который, ну, не знаю, который излучает доброту, или там родственник может быть ваш, или какой-то приятный друг, то и мир становится гораздо лучше. В студии Владлена Прешель, и на часах 12:55, не так много времени остается до закрытия этого часа, мы уже с вами поговорили о том, какие места посетить в Израиле, или чтобы насладиться природой, красотой, чтобы трава стала зеленее и солнце теплее, ну, светлее, как минимум. И знаете, чем я бы хотела закончить этот час? Что взять с собой вы можете в телефоне? Какие приложения вы можете скачать для того, чтобы ваше путешествие по Израилю было гораздо приятнее, гораздо удобнее? Вот, например, есть приложение, которое называется Amud Anan. Это приложение с GPS-картами маршрутов, и там поясняются, что это за достопримечательности на иврите, правда, но работает офлайн, то есть вы просто загружаете, и вам не нужна для этого сеть. Потом есть приложение coffeetrail.co.il, вернее, сайт, где обозначены все фудтраки и маленькие кафе в полях и поселках. Там есть частично на английском, то есть вы понимаете, да, небольшие рестораны, а вот именно эти маленькие, как их, вагончики, да, фудтраки, и особенно вот когда, например, где-то там поля, поселки, тоже очень удобно, потому что на картах это нигде не отображается. Дальше есть приложение parks.org.il, ну, то это тоже больше сайт, сайт всех национальных парков Израиля, и там можно проверить пешие маршруты в пустыне, например, на предмет дождей или учений. Есть версия на английском, то есть там вся актуальная информация про национальные парки Израиля, о том, что там посмотреть, как это все выглядит, и даже о том, какая там погода, и можно ли посетить в данную минуту, в данный момент времени, и насколько это будет целесообразно ехать туда сейчас, потому что если там, например, дождь или какие-то учения, то это все, конечно же, бессмысленно. Ну что, я закрываю этот час. Услышимся с вами в следующем часе, буквально минут через 7. Сейчас у нас новости, после этого песня, и мы снова с вами. Если вам есть чем поделиться, можете писать на номер WhatsApp 054-20-70-800, а я с вами, ну нет, не прощаюсь, на какое-то время только.
1: Реклама. Посудомоечные машины по самым низким ценам.
2: А можно еще дешевле?
1: Посудомоечные машины по самым низким ценам.
2: А, так скажи просто. Махсаны и Хашмаль.
3: Ниже в мире нет цены, чем Махсаны и Хашмаль.
1: Посудомоечные машины покупайте только в Махсаны и Хашмаль.
4: Те, кто разбираются в мясе, уже знают. А те, кто еще нет, самое время познакомиться.
5: Ля Вака Лока.
4: Аргентинский мясной ресторан в Герцли.
6: Мединат Иудим, 60.
5: Ля Вака Лока.
6: Ла Вака Лока.
7: Альтелливелла – высокий уровень по-итальянски и воплощение стильной и качественной мебели на любом языке. Мебель от Альтелливелла – высокий уровень по доступным ценам. Рожанский, 11. Решен Лицион. Звездочка 9246.
8: Работаем в субботу.
1: Посудомоечные машины по самым низким ценам.
2: А можно еще дешевле?
1: Посудомоечные машины по самым низким ценам.
2: А, так скажи просто. Махсаны и Хашмаль.
3: Ниже в мире нет цены, чем Махсаны и Хашмаль.
1: Посудомоечные машины покупайте только в Махсаны и Хашмаль.
9: Телефон снова на вибрации. Снова без звука. Снова перевернут экраном вниз. Подозреваете измену? Не оставайтесь с одними вопросами. Пришло время получить четкие ответы. Intelligo раскроет для вас всю картину. Быстро и точно. И вся ситуация прояснится.
10: 03-944-1111. Intelligo. 03-944-1111.

0: Хочется по-настоящему вкусно и быстро. Спрашивайте в магазинах. Шеф Абухари. Главный по вкусу.
1: Реклама.
2: Первое радио. Новости.
3: ООН требует от Израиля доступа в Газу для расследования военных преступлений. Подробнее через несколько секунд. Часов в Израиле. В студии Лидия Топельберг. Здравствуйте. Как сообщает информационный портал «Вести», Верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк потребовал предоставить международным следователям доступ в сектор Газа, чтобы помочь в сборе доказательств на фоне опасений по поводу военных преступлений со стороны Израиля. Обнаружение большого числа тел под завалами может свидетельствовать о военных преступлениях и других ужасающих преступлениях, добавил Тюрк. Представитель армии обороны Израиля сообщил, что вчера в центральной части страны было найдено тело солдата-резервиста. Военная полиция начала расследование. Об этом сообщает информационный портал Ynet. Подробности пока не приводятся. В Таифе, Джиде и Мекке прозвучала воздушная тревога из-за запуска ракет хуситами. Речь идет о первом срабатывании сигнала тревоги в Мекке с начала противостояния между йеменскими хуситами и Саудовской Аравией. Полиция сообщила о задержании еще одного подозреваемого в причастности к убийству Яниса Юшваева, которого СМИ называют главой кавказской мафии. Янис Юшваев был убит 23 августа у входа в закусочную на автозаправке в Кейсарии. Через два дня после убийства были задержаны двое подозреваемых, скрывавшихся на складе. У них был обнаружен нож. Подробности о задержании третьего подозреваемого в настоящий момент нет. Известно, что в соответствии с результатами допроса и собранными материалами полиция намерена просить суд продлить его содержание под стражей. Юшваева, группировка которого действовала в округе Шарон, неоднократно задерживали по подозрению в причастности к тяжким преступлениям. В частности, полиция проверяла его возможную связь с серией поджогов автомобилей в Ор-Акиве, стрельбой по дому бизнесмена в Хадере и стрельбой в Ор-Акиве, при которой пострадал случайный прохожий. Во многих случаях Юшваева освобождали без предъявления обвинений из-за недостатка доказательств. Напомним, 23 августа у входа в закусочную на автозаправке возле Кисари был убит Янис Юшваев, которого полиция считала главой преступной группировки, известной как «Кавказская мафия». На записи с камеры наблюдения, установленной на заправке, видно, что убийца ждал Юшваева у входа в закусочный, когда тот повернулся к нему спиной, достал пистолет и выстрелил ему в голову практически с нулевого расстояния. По сообщению информационного портала «Вести», 260 местных лидеров и активистов, как евреев, так и арабов, обратились к главе Еврейского национального фонда Эйялю Острински. Они просят принять меры против палаточного городка, который правые активисты-поселенцы недавно создали на землях Еврейского национального фонда на севере Израиля, рядом с арабским населенным пунктом Мадж-даль-Крум. Это беспрецедентный случай, когда поселенцы создали форпост для выпаса овец не на территориях Иудеи и Самарии, а уже на территории Израиля, в Западной Галилее, примерно в 4 километрах от Кармеля. В письме в Еврейский национальный фонд жители севера Израиля отметили, что это испытание принципа верховенства закона. Они заявили, что Еврейский национальный фонд несет ответственность за предотвращение ущерба общей жизни в Галилее. И о погоде. Согласно прогнозу Метеослужбы Израиля, сегодня на большей части территории страны температура воздуха существенно не изменится и будет незначительно выше среднесезонной, малооблачно. В Иерусалиме, в Тель-Авиве, в Хайфе, в Ашкелоне, в Аш-Доде 32 градуса, в Бершеве 35, на Голландских высотах, в Твери, на побережье озера Кинерет 37, на побережье Мертвого моря 39, в Эйлате 41. Температура воды около побережья Средиземного моря 30 градусов, высота волн от 40 до 80 сантиметров. Это были новости. Следите за развитием событий в следующих выпусках.

0: Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Мы открываем новый час этого сегодняшнего эфира на часах 13.09 в студии Владлена Прешель. Сегодня 15 сентября, и я рада, что я сегодня днем с вами. Не по вечерам, как обычно, а днем. Непривычно немножко, но я рада, что вы все такие проснувшиеся, все бодрые, веселые. Я вижу, что есть много сообщений. Спасибо за то, что вы пишете. Вот пишет Антиар Сават, например. Здравствуйте, Владлена. Good to have you with us. В начале прошлого часа вы спросили, нужен ли нам отпуск после отпуска. Лично мне кажется, что учитывая, в каком режиме мы здесь живем последние несколько лет, нам нужен не только отпуск после отпуска, но также нам нужен отпуск до отпуска, а также не помешал бы отпуск и во время отпуска. Всем здоровья, Антиар Сават. Да. Антиар Сават, вот здесь я с вами полностью соглашусь, потому что вот не помешало бы это все. Очень хотелось бы. Ну, вот мне не помешал бы отпуск после каникул. Вот для взрослых, чисто вот отдельно. Но это моя больная тема. Так, Алексей Котляр к нам с приколёхой от Лёхи прилетел, да? Привет, Влада. После длинных перелетов приколоться так охота. Есть вот такая приколёха, есть для отдыха от Лёхи. Как-то Сьюзи возвращалась после оперы в Ласкало вместе с мужем Паганелло. В миг релакса захотела. Так культурно отдохнула, что теперь массаж на скулы не мешало бы пройти. Подпевала ж часа три. Мой любимый тур «Рандот», я бы пела целый год, Паганелло ей сказал. Я там тоже подпевал, мне бы тоже на массаж. Отдых для искусства важен, хочешь что-то предложу? Вот, билетики держу. Сьюзи вместе с Паганелло побежали на Отелло. Про массаж уже забыли, ведь на опере тусили. Ой, Алексей, ну вот вы прям знаете прям вот в какую точку бить, потому что совсем скоро я уже тоже лечу в Милан, но я вам расскажу чуть попозже, конечно, об этом, обо всем, наверное, и не в этой программе, но меня пригласили поучаствовать в Милане, в Миланской неделе моды в качестве модели. Да-да-да, поэтому вот Ласкало, вот это все будет где-то рядышком. Совсем скоро она будет, с 24 сентября, ну, вернее, у меня пока с 24 сентября, не знаю, как у остальных, так что да, еще одна модель будет участвовать, модель из Израиля будет участвовать в Миланской неделе моды, так что можете за меня порадоваться, поздравить. Вот такие новости. Буду все освещать в соцсетях. Если хотите, переходите, подписывайтесь. Также подписывайтесь на канал Первого радио на YouTube. Вот это все. В общем, на все странички и Первого радио, и мои, и всех ведущих в соцсетях подписывайтесь тоже, чтобы уж, знаете, не было совсем нагло с моей стороны только за свои соцсети вас агитировать. Кстати, пока мы не пришли к другой теме, а тема там острая, очень острая, касается она Мэтт Гала и Джона Гальяна и его антисемитизма. Кто слышал, тот может написать, что вы слышали об этом и что вы думаете на этот счет. Чуть попозже я раскрою эту тему, потому что, ну, давайте в двух словах, да, начну. Вот прям такой мини-спойлер. Мэтт Гала — это ежегодное такое мероприятие, это большой благотворительный вечер, который в честь выставки в музее моды, в Нью-Йоркском музее моды Метрополитен проходит. И, в общем, каждый год есть какая-то тема определенная у этого Мэтт Гала, да. В прошлом году это было связано с искусством, там многие звезды участвуют, и мировые звезды, и спортсменов было, кстати, много, и не только теннисисты и гонщики Формулы-1, не только такие лакшери спорты, виды спорта, а еще и там фигуристы были, чемпионы олимпийские. Ну, то есть все, это очень масштабное культурное событие. Я думаю, что вы о нем слышали, и всегда есть какая-то тема. И вот в следующем году, в 2027, планировалось, что темой будет ретроспектива работ Джона Гальяна, который, ну, такой противоречивый, конечно, да, то его отменяют, то его обратно принимают. Но Анна Винтур уж очень любит этого Джона Гальяна и пытается его поддержать, да, потому что, как говорят, что талантливых людей надо поддерживать, потому что неталантливые пробьются сами. Талантливые люди, они такие ранимые все время, ну, в большинстве своем. И вот, наверное, за каждым талантливым человеком, мы, если мы посмотрим дизайнеров, да, например, или там известных людей, за каждым вот таким человеком искусства, талантливым, стоит кто-то. Либо какой-то там человек, который помогает финансово, либо какой-то человек, который продвигает, какой-то продюсер, то есть более такой приземленный человек. И вот, видимо, Анна Винтер у Джона Гальяна такая. Ну, в общем, дело в чем? В том, что это должна была быть большая выставка ретроспектива работ Джона Гальяна, и потом целый год была бы выставка его работ в музее. То есть вообще... Вообще очень редко устраиваются такие выставки в честь живых маэстро, да, обычно, если уже там, ну, все, его нет с нами, вот Карл Лагерфельд, например, да, его нет с нами, и в честь него вот устраивали Мэтт Гала, например, а тут в честь живого, это такое событие очень яркое, но... Что известно про Джона Гальяна? Вы знаете, что известно про Джона Гальяна? Огромный скандал был связанный с его уровнем и с его вообще антисемитизмом, потому что он... Ну, было такое, что он был зависим от разных веществ, и в Париже, если я не ошибаюсь, он вступил в конфликт с одной еврейкой и начал говорить, что он поддерживает вот это все, что было, ну, там, что он поддерживает там Гитлера, вот это все, и дальше очень неприятные вещи говорил, которые я вообще не хочу это произносить никогда, и не хотелось бы это слышать, за что его отменили. Благо, культура отмены в США работает хорошо, за что его отменили там, уволили из Dior, он тогда работал в Dior. Ну, в общем, он был, ну, то есть прям персона нон грата везде. Я думаю, что и Натали Портман выступала против него, потому что, ну, так как бы нельзя. Еще он против азиатов что-то говорил, то есть там такой расизм у него очень, очень явно присутствует, особенно, видимо, когда он не контролирует свою речь, а особенно, когда он под какими-то веществами. Он там и в рехабах лечился, и везде. Ну, в общем, эту историю мы не забыли, и многие не забыли, и сообщество наше тоже, и в США еврейское сообщество тоже не забыло, и он извинялся, уж извинялся, как мог, там что только не было, и он и к раввинам ходил, там, и изучал иудаизм, и что-то, что только не было, извинялся там, как, ну, вот, вот прям всеми способами, но как будто бы осадочек остался, и как будто бы, ну, вот опять же, можете свое мнение написать, такие люди не меняются, ну, вот как будто бы он обозначает свою позицию, да, и вряд ли она изменится, как мне, опять же, кажется. Не знаю, как вам, можете об этом написать, как раз есть что обсудить. Вот, и, в общем, ему начали припоминать это все. И в Америке тоже, ну, как вы знаете, наверное, вы без меня это знаете, что самые влиятельные, обычные, богатые, вы знаете их национальность, нашу национальность, да, что самые сильные мира сего обычно мы. Вот, и поэтому, конечно, все завозмущались, запротестовали, что как в честь такого антисемита можно устраивать вообще ретроспективу, и еще и это 3 мая, это день памяти жертв Холокоста, ну, в общем, там такое развернулось. И, в общем, Джон Гальяно решил, что он сам отступает от этого всего. Он сказал, что извините, да, был неправ, спасибо за доверие, спасибо за то, что дали мне такую возможность, но я ей не воспользуюсь, потому что, ну, вот слишком высокий уровень хейта и слишком высокий уровень недовольства. Вот у меня к вам вопрос. Раз уж мы затронули эту тему, да? Что вы думаете насчет этой ситуации? Стоит ли прощать дизайнера? И вообще должны ли дизайнеры и люди искусства лезть в политические дела и в какие-то вот, вот такие темы серьезные? Или занимайся вот своей деятельностью, да, в своей сфере, развивайся и развивайся. Не надо лезть куда-то еще. Вот я очень жду ваше мнение по этому вопросу. Пока я прочитаю ваши сообщения, которые есть не по этой теме, но очень жду на 054-27-800, что вы скажете, что вы думаете насчет этого, потому что тема, правда, очень актуальна, это вот не, совсем недавно он опубликовал это письмо, что вот я не смогу. Как вы думаете, это как-то связано, или стоило бы вообще простить, забыть и устраивать все-таки выставку, ретроспективу в его честь? Так, нам пишут, тем не менее... А, как вас найти в личной соцсети, можно ответить, не объявляя. Ну нет, я объявлю, как это не объявляя, вы что? Как Владлена, нижнее подчеркивание, Прешель. Вот так и найти можно меня в соцсетях, в Инстаграм и на Фейсбук. И там столько всего интересного, даже себе не представляете. Даже танцы, которые за кадром происходят. Лопух еще пишет: Влада, можно вопрос, как ты относишься к тяжелой музыке? Это тоже искусство, не правда ли? Да, Лопух, конечно, тяжелая музыка — это тоже искусство, любая музыка для меня — это искусство, и если человек талантлив, и если человек самовыражается в этом, и это находит отклик у кого-то еще, и это помогает кому-то еще ощутить причастность к этой группе, или, может быть, искусство уже, оно что делает? Оно часто помогает нам избавиться, ну, не знаю, наслаждение получить, избавиться от какой-то боли, что-то прочувствовать, прочувствовать причастность. То есть, если все эти функции выполнены, то, конечно, да, то любое дело может быть искусством. И Алексей Котляр пишет: спасибо, Влада, удачи в Милане. Спасибо большое, Алексей, очень приятна ваша поддержка. Ну что, я жду ваши соображения, ваши мысли насчет Джона Гальяна. Я вам только что рассказала, в чем там ситуация. Пока предлагаю послушать рекламу, несколько песен, и я готова читать ваши сообщения.
1: Реклама. Только в Центркар. Скажите радио и получите ваш автомобиль прямо сегодня. Оплатить вы начнете только через 3 месяца. Центркар Азур.
2: Мантис, Мантис. Мантис. Невероятные запеченные бараньи ребрышки с овощами. Мантис. Ришон Ле Цион. Ицхак Бен Цви. 23.
3: Смаданный мани. Праздник со вкусом. Язык говяжий копченый 6,90 за 100 граммов. Паштет из гусиной печени 14,90 за 140 граммов. Скумбрия холодного и горячего копчения 8,90 за 100 граммов. Майонез Слобода 18,90 за 750 граммов. Все скидки ищите в соцсетях «Смаданный мани».
2: Подозреваете измену? Он говорит, что на работе. Она говорит, что у подруги. Но что-то в этой истории не складывается. Вы заслуживаете знать правду. И как можно скорее. Интеллиго. И вся картина становится ясной. 03-944-1111. Интеллиго. 03-944-1111.
4: Те, кто разбираются в мясе, уже знают. А те, кто еще нет, самое время познакомиться.
5: Ля Вака Лука.
4: Аргентинский мясной ресторан в Герфли.
6: Медина Теудин, 60.
5: Ля Вака Лука.
6: Ля Вака Лука.
1: Реклама.
7: Are you ready for this? Oh, shit.

Да, счастье мы все просим, потому что счастье — это то, без чего, наверное, невозможно жить. И хотя бы какие-то маленькие частички, хотя бы маленькие какие-то вещи, которые нас делают счастливыми каждый день, мы должны их учитывать и должны их делать для себя, потому что так жить гораздо приятнее. В студии Владлена Прешель на часах 13:29, сегодня 15 сентября. И мы с вами затронули очень такую глубокую и, как я считаю, довольно тяжелую тему. С виду все кажется так довольно, ну, не знаю, легко, Джон Гальяно, там, мода, ла-ла-ла. Но за этим всем, за этим кутюрье скрывается очень много странных вещей и не совсем хороших по отношению к нам с вами. И вот я уже рассказала небольшую предысторию, что была запланирована большая выставка, ретроспектива в честь Джона Гальяно, и большое событие Met Gala должно было тоже состояться в честь него, когда все звезды были бы одеты в его одежду, там отсылки какие-то были к первым коллекциям, и не только, к разным периодом его жизни, и ее отменили, ну, вернее, как бы он сам отменил, но после некоторых событий, после хейта, потому что он позволял себе очень серьезные высказывания против евреев и очень был антисемитски настроен, ну, потом он извинялся, понятно, но тем не менее. И вот мы с вами решили обсудить, да, стоит ли таким людям вообще лезть куда-то, кроме искусства, да, кроме мира моды, и насколько это может вообще повлиять на все остальное. И вот Игорь пишет, Игорь хоккеист. Спасибо за то, что вы уточнили, что вы хоккеист, вы знаете мои слабости, да? Окей, добрый день, Влада. Я считаю, что люди, которые занимаются творчеством, люди, которые в спорте или во всем другом, не должны влазить в политику. Вот, а тебе удачи, это большая честь представлять страну в такое тяжелое время. Да, спасибо большое за пожелание удачи. Это я рассказала про то, что я еду в Милан в качестве модели на Миланскую неделю моды. Да, спасибо большое. Насчет того, что такие люди не должны быть причастны к политике, честно говоря, я с вами соглашусь. Кто-то не согласится, но я соглашусь, потому что это люди известные. Это люди, которых, ну, они как тоже инфлюенсеры, да, сейчас модное слово, они влияют на очень многих людей, и они подают пример многим своим фанатам, своим поклонникам, поклонникам их творчества, но не все разделяют их таланты, их творчество и их жизненную позицию, то есть... И нужно понимать уровень вообще ответственности таких людей за какие-то высказывания. Потому что если за тобой следят миллионы людей в соцсетях или там, ну, вообще, в принципе, смотрят, что ты делаешь, чем ты живешь, пытаются копировать тебя, как-то там молодые на тебя смотрят люди, и не только, ты должен как-то понимать, что ты можешь какие-то неправильные настроения внести в это общество. И, наверное, если осознавать этот уровень ответственности, да, то, ну, не стоит, наверное, лезть, да, ну, скажем, таким грубым словом, но тем не менее, лезть туда, где ты вообще не разбираешься, и что может причинить вред кому-то. Потому что это реально огромная ответственность. Так, пишет нам еще Аленка. Милая Влада, что говорить о Гальяно? Как будут ходить по Израилю и смотреть в глаза семьями пострадавших, пострадавшим, семьям пострадавшим родных и друзей 7-10, бывшим заложникам и вообще израильтянам, создателю фильма «Наца». Кто их родил и воспитал? Позор им и их помощникам, создавшим очередной пасхаль чернения Израиля. Да, об этом у нас сегодня и новости были, Лидия Тупльберг об этом упоминала. И вообще, да, это тоже еще одна тема, которую стоит затронуть. Но я больше, честно скажу, да, я больше вот по миру там моды, вот этого всего, и творчества, и я не возьму, наверное, на себя такую ответственность это обсуждать сейчас. Я думаю, что вы с другими ведущими это обсудите. Но действительно, да, и действительно, эта история очень нашумевшая. И я слышала, что если к создателю
если создатели, вернее, к созданию причастны были какие-то люди, у которых есть гражданство Израиля или что-то такое, я думаю, что на них будут наложены какие-то определенные санкции, потому что, ну, это, конечно, допускать не стоит. А, дальше Лопух нам пишет. Лопух все о своем, да, о тяжелой музыке. Ну окей. А, я счастлив, что влился в метал лет с 13, еще там в совке. Были еще древние кассеты, бобины, магнитофоны, бесконечные перезаписи. Ну, короче, сама знаешь. Но самое главное, в чем прикол. Для далекого человека от металла это просто шум. А металлист может слушать все. Я рос на Пугачевой, Зыкиной и прочих западных поп-исполнителях. Но это так, мое проверенное наблюдение. Ну да, действительно, у меня, кстати, такое мнение еще по поводу тяжелой музыки. У нас, когда в программе «Не по Фрейду» бывали IT-специалисты, какие-то очень умные люди, которые постоянно, у которых есть мозговая деятельность, да, и вот недавно был Антон, Антон Математикс, он в соцсетях, который тоже решает какие-то невероятные примеры, и у него своя школа математики. Они все слушают тяжелую музыку. То есть, я не знаю, может быть, их это разгружает, может быть, еще что-то. То есть, как будто бы тяжелая музыка — это музыка для очень умных людей. Я не знаю, почему. Ну, когда вот, например, тоже есть в каждой компании, ну, во многих компаниях IT-отдел, да, где сидят люди, которые, у которых мозг работает, просто кипит постоянно, и они, у них там такие процессы идут невероятные. И тоже они все слушают тяжелую музыку. Но это о чем-то говорит, это говорит о том, что, наверное, что эта музыка — это не просто шум, а эта музыка, она помогает, наверное, перенастроиться, она помогает каким-то образом разгрузить мозг или переключиться, я не знаю. Вот, Лопух, что, ну, раз уж мы на «ты», да, с тобой, что тебе помогает эта музыка преодолеть, или зачем ты ее слушаешь, что ты в ней такого находишь? Так, ну пока мы послушаем не тяжелую музыку, такую очень легкую, позитивную, настраивающую на энергичный лад. После этого реклама, и я зачитаю остальные ваши сообщения. Я вижу, что вы пишете. Не прекращайте это делать.

0: За 25 лет в Израиле изменилось многое. Выросли новые города, сменились поколения, появились тысячи новых бизнесов. Но одно осталось неизменным. Когда миллион человек садятся за руль, готовят ужин или открывают свое дело, они включают нас.
1: 25 лет мы говорим с русскоязычным Израилем на одном языке. И если вашей рекламы все еще нет в нашем эфире, значит, о вас не знает полстраны. Доверьте свою рекламу проверенному имени. 25 лет вместе. Реклама на Первом радио. 03-94-94-888.
2: Реклама.
3: Лэптопы по самым низким ценам.
4: А можно еще дешевле?
3: Лэптопы по самым низким ценам.
4: А, так скажи просто. Махсаны и Хашмаль.
5: Ниже в мире нет цены, чем Махсаны и Хашмаль.
3: Запомните, лэптопы покупайте только в Махсаны и Хашмаль.
6: Только в Центркар. Более 300 автомобилей из первых рук по лучшим ценам, включая новые. Центркар Азур.
7: Сейчас в Суперфарм праздничная акция на парфюмерию «Крош Хашана». Широкий выбор популярных ароматов со скидкой до 50%. Ждем вас в наших магазинах, на сайте и в приложении. С праздником! В соответствии с условиями акции.
3: Лэптопы по самым низким ценам.
4: А можно еще дешевле?
3: Лэптопы по самым низким ценам.
4: А, так скажи просто. Махсаны и Хашмаль.
5: Ниже в мире нет цены, чем Махсаны и Хашмаль.
3: Запомните, лэптопы покупайте только в Махсаны и Хашмаль.
2: Реклама.
8: Ну что, снова в эфире с вами Владлена Прешель. Остается совсем немного времени до конца этого эфира, до двух часов. И вот Игорь написал: Владлена, ты классно ведешь эфир, приятно слышать. Спасибо большое, Игорь, так приятно. Боже, вот такие сообщения, они прям делают мой день. Так, ну что, мы возвращаемся к нашему Джону Гальяно, да, потому что есть что обсудить. Антиарсават пишет: лично мне кажется, что каждый имеет право высказать свое мнение, и неважно, кто ты по профессии, врач, водитель автобуса или, прости господи, мужчина-модельер. Но ты также должен быть готов ответить за свои слова. Вам, Влада, удачи на Апеннинском полуострове. Да, Антиарсават, я полностью с вами согласна, просто у водителя автобуса нет многомиллионной аудитории, понимаете, наверное, может, у какого-то есть, и просто нужно осознавать ответственность, да, и быть готовым ответить за свои слова, а не потом извиняться. Ну, я думаю, что там имеет место, ну, алкоголь или что-то запрещенное, и язык развязывается, и ты вообще не контролируешь себя, я так думаю. Так, Михаил пишет нам: вот вы говорите, что деятели моды не должны лезть в политические дебаты, но ненависть к евреям — это не политика, это воспитание и состояние души. Соглашусь с вами, Михаил. Он тот, кто он есть, а политика тут ни при чем. И, кстати, на мой взгляд, политикой может и должен заниматься каждый. Если ты не лезешь в политику, то политика полезет к тебе через законы, налоги, социальную повестку или еще каким-то образом. Михаил, спасибо вам большое за ваше мнение. Про состояние души и воспитание я согласна полностью, но вот именно поэтому, наверное, его и не простили, потому что если это уже такое какое-то перманентное состояние, то вряд ли оно поменяется, я так думаю. Так что вот если вы не согласны, можете написать. Михаил, спасибо вам большое еще раз. Так, пишет нам Герц: привет. Всякая попса приходит и уходит, их никто не помнит. Рок и классика вечны. Это мы про музыку уже, да? У нас есть две параллельные темы. Одна — это тяжелая музыка, видимо, а вторая — это Джон Гальяно. И вот у нас на две эти темы приходят сообщения. Так что можете писать на 054-2070-800. Всякая попса еще раз приходит и уходит, пишет Герца, их никто не помнит. Рок и классика вечны, ибо это столпы мировой культуры. Да-да, начнут сейчас пуритане стонать: рок — это алкоголь, наркотики и секс. Только все эти невоспитанные рокеры, ну, невоспитанные в кавычках, но, по крайней мере, большинство дотягивают далеко за 70-75, умудряются собирать стадионы. Мой горячий привет Мику Джаггеру, Металлике и так далее. Попса только и может что под фанеру скакать и не всегда даже попадать в фанеру. Вот, Герц, действительно, я слышала, что у меня тут коллеги, друзья ходили на Альбана, тоже же ему сколько, больше 70 лет, да, 83 года, мне подсказывает Дарья. И вы понимаете, что... Ну, он не рокер, конечно, да, но тем не менее... Катя до сих пор танцует под Феличита, да? Да, но тем не менее, да, вот люди как будто бы старые закалки и вот того времени, не знаю, я сейчас говорю как пенсионер, конечно, но тем не менее, как будто бы они более здоровые, более энергичные, и еще в свои 80 там, с хвостиком лет они еще могут зажигать так, что потом неделю еще прилив энергии у их аудитории, понимаете? Поэтому вот, наверное, соглашусь дальше. Но про рокеров, которые дотягивают до 75, да, это тоже надо умудриться такой образ жизни вести, еще дотянуть до 75 лет. Это прям талант, я считаю. Так, ну что, я предлагаю вам послушать не рокера, не Альбана, а Валерия Меладзе. Он тоже в такой, в соку, в самом соку мужчина. Песня «Иностранец». После этого я снова с вами.

0: 1965 год. Советский Союз. Обычная квартира. 2 часа ночи.
1: Вы слушаете «Голос Америки» из Вашингтона. Начинаем программу на русском языке.
0: Наши дни. Израиль. Обычная квартира. 2 часа ночи.
2: Первое радио. Первое радио 24 часа в сутки вещает в интернете. Не расставайся с любимыми песнями ни на минуту. Слушай Первое радио круглосуточно на сайте и в аппликациях.
3: Имейте совесть! 2 часа ночи!
2: Круглосуточно с тобой. Первое радио в интернете.
4: Ну что, дорогие друзья, подходит к концу. Сегодняшний эфир остается буквально 5 минуточек. Я готова зачитать ваши сообщения. Спасибо большое за то, что вы пишете. В студии Владлена Прешель по-прежнему на часах 13.51. Сегодня 15 сентября. Ну что, вы пишете. А вот про музыку, кстати, Герц продолжает писать. Мы поговорили о том, что вот даже в каком-то уже таком зрелом возрасте, да, за 80 умудряются певцы некоторые, и рок-исполнители, и не только, выглядеть хорошо, и еще и на сцене заводить толпу, и еще и, понимаете, чтобы еще и быть энергичнее, чем некоторые молодые люди. Поэтому вот об этом, вот в этом контексте Герц пишет еще. Единичные случаи бывают: Альбана, Абба, Боне, Мадонна, но это скорее редкое исключение. Кстати, в программе ПМ есть конкурс «Загадка», где выигравший заказывает песню. Так раньше больше 90% выигравших заказывали рок-композиции, а мне перестали давать участвовать, так как я заказывала всегда рок, и мне сказали, что это слишком тяжело для нашего формата, для нашего радио. Ну, ничем не могу помочь, Герц. Наверное, вы действительно заказывали что-то очень тяжелое. Вы же слышите, какие у нас композиции играют, это что-то такое. Может быть, не все могут такое воспринимать. Если постоянно слушать рок, это тоже довольно тяжело, особенно для тех, кто не привык его слушать. Так что не расстраивайтесь. Ну, вот у нас тоже неплохие песни, мне кажется, играют. Так, сейчас мы возвращаемся к теме Джона Гальяно. У нас вторая тема есть, и его отмене его ретроспективы и Мэтт Гала в его честь, которое должно было быть в 27-м году, 3 мая. Валентина пишет: здесь политика совсем ни при чем, антисемит — это не политическая партия, это болезнь, причем неизлечимая. Вещества, которые развязывают язык, тоже не виноваты, наоборот. Без них мы бы могли не узнать про эту болезнь, у него... Что у трезвого в голове, то у нетрезвого на языке. Прощать нельзя, он не может поменять свои взгляды. Валентина, ну вот честно сказать, я с вами немного, ну не немного, я с вами соглашусь, потому что, да, если ты в нетрезвом состоянии что-то говоришь, то значит это у тебя на уме, когда ты трезвый, просто ты об этом умалчиваешь, поэтому, ну вот, да, такое. Наверное, больше соглашусь, чем не соглашусь. И Лея той же позиции поддерживается, что бывших там антисемитов и так далее не бывает, что все они, ну, пропитаны этой идеей, и, наверное, вряд ли они меняются. Ну что, мы с вами решили коллективно, что мы не прощаем Джона Гальяно. Он наверняка не слушает наше радио, но тем не менее мы поддерживаем его решение отступить от участия, ну не от участия, а от того, чтобы в его честь делали ретроспективу его работы, большую выставку, и в честь его устраивали Мэтт Гала 27-го года. Наверное, он сделал очень правильную вещь и очень с точки зрения морали такую мудрую и красивую, ну, не вещь, да, а очень мудро и красиво сделал, что он сам отступил, сказал, что вот он не сможет принять участие. Наверное, это наилучшее.

ну, эфир, такое бывает очень-очень редко, и я скучаю по вас невероятно, и по утренним эфирам иногда тоже скучаю, ну, это было давно уже, да. Спасибо за то, что были с нами, спасибо за то, что писали, и сейчас будет музыка, реклама, и продолжаем наше вещание.

0: Реклама.
1: Роботы-пылесосы по самым низким ценам.
2: А можно еще дешевле?
1: Роботы-пылесосы по самым низким ценам.
2: А, так скажи просто. Махсаней Хашмаль.
3: Ниже в мире нет цены, чем Махсаней Хашмаль.
1: Запомните, роботы-пылесосы покупайте только в Махсаней Хашмаль.
4: Смаданэй Мани. Праздник со вкусом. Креветки XL очищенные 19,90 за полкило. Красная икра 39,90 за 190 граммов. Масло подсолнечное рафинированное Люкс. Две банки за 17,90. В соответствии с условиями мероприятия.
5: Грузинский вино. Семь буквы. Первый буква А.
6: По горизонтали или по вертикали?
5: Какой хинкали, какой вертикали? Азнаури.
0: Азнаури. Истинное наслаждение для ценителей качественных вин.
7: Содержит алкоголь. Рекомендуется воздерживаться от чрезмерного употребления.
8: Вы в процессе развода? Не позволяете скрытым счетам или незадекларированным активам поставить под угрозу будущее ваших детей. Прежде чем подписать соглашение о разводе, узнайте все факты. Intelligo. Вы заслуживаете знать правду. 944-1111. Intelligo. 03-944-1111.
0: Реклама.
9: Первое радио. Новости.
10: В секторе Газа уничтожены высокопоставленные террористы Хамаса. Подробнее через несколько секунд. В 14 часов

0: Израилем. В студии Лидия Топельберг. Здравствуйте. По сообщению пресс-службы армии обороны Израиля, накануне Цаалем были ликвидированы двое высокопоставленных террористов Хамаса. Цааль нанес удар в районе Хан-Юниса, ликвидировав террориста Рифата Абу-Замара, командира роты оперативного штаба военного крыла террористической организации Хамас. Абу-Замар организовывал и проводил подготовку террористов военного крыла Хамаса перед резней 7 октября, а в последнее время продолжал обучать боевиков и развивать боевые возможности организации. В результате еще одного удара в городе Газа Цааль ликвидировал Мухаммада Хадера Фахми Аджура, который также служил в военном крыле Хамаса и занимался производством вооружений для организации. В последнее время оба террориста продвигали планы терактов против военнослужащих Цааля и граждан государства Израиль и участвовали в восстановлении возможностей организации, систематически нарушая соглашение о прекращении огня. Они были ликвидированы с целью устранения исходившей от них угрозы. До и во время ударов были приняты меры для максимального снижения риска причинения вреда мирным жителям, в том числе использовались высокоточные боеприпасы и воздушные наблюдение. По данным информационного портала «Вести», крупные силы полиции Израиля при поддержке волонтеров проводят масштабную операцию по поиску пропавшей женщины на открытой местности в районе Мевасер-Циона к западу от Иерусалима. Есть указания на то, что обстоятельства исчезновения женщины носят криминальный характер. Источник в полиции сообщил, что существуют серьезные опасения за жизнь пропавшей. Во время остановки поезда на станции Тель-Авив-Агана сегодня утром загорелся электросамокат одного из пассажиров в тот момент, когда пассажир выходил из вагона. Как сообщает Маариф, контролер «Ракевит Исраэль» быстро отреагировал и действовал в соответствии с инструкциями, принял необходимые меры для обеспечения безопасности пассажиров и удалил самокат из поезда. Прибывшие на место пожарные потушили его, пострадавших нет. После проведения необходимых проверок исправности вагона поезд продолжил движение. В «Ракевит Исраэль» напоминают, что заряжатель электросамокаты и электровелосипеды от розеток в поездах категорически запрещено в целях обеспечения безопасности пассажиров и предотвращения угрозы их жизни. Египет и Греция начали совместные военные учения «Медуза-15». Об этом сообщила египетская армия. Маневры продлятся несколько дней и пройдут в Средиземном море, а также на нескольких греческих авиабазах. В учениях задействованы военно-морские и военно-воздушные силы двух стран, подразделения противовоздушной обороны и разведки специальных сил, включая десантников и спецназ. Кроме того, к маневрам привлечены военнослужащие Франции, Италии и греко-кипрской администрации. На первом этапе египетские и греческие военно-морские силы отработали переход к Греции. Участники также провели теоретическую и практическую подготовку, направленную на согласование тактики и обмен военным опытом. Программа учений «Медуза-15» предусматривает отработку управления военно-морскими и воздушными операциями против различных угроз. Военные также проведут стрельбы боевыми патронами и тренировки по противодействию нетрадиционным угрозам. Министерство здравоохранения объявило об обязательном кипячении воды перед употреблением, приготовлением пищи и чисткой зубов в кормиеле в связи с получением аномальных результатов анализов воды. В сообщении говорится, что сырой водой можно пользоваться для купания и санитарных нужд. И о погоде. Согласно прогнозу метеослужбы Израиля, сегодня на большей части территории страны температура воздуха существенно не изменится и будет незначительно выше среднесезонной и малооблачно. В Иерусалиме, в Тель-Авиве, в Хайфе, в Ашкелоне и в Аш-Дуде 32 градуса, в Бершеве 35, на Голландских высотах, в Твери, на побережье озера Кинерет 37, на побережье Мертвого моря 39, в Эйлате 41. Температура воды около побережья Средиземного моря 30 градусов, высота волн от 40 до 80 сантиметров. Это были новости. Далее в эфире «Вопрос ребром» с Марком Кричевским.
1: Вопрос ребром. Вопрос ребром.
2: Добрый день, дорогие друзья. Как всегда в это время на Первом радио программа «Вопрос ребром». И не только, кстати, на Первом радио идет прямая трансляция на YouTube-канале Первого радио, где вы можете смотреть, ставить лайки, подписываться, писать свои комментарии. В общем, делать все, что любит YouTube. И мы продолжаем серию встреч, таких предвыборных встреч. И сейчас у нас сегодня депутат Кнессета, министр, член партии Ликуд Зеев Элькин. Зеев, здравствуйте.
3: Здравствуйте.
2: Зеев, ну давайте, вопросов на самом деле огромное количество. Давайте вот начнем, наверное, с главного. Хотя что такое главное? Вот вы, когда возвращались в Ликуд, в этой партии, по вашим словам, политическое выживание премьер-министра было важнейшим интересом. Сегодня политическая
3: анатомия... Когда я возвращался в Ликуд?
2: Нет, ну когда вы не были в Ликуде, вы
3: в 20-м году, да.
2: Да, что политическое выживание Нетаньяху стало важнее интересов государства, скажем так. Сегодня политическое выживание Нетаньяху больше не является важнейшим интересом государства. Оно как бы уже не...
3: Смотрите, я последние 2 года провел в военно-внешнеполитическом кабинете с Нетаньяху. Наверное, в самые драматические моменты, которые я помню вообще в истории страны, вот за то время, которое я в политике 20 лет, уже даже чуть больше, 20 с половиной, я не помню таких драматических решений и ситуаций, которые могут сравниться с тем, что было в последние 2 года. И я наблюдаю с близкого расстояния, наблюдал и наблюдаю за Нетаньяху в процессе вот того, как он руководит страной.
2: Он изменился?
3: В этой ситуации. Я должен сказать, что я снимаю шляпу, да, то есть я видел его перед этим в кабинетах много лет, та виртуозность, с которой ему удается вот вести этот корабль в достаточно бурных водах, да, и согласовывать, с одной стороны, внешнеполитические аспекты, с другой стороны, наши внутренние моменты, боевую готовность и... Все, что произошло вот в этих 2 войнах, которые были с Ираном, и то, что произошло по отношению к Ливану, то есть изменился весь Ближний Восток. И поэтому я сказал Нетаньяху в беседе, которая у нас была, и сказал об этом публично. У меня нет проблемы повторить это у вас. Да? То есть политик, мне кажется, должен уметь признавать свои ошибки.
2: После Любой того... политик, я прошу прощения, потому что вот смотрите, как интересно.
3: Сейчас, секунду, я только закончу.
2: Я говорю, любой политик должен признавать свои ошибки.
3: Политик, который считает, что ошибся, должен уметь признавать свои ошибки, должен уметь делать это публично. И я должен сказать, что после того, как я наблюдал с очень близкого расстояния и в очень интимные моменты, как Нетаньяху руководит страной в такие вот минуты, я должен извиниться перед ним за часть тех слов, которые были сказаны 6 лет тому назад.
2: Окей, я эти даже слова не воспринимаю. Мало ли что мы говорим. Мы главное сегодня разобраться в сути. В 2008 году Бенямин Нетаньяху после Второй Ливанской войны, я думаю, вы это прекрасно помните, заявил, выступая в Кнессете, знаменитая речь: «В демократии армия является инструментом реализации политики правительства. А главная ответственность за ведение войны лежит на политическом руководстве и прежде всего на премьер-министре». Согласны ли вы с этим утверждением или сегодня это уже не так... релевантно?
3: Нет, я думаю, что это во многом релевантно. Действительно, в конечном счете, это правда, что у структур безопасности наших есть такая пагубная привычка стараться диктовать свою точку
2: раз,
3: зрения политическому
2: руководству. Еще раз, в 2008 году
3: Но
2: так не было.
3: Но ответственность, она в конечном счете на политическом руководстве.
2: В этой связи?
3: Несомненно.
2: Почему сегодня Нетаньяху не говорит то же самое про 7 октября? Почему сегодня он старается переложить на всех ответственность, рассказывает о том, что если бы его разбудили, все было по-другому, виноваты все, кроме него. То есть в 2008 году он сказал великие слова, великие слова. А сегодня, когда речь касается его, ну, создается у многих впечатление, что как бы он о них подзабыл.
3: Знаете, я думаю, что как раз и сегодня эти слова верны. Нетаньяху нужно оценивать, как вы правильно сказали, тогда эти слова относились к ведению Второй Ливанской войны. Нетаньяху нужно оценивать по тому, как он руководил страной в эту войну, которая длилась уже, ну и длится в каком-то смысле последние 3 года. И когда мы смотрим на то, где мы были в ее начале и где мы находимся в ее конце, да, войну не оценивают по одному ее дню, войну оценивают по общей ситуации, изменился весь Ближний Восток. Окей. Когда мы смотрим на наших врагов, Марк, где мы были, я сидел на заседаниях Комитета иностранных дел и обороны, где нам рассказывали, что к концу 26-го года у Ирана уже должна была быть возможность совершить первый ядерный взрыв, и к концу 27-го года, не в какие-то далекие годы, уже Иран должен был обладать ядерным оружием. И посмотрите, где был Иран, и где он сегодня.
2: Вот Вы историк. Ту часть Второй мировой войны, которая касается Советского Союза. Надо оценивать только по 9 мая Или все-таки по пакту Молотова-Риббентропа, по 22 июня, про 5 миллионов людей, которые попали в плен? Почему надо оценивать?
3: Надо оценивать по совокупности. Кстати, между прочим, не зря в конечном счете, когда закончилась эта война, Советский Союз воспринимался как победитель в этой войне, а не как проигравший, несмотря на все тяжелые моменты, которые были в 41-м и 42-м году. Потому что в конечном счете смотрят на полную картину. То же самое касается, кстати, и армии союзников, и много чего другого. Почему Черчилль рассматривался как великий британский лидер? Да? Его судили не по тяжелым дням обстрела Британии, когда он был британским лидером, а его судили по совокупности, что он смог, несмотря на тяжелую очень ситуацию, возглавить Британию и поставить ее заново на ноги и помочь активно ей выиграть в этой войне. То же самое и здесь. Если мы смотрим, где мы были 7 октября, и где мы сегодня, и какую дорогу прошло государство Израиль за эти 3 года, надо отдать должное, под руководством Нетаньяху и этого кабинета, видим, что произошло в Ливане. Да? Не только Насралла уже нет. Весь генштаб Хизбаллы, с которым начиналась эта война, из 20 человек остался один последний. И я думаю, что его время придет рано или поздно. Осталось 20% ракетного потенциала Хизбаллы от того, что было. Когда, опять же, нас собирали в Комитете иностранных дел и обороны, несколько лет тому назад нам говорили, война с Хизбаллой, тысячи погибших
2: на
3: в Израиле
2: деле,
3: и многоэтажки, которые
2: на
3: будут
2: самом деле,
3: падать.
2: Это говорил Нетаньяху Галланту, когда Галлант говорил, надо атаковать Хизбаллу. Как говорит Галлант, опять же, я там не был. Галлант говорит, это вы, наверное, слышали, его Нетаньяху пригласил к окну и сказал, это все будет разрушено. То есть Нетаньяху так же думал. Более того, мы вспоминаем палатку...
3: Это была оценка армейская.
2: Более того, мы вспоминаем палатку Хизбаллы. Мы вспоминаем это устройство взрывное, которое было на территории Израиля, поставлено Хизбаллу, и не было никакой реакции. Это тоже было во время Нетаньяху. Ну хорошо.
3: Так. Я вам, опять же, я повторяю, это была оценка силы, кстати, абсолютно более-менее верная силы, которая была у Хизбаллы в начале этой войны. И где сегодня Хизбалла? У него осталось 20% ракетного потенциала, все руководство уничтожено. И сегодня Израиль контролирует зону безопасности в Южном Ливане, тем самым как бы предоставляя гораздо больше безопасности жителям нашего севера. Да? То есть вся концепция наша в области безопасности изменилась.
2: Которую разработал премьер-министр.
3: Которая годами тут существовала при разных правительствах.
2: Но с 2009 года, за маленьким исключением, был один премьер-министр.
3: Если вы помните, практически все, посмотрите вот на всех лидеров, которые сегодня претендуют на лидерство.
2: Да.
3: Они все были часть политического истеблишмента, все сидели в кабинете или как премьер-министры, или как высокопоставленные министры, или были начальниками генштаба. Да, вот возьмите этот список. Нафтали Беннет, Яир Лапид, Гади Айзенкот, Яир Гулан. Это же вся верхушка
2: нашей элиты в области безопасности. Мы же с вами возвращаемся к тому, что вся ответственность лежит на премьер-министре.
3: Поэтому ответственность лежит на всем политическом и военном руководстве.
2: Но главный премьер-министр или нет? Или я что-то не путаю?
3: Главный премьер-министр Беннет и Лапид, кстати, были премьер-министрами тоже.
2: Ну сколько они там были? Я вас умоляю.
3: В самое критическое время, между прочим, когда часть концепции обороны Газа была разработана. Но дело не в этом сейчас. Была ошибочная концепция у всех. Я сидел в этом военно-внешнеполитическом кабинете, я слышал этих генералов один за одним, я слышал, что нам говорили Шабак и армия, как они воспринимают, как они прогнозируют поведение Хамаса. И вот при всей той концепции, которая была сегодня, под руководством Нетаньяху за эти 3 года страна изменила всю концепцию безопасности. Мы сегодня создаем зону безопасности. Мы не ждем, чтобы враги были на наших границах. Мы атакуем наших врагов до того, когда они соберут силу, а не после того.
2: Давайте вот поговорим все-таки. Вот, в последнее время стало известно о большом количестве предупреждений, которые поступали премьер-министру летом-осенью 23-го года. Я не буду сейчас говорить, а был звонок 1 октября президента Эмиратов, не было, окей, даже возьмем его за скобки. Гюра Айленд сказал, было предупреждение, Бар говорит, было предупреждение, кто только не говорил, что были предупреждения. И все при этом говорят, Гюра Айленд был последний, все говорят, что эти предупреждения просто игнорировались. Вот скажите, вот как может быть, что когда огромное количество людей предупреждает первое лицо, будет проблема, мы в проблеме, у нас проблема. Тот же самый Лапид, кстати, за неделю сказал, что на Адрахе ему сказали, что будет война. И он об этом сказал публично. А первое лицо спит, потому что думает, что это политическое давление, чтобы он прекратил юридический переворот. Как вам, как это объяснить? Я просто действительно, вот вы человек умный, объясните нам.
3: Смотрите, Марк, знаете, в чем между нами разница?
2: В чем?
3: Потому что я все эти годы, вот в том числе и время, о котором вы говорите, сидел на заседаниях Комитета иностранных дел и обороны и слушал всех этих лиц.
2: В 23-м году вы не сидели?
3: Слушал всех лиц.
2: В 23-м году
3: нет. Комитета иностранных обороны. Конечно, сидел. Конечно, сидел.
2: Да, окей.
3: И поэтому все эти лица представляли перед комитетами. Я очень хорошо помню, что они говорили. Они сегодня могут рассказывать много разных сказок. Но я вам очень...
2: Они все врут?
3: Я вам очень четко скажу, что звучало и что не звучало. Звучало и на Комитете иностранных дел и обороны, а до 22 года я был членом военно-внешнеполитического кабинета, и Ронет Барка, глава Шабака, и армейское высшее командование. Все пели одну и ту же самую песню, очень последовательно. Хамас не хочет военного конфликта с Израилем. Мы в этом уверены, у нас есть об этом развединформация. Все, что интересует Хамас, это экономическое процветание, поэтому нужно привести, если вы помните, во времена правительства Беннета Лапида разрешили въезд палестинских рабочих из Газа в Израиль, потому что это поможет умиротворить Хамас.
2: А деньги Катара?
3: И деньги Катара, это была рекомендация военного руководства.
2: Хорошо.
3: Поэтому это была концепция.
2: Премьер-министр,
3: нет,
2: где
3: что
2: вы там?
3: Да, что
2: я
3: да,
2: просто, я
3: нет,
2: хочу...
3: Марк, вы спросили, о чем предупреждали.
2: Да, но я...
3: Так
2: да,
3: вот
2: хорошо.
3: Рассказывали, что Хамас... Он супер миролюбивая организация, такая вот.
2: Ну, мне кажется, вы немножко преувеличиваете.
3: Ну, я утрирую немножко, но это была суть. Его интересуют только деньги. Что да, говорилось, частью руководства, высшего как бы, говорилось, споры внутри страны, конфликт внутренний, который внутри страны, может привести наших врагов, и в первую очередь, кстати, речь шла о Хизбалле, а не о Хамасе, напасть на нас, потому что они чувствуют нашу слабость, потому что есть те, кто заявляют, что отказывается вообще служить и так далее и тому подобное. То, что внутренний раздор Израиля ослабил Израиль, об этом никто
2: виноват
3: не спорит.
2: Виноват в этом? Премьер-министр там виноват?
3: Я считаю, что виноваты в каком-то смысле мы все, потому что мы...
2: Почему я виноват?
3: А я объясню.
2: Я выступал против раздора.
3: Марк, я объясню.
2: Не виноват.
3: Нет, я объясню.
2: Когда... Я не виноват. Вы тоже не виноваты. Вы не были в этом правительстве
3: нет,
2: тогда, 23-м?
3: Я вам объясню.
2: Почему?
3: А я отвечаю.
2: Пожалуйста.
3: Я не был в правительстве 23-го
2: я
3: года.
2: Я знаю.
3: Вот, но...
2: Мы все.
3: Можно спорить... политически, в том числе и про юридическую реформу. Это легитимно. Можно быть сторонником юридической реформы, можно быть ее противником. У нас есть такая болезнь в Израиле, что когда мы начинаем какой-то политический спор, мы очень часто берем его до крайности и часто воспринимаем наших политических соперников как буквально врагов нации. Вот когда это доходит до этого, это бьет по нашему существованию здесь. Почему? Потому что когда хамасники убивали на юге жителей юга, они заходили в кибуцы, где были сторонники сосуществования с палестинцами,
2: да.
3: люди, которые выходили на демонстрации за права палестинцев,
2: и, более того,
3: и убивали их так же зверски, не спрашивая их, они правые, левые, за кого они.
2: Я когда ехал в кибуцы, я встречал там людей, которые пережили резню и выступают за мир во всем мире. Это прекрасные пожилые люди, но какие же они наивные. Но в этой связи... Вот знаете, чем консерватизм отличается от радикализма? Консерватор всегда ищет компромисс. И вот когда мы видим, что страна расколота, а премьер-министр нажимал на газ, он несет ответственность
3: как
2: за
3: раз,
2: это?
3: Если мы вспомним с вами, в каком обстановке произошло 7 октября, вовсю шли переговоры о компромиссе под эгидой президента. Я вам скажу даже больше. Закон, который в результате прошел, так называемый закон Левина-Саара, основа этого закона, я знал их за 2 недели до 7 октября, потому что договоренности между Левином, как министром юстиции, и Гиденом Сааром, как одним из ведущих тогда представителей оппозиции в этой области, договоренности о компромиссе были достигнуты под эгидой президента. Поэтому это, из-за войны это отложилось так надолго. Искали компромисс, обе стороны искали компромисс и были уже очень близки к его достижению. Но вот эта вот позиция наша, которая говорит о том, что политического соперника мы превращаем в смертельного врага, о том, что мы бойкотируем, как бы мы вообще попали в ситуацию, очень мало из таких стран, где часть политической системы говорят, мы не готовы сидеть вообще там с теми.
2: Да нет, много.
3: Но где такое есть?
2: В Испании так. такое? Я вот,
3: ну, посмотрите, до чего Испания дожила.
2: Это другая история.
3: Ну, так в том-то все и дело.
2: Это другая история.
3: Страна, в которой политические силы бойкотируют один другого и говорят о том, что мы ни при каких условиях не готовы сотрудничать. Израиль была страна... Знаете, какая вражда была между традиционными партией труда и Ликудом? Тем не менее, все 80-е годы они создавали правительство национального единства. Было 6 лет правительства национального единства.
2: Об этом
3: Натаньяу и Барак были вместе в одном правительстве. Натаньяу и Лапид были в одном правительстве.
2: Натаньяу и Цепеливни были в одном правительстве. Но об этом мы поговорим с министром Зеевым Элькиным после небольшой рекламы. Кстати, напоминаю, YouTube-канал Первого радио. Пожалуйста, подписывайтесь, ставьте лайки, пишите свои комментарии.
1: Программа «Вопрос ребром». Реклама.
4: Настольные плиты по самым низким ценам.
5: А можно еще дешевле?
4: Настольные плиты по самым низким ценам.
5: А, так скажи просто. Махсаней Хашмаль.
6: Ниже в мире нет цены, чем Махсаней Хашмаль.
4: Запомните, настольные плиты покупайте только в Махсаней Хашмаль.
7: Сейчас в Суперфарм праздничная акция на парфюмерию Крош Хашана. Широкий выбор популярных ароматов со скидкой до 50%. Ждем вас в наших магазинах, на сайте и в приложении. С праздником! В соответствии с условиями акции.
8: Подозреваете измену? Он говорит, что на работе. Она говорит, что у подруги. Но что-то в этой истории не складывается. Вы заслуживаете знать правду. И как можно скорее. Интеллиго. И вся картина становится ясной. 03-944-1111. Интеллиго. 03-944-1111.
1: Реклама. В эфире программа «Вопрос ребром».
2: Итак, наша программа продолжается. Министр, депутат КНЕСТа пока еще от партии Ликуд Зеев Элькин в нашем эфире. Кстати, вот не обидно вот получить 20-е место на праймерис, а 16-е, высокое, очутиться на 32-м. Вот честно, по-человечески, я понимаю, что вы сейчас скажете, партия сказала надо, комсомол ответил есть, но честно, вот...
3: Во-первых, честно скажу, я очень горд своим электоральным достижением. Никто не верил, что я выберусь настолько высоко. Это не просто выбираться в Ликуде после того, как ты его оставил, потом вернулся. Я не был высокопоставленным министром в эту каденцию, и в результате я всех удивил, получил 23 тысячи голосов, 30% от общего количества голосовавших. Это значит, практически каждый третий ликудник за меня проголосовал. Обошел 4 действующих министров, которые 4 года работали над этими праймерис. Избрался 17-м, после того, как Тали Готлиб ушла, то получилось 16-е место. Действительно удивил всех, мне сказали об этом. И те, кто избрались на первых местах, что они не понимают, откуда я принес эти 23 тысячи голосов. И генеральный директор Ликуда сказал мне, что все считали, что я буду 25-м, 26-м, и я вдруг, значит, неожиданно оказался вот 17-м, и потом 16-м. И я горжусь этим результатом, что удалось этого, этого достичь.
2: Как? Это же гол престижа называется в футболе. Ну, в том смысле, что вы вроде бы как Барселоне забили гол, но игру-то проиграли.
3: Я не проиграл игру, я остался в Помните, Арик Шарон всегда говорил про колесо, на котором ты остаешься? Я остался на колесе, и я доказал свою жизнеспособность в Ликуде. Опять же, есть министры, которые были в гораздо лучших начальных условиях, чем я, и они сегодня уже полностью за бортом. Кстати, от... следующего места передо мной Нира Барката, да, человек был министром экономики, один из ведущих министров в правительстве, в свои праймерис вложил свои личные деньги в неограниченном количестве.
2: Ну,
3: нас отделяло несколько сот голосов.
2: Ну, его-то убивали. Политически мы говорим. Ну, мы же это знаем.
3: Тем не менее, нас отделяло несколько сот голосов.
2: Хорошо. Давай,
3: теперь 32-е место, которое я получил из-за формулы... В каком смысле это стечение обстоятельств? Да, мне некого обвинять. Так получилось, что не было, чтобы выбрана передо мной была только одна женщина. А по правилам Ликуда, чтобы обеспечить минимальное женское представительство, в такой ситуации 20-е и 25-е место отошли к женщинам. Я вообще-то должен был бы быть 23-м, не 32-м. Но из-за двух женщин меня отодвинуло. Так получилось, что Исраэль Кац получил бронь, сверх 8 брони, которую получил Натаньяу. Это отодвинуло меня еще на одно место. И в результате вот такой с 23-го обнаружил себя на 32-м. Да. Мне некого обвинять, это формула. Формулу задали перед праймерис, я ее знал. Я от нее больше всех пострадал, из всех остальных кандидатов, так бывает. Но что делать, это демократическая игра, это политика.
2: Хорошо. Так, ну, все-таки.
3: Но при этом остался, остался...
2: Обидно?
3: Смотрите, наоборот, я горжусь электоральным результатом. Я не знаю, чем закончатся выборы. 32-е место может пройти, может нет. Если Ликуд создаст правительство, оно пройдет точно, потому что максимум по норвежскому закону. Если будут перевыборы, что тоже возможный сценарий, то понятно, что я остаюсь в правительстве. Если будет создано левоцентристское правительство, то, видимо, этот этап моей политической карьеры закончился. Но, если честно, для меня, так сказать, проблемы, которые будут в Израиле, и в том числе у меня из-за создания левоцентристского правительства, намного больше, чем моя личная судьба. Да?
2: А хорошо, а вот в чем проблема? Вы понимаете, сейчас у нас же не правое правительство. У нас такое, знаете, религиозно-мессианское правительство.
3: Где... Я вам скажу, как определяется правое или левое правительство в моих глазах. По очень простым параметрам. Например, той концепции безопасности, которую придерживается нынешнее правительство. Оно говорит о том, что нужно вести активную позицию в области безопасности.
2: А
3: что
2: против?
3: Это значит? Что это? Кто против? Я вам скажу, кто против.
2: Да, кто против.
3: Совсем недавно мы бомбили сирийский аэродром для того, чтобы не дать туркам там обосноваться.
2: Окей.
3: Кто выступил против? Яир Голан тут же побежал к микрофонам,
2: ну,
3: и
2: хорошо,
3: сказал,
2: и что
3: это разжигание войны. Это
2: имеет
3: ставит
2: право.
3: Все имеют право. Те, кто критиковали нас за создание зоны безопасности в Ливане, считали, что мы должны отойти к международным границам. Это наши оппоненты сегодня. Это те люди, которые будут сидеть в правительстве, если мы проиграем эти выборы. Те, кто говорили Нетаньяху в свое время, раз Байден сказал не входить в Рафиях, нельзя входить
2: хорошо,
3: в Рафиях.
2: Вы знаете,
3: до сих пор бы Хамас имел бы связку с Египтом. Те, кто говорили, что иранская тема — это способ разжечь войну и решать политические проблемы, а не решение проблем безопасности государства Израиль. Если эти люди. Посмотрите на них сегодня. Вот только вчера был большой скандал в Израиле, когда получил приз на фестивале в Венеции фильм, который говорил о том, что израильские солдаты совершают военные преступления. Как отреагировала партия демократов Яира Голана? Она поддержала создателя этого
2: фильма.
3: Смотрите,
2: но кроме него никто не поддержал создателя этого фильма. Вы хотите быть на самом деле?
3: Это подмена понятий.
2: Конечно.
3: Человек, глава партии, который претендует на должность министра обороны, говорит о том, что израильские солдаты убивают младенцев. Это подмена понятий. Подмена понятий у него. Человек, который говорит, что израильская армия убивает младенцев, после всего того, что произошло 7 октября,
2: Тысячу раз объяснил, что он имел в виду, что он имел политиков, которые призывают к убийству. Тот же Фейглин говорил, мало убивают младенцев. Но
3: он
2: это
3: говорил
2: же
3: про израильскую армию, а не про политиков.
2: Еще раз.
3: Очень четко.
2: Он четко сказал.
3: Это человек, который сравнил Израиль с нацистской Германией в свое время.
2: Он сказал, нет, он тогда сказал, что в Израиле мы видим признаки фашизма. Давайте четко говорить.
3: Мы видим в Израиле признаки фашизма.
2: Да.
3: Ну, знаете. Ну, Марк, дожились.
2: Подождите, к сожалению.
3: Это унтер-офицерская вдова, которая сама себя высыпала.
2: Нет.
3: Давайте скажем, что мы во всем виноваты.
2: Нет.
3: Мы убиваем палестинских детей.
2: Нет.
3: 7 октября
2: —
3: это достойное наказание нам за все, что мы сделали.
2: Желание
3: части жителей этой страны объяснять нам, что мы сами во всем виноваты.
2: Нет.
3: А наши враги, они просто такие беленькие и пушистые. Я его не понимаю.
2: Еще раз, нет. Тысячу раз. Вы меня спросили, я сказал, нет, мы не виноваты.
3: Вы сказали нет, а Яир Голан говорит да.
2: И
3: его депутаты говорят
2: но
3: да.
2: Он в меньшинстве, даже в оппозиции, Зейв, ну в меньшинстве.
3: Посмотри.
2: Ну давайте по-честному.
3: Он кандидат по всей концепции будущего правительства Айзенкота, который он хочет создать вместе с Либерманом, Беннетом и Яир Голаном.
2: Хорошо.
3: Яир Голан будет ведущий министр в этом
2: правительстве. Да, но в вашем правительстве ведущий.
3: Я вам напоминаю, что Айзенкот подписал с ним договор об остатках. Что это значит? Это значит, что сегодня человек, который голосует за Айзенкота, на самом деле может вводить депутата от Яира Голана.
2: А еще раз говорю, а вы не хотите вспомнить, что в вашем правительстве Бен-Гвир ведущий министр? А вы не хотите вспомнить...
3: Бен-Гвир не говорит о том, что израильские солдаты убивают палестинских
2: младенцев. Он наговорил на Гаагский суд. На самом деле. Вы не хотите вспомнить...
3: На Гаагский суд, я вам напоминаю, что под суд отдали не только премьер-министра Бен-Гвира, кстати, не отдали, отдали министра обороны Галланта, который не говорил как Бен-Гвир. Это ему не помогло. А высказывания, по которым на нас в международном трибунале в Гааге, да, не в Гаагском суде, а в международном трибунале, чьи высказывания цитировались? Вообще президента Герцога, да? То есть которого уж никто не обвиняет в радикализме.
2: Ситуация такая. Сегодня вот радикальное правительство, которое довело страну до проблем во всех областях, в образовании, в экономике, где только...
3: Проблем во всех областях? О чем вы говорите?
2: А я о том говорю.
3: Сегодня правительство, которое отбросило Иран на несколько лет назад и в ядерной программе иранской, и в ракетной программе иранской. Сегодня правительство, которое уничтожило основной потенциал Хизбаллы.
2: Прекрасно.
3: Сегодня правительство, которое на самом деле дает нам безопасность на наших
2: можно
3: границах.
2: Можно я вам прочитаю?
3: Это то правительство.
2: Можно я прочитаю вот Моти Тухфельда? Кстати, он очень правый обозреватель. Он написал. Это очень правый обозреватель, поэтому я думаю, вы не скажете, левак какой-то написал. Сегодня, вот буквально 20 минут назад, один из тем, который Нетаньяху, по имеющимся оценкам, не хочет видеть в качестве центрального оси выборов, вопрос о призыве в армию. Причина проста, это тема, создающая проблему почти для всех составляющих его лагеря. О чем он хочет говорить? Он хочет говорить, значит, тема, возвращающая дискурс к разделению между лагерями, правые и левые, отношения к арабским партиям, идентичность государства, ну и так далее. Вот, собственно говоря, и вот вопросы, мы их отбросили, вопросы безопасности, мы типа кого-то там уничтожили. И
3: знаешь,
2: это
3: кого-то уничтожили?
2: Это хорошо.
3: Это факты, Марк.
2: Это факты.
3: Смотрите, это не я говорю, это армия говорит.
2: Но, может быть, мы поговорим про призыв.
3: Начальник генштаба, с вашей точки зрения, не политически ангажирован, правда же?
2: Нет. Так вот, вы считаете, что да, потому что ваше правительство обвиняет в политической ангажированности.
3: Мое правительство не обвиняет его в политической ангажированности. Это начальник генштаба был назначен этим правительством.
2: Я знаю, но его постоянно обвиняют.
3: Был назначен Нетаньяху. Есть с ним споры, это нормально. Я сижу уже 2 года в кабинете. Я, кстати, знаю Яля Замира хорошо и очень уважаю его, он уважает меня. Мы часто спорим. В кабинете это нормально.
2: Спорить в кабинете это нормально. Но
3: для этого
2: существует
3: военно-внешний политический кабинет. Надо сказать, что вся практика слива информации из кабинета, которые страдают, к сожалению, часть политиков и часть высокопоставленных руководителей структур безопасности, очень пагубная практика. Я ее всегда критиковал, никогда не был готов играть по этим правилам. Всегда журналисты мне говорили, ты ненормальный, ты old-fashion, нам все твои коллеги рассказывают, что происходит, нам армейские генералы рассказывают, что происходит на кабинете. Я, тем не менее, с тех пор, когда видел, какой ущерб приносится государству Израиль от этих сливов, я был главой комитета иностранной дела обороны во времена операции Цукайтан в 2014 году. И я видел в глава комитета иностранных дел обороны, он человек, который имеет доступ почти как премьер-министр. Да? Он встает с донесениями разведки. И я видел, какой ущерб безопасности нашей страны причиняется этими сливами. Я в эту игру не играю.
2: Окей.
3: К сожалению, есть...
2: Хорошо,
3: те,
2: давайте вернемся вот к теме, которую Моти Тухфельд. Закон о призыве, не призыве харидим. Вообще вот. И еще одна тема. Ну, давайте закон о призыве, не призыве. Вот на ваш взгляд, вот эти те законы, которые до распуска Кнесета были приняты. Нельзя вот этих вот ариким, то есть этих дезертиров, нельзя арестовывать. Ну и так далее. Закон о признании Торы там высшей ценностью государства Израиля, ее изучения. Вот это все. Это что вообще было? Это вы с этим хотите покорить Одессу?
3: Одессу пытается покорить другая страна,
2: вы понимаете,
3: с которой я не солидаризуюсь.
2: Эту шутку вы знаете.
3: Я, кстати, в эту Одессу скоро поеду,
2: да,
3: в рамках визита планирующего на
2: да.
3: Украину. Что делать? Ей надо представлять израильское правительство.
2: Тут аккуратней, да.
3: 85 лет Бабьему Яру, несмотря на всю опасность, там должен быть израильский министр. И, естественно, я взял это на себя, потому что мне израильско-украинские отношения очень важны.
2: Окей.
3: И так что заодно поеду в Одессу.
2: Так что это шутка, на самом деле, была. Так вот, это же партия Ликуд и ваш коалиционные партнеры.
3: Смотрите, во-первых, по поводу наших коалиционных партнеров. Обратите внимание, какая удивительная вещь происходит. С одной стороны, половина политического спектра израильского говорят, мы не готовы сидеть с Нетаньяху или Ликудом. Не готовы. А потом и приходят к нам и говорят, послушайте, у вас же такие ужасные коалиционные партнеры. Смотрите, чего они от вас требуют. Есть простой способ решить это.
2: Зейв, дорогой.
3: Есть простой способ решить это.
2: Вы говорите...
3: Присоединитесь к коалиции.
2: Зейв,
3: и в такой ситуации наши коалиционные партнеры не будут иметь
2: не
3: возможности
2: работает.
3: Нас шантажировать.
2: Зейв.
3: Это, кстати, работает в большинстве демократических стран.
2: Вы же знаете
3: партия,
2: историю.
3: Которая хочет повлиять на политику, не сидит все время в оппозиции, присоединяется к правительству и влияет.
2: Вы же сами знаете. Ну что я вам буду сейчас рассказывать историю? Когда тут же Лапид хотел присоединиться к правительству Нетаньяху после 7 октября, он сказал, только блоком, я иду только блоком. Он говорит...
3: А значит, только блоком? Лапид поставил условия. Увольте половину министров из своего правительства.
2: Увольте Бен-Гвира,
3: это нормально 7 октября?
2: Конечно.
3: А я считаю, что нет. Я считаю, что 7 октября все политические силы, без предварительных условий, которым важна эта страна, должны были присоединиться, а не опять заниматься разделением. Я хороший, белый и пушистый, а вот его выкиньте из кабинета.
2: Вот такого, кого надо было выкинуть из кабинета, он столько незыка принес, что, конечно, надо было.
3: Посмотрите, есть,
2: это же
3: часть,
2: факт.
3: Есть часть израильского общества, которые, и их не так мало, этих людей, посмотрите
2: не
3: по опросам.
2: Мало, да, к сожалению.
3: Я думаю, что сегодня Бен-Гвир, вот если взять Лапида отдельно от Беннета и Бен-Гвира, возможно, Бен-Гвир получает больше мандатов.
2: А это показатель нездоровья израильского общества, разумеется.
3: Это вы так считаете?
2: Это я так считаю.
3: Есть, а те, кто поддерживает Бен-Гвира из-за его жесткой позиции по отношению к палестинцам и к арабам, вас считают иначе. И вот в нашей стране, когда есть опасность нашему существованию, когда убивают нас всех, и сторонников Бен-Гвира, и сторонников Лапида, в такой ситуации нужно объединяться без предварительных условий, а не говорить: этого выкиньте, с этим я не буду сидеть, это мне не подходит, тогда я готов прийти. Но это, кстати, то, что мы сделали в свое время. Мы присоединились к правительству, не ставя предварительных условий. И я считаю, что это было правильно.
2: Окей. В этой связи у меня вопрос. Появилась информация, что, ну, вот сейчас в связи с Тали Готлиб, с ее наездами на Исраэля Каца, на Нетаньяху, там вчерашний, да, что Нетаньяху пообещал Бен-Гвиру, что Бен-Гвир будет членом следующего правительства, и чтобы он не волновался, даже он как бы вот член коалиции. На ваш взгляд, это усиливает Израиль, наличие Бен-Гвира, Смотрича в правительстве, это усиливает нашу международную легитимацию. Это дает нам плюсы или минусы? Просто хочу спросить. И если Нетаньяху говорит, я иду как руководитель блока, то кто присоединится к блоку мессианцев и ультраортодоксов? Как вы это себе представляете?
3: Ну, во-первых, ни Бен-Гвир, ни Смотрич не относятся к ультраортодоксам, поэтому решите, кого
2: вы хотите.
3: Я сказал
2: мессианцев и ультраортодоксов. Они относятся к мессианцам, конечно.
3: Марк, есть по всем опросам от 14 до 16 мандатов и на прошлых выборах, и на этих выборах поддерживают Бен-Гвира и Смотрича.
2: Окей.
3: 14-16 мандатов — это почти 15% от имеющих право голоса в государстве Израиль. Вы хотите их бойкотировать? Я считаю, что это категорически неправильно. Я могу быть согласным или не согласным с Бен-Гвиром по разным позициям. Я могу критиковать позицию Бен-Гвира или его поведение в том или ином вопросе. Я не сторонник Бен-Гвира, я не член его партии, не голосую за нее. Но я считаю, что в той ситуации, в которой мы находимся, вся вот эта вот ситуация первоначального бойкота, с этим я не сяду, с Нетаньяху я не сяду, потому что так, с тем я не сяду, потому что так, с ультраортодоксом я не сяду, потому что так, а потом в результате представители этих партий говорят, какая ужасная коалиция у нас.
2: Способ, да, но не они в этом виноваты. Нетаньяху такой блок создал. Он специально создал
3: но
2: такой блок.
3: Же,
2: он же идет
3: создал
2: блоком.
3: Такой блок, потому что никто...
2: Нет, потому что он идет
3: Марк, я сопровождал Нетаньяху в процессе создания правительства, начиная с 2009 года. Вы знаете, был членом переговорных групп.
2: Да.
3: Очень изнутри знаю всю эту кухню. Всегда, когда он мог, он вводил в правительство и другие силы. Я вам напомню, 2009 год, он всех удивил и привел Эуда Барака в правительство.
2: Да, министром обороны.
3: Министром обороны, причем. Были споры внутри правительства, было непросто жить с Эудом Бараком. У меня лично были с ним большие споры, я был тогда главой коалиции. Но он был готов войти. Потом следующее правительство в 2013 году. Лапид и Ливни и Либерман присоединились к правительству. Либерман вообще тогда был часть блока даже.
2: Да.
3: Он как бы понятно, а Лапид и Ливни присоединились к правительству. В 2015 году это был Кахлон. Потом был Ганц, да, то есть Нетаньяху никогда, я его хорошо знаю, он всегда за максимально широкое правительство. Во-первых, ему, как премьер-министру, это дает свободу маневра, он перестает быть заложником какой-то одной политической силы и может свободно маневрировать, когда есть широкое правительство. Он всегда за это. То, что изменилось в нашей политике, это то, что, начиная с определенного момента, половина политического спектра Израиля сказали, мы с Нетаньяху в правительство не сядем.
2: А премьер-министр несет за это ответственность?
3: Если они его бойкотируют, какую ответственность он может нести? Он готов был...
2: Вы серьезно?
3: Абсолютно серьезно.
2: То есть, если премьер-министр вел такую политику, которая привела к его бойкоту, он не несет никакой ответственности?
3: Вы прекрасно знаете, за что его бойкотируют. Ведь его не бойкотировали за политику. Он как был правополитик, так и остался. Он как был сложный человек во взаимоотношениях, так и остался, не изменился. Ничего не изменилось. Что изменилось? Изменился его судебный процесс. Из-за этого же его бойкотируют. Когда впервые был выдвинут лозунг «Мы не сидим с Нетаньяху». Аргументация с судебным процессом. Судебный процесс длится черти сколько времени с тех пор. Уже судьи сказали, что обвинение в шохот, да, как бы во взяточничестве надо снять, потому что нет шансов его доказать. Судьи уже это сказали. Да. А мы все еще, наша политика застряла много лет тому назад. И мы все еще живем по принципу «Мы с этим не сидим, а с этим сидим». На самом деле, то, что нужно Израилю, это широкое правительство, при котором ни одна политическая сила, ни одна маленькая партия не сможет выкручивать руки премьер-министру, при котором можно будет достичь максимально широкого консенсуса в обществе.
2: Бен-Гвир категорически
3: и этого
2: против.
3: Возможно. И а Бен-Гвир сказал, против, его не спросит. Мы сегодня выдвигаем концепцию широкого национального правительства. Если Бен-Гвир не захочет такое правительство входить, мы его выкидывать не хотим, это правда. Это правда то, что вы сказали. Но если он не захочет входить в такое правительство,
2: хорошо,
3: это его выбор.
2: В этом правительстве... Давайте так, я задам вопрос и пойдем на рекламу. Будет закон
3: будет о
2: призыве или не будет? Вот подумайте за время рекламы, потому что на самом деле то, что происходило с Ликудом, который всячески торпедировал закон о призыве Харидим, уволил ради этого и Эдельштейна, и вообще, это, конечно, ну, мягко скажем, от Ликуда очень многих людей как бы вот отстранило, что ли. После небольшой рекламы мы продолжим.
1: Вопрос ребром и Марк Кричевский.
9: Реклама. Те, кто разбираются в мясе, уже знают. А те, кто еще нет, самое время познакомиться.
10: Ля Вакалюка!
9: Аргентинский мясной ресторан в Герсли.
11: Мединат Иудим, 60.
10: Ля Вакалюка!
11: Ля Вакалюка!
12: Смаданный мани. Праздник со вкусом. Язык говяжий мороженый 24,90 за килограмм. Салями со вкусом трюфеля или клюквы 11,90 за 100 граммов. Красная икра лемберг 79,90 за 200 граммов. Филе морского окуня 24,90 за килограмм.
13: Все скидки ищите в соцсетях Смаданный мани.
8: Телефон снова на вибрации. Снова без звука. Снова перевернут экраном вниз. Подозреваете измену? Не оставайтесь с одними вопросами. Пришло время получить четкие ответы. Intelligo раскроет для вас всю картину. Быстро и точно. И вся ситуация прояснится. 03-944-1111. Intelligo. 03-944-1111.
9: Реклама.
1: В эфире программа «Вопрос ребром».
2: Итак, наша проблема. Наша программа продолжается. Министр Зеев Элькин в нашем эфире. Зеев, все-таки...
3: Я решение ваших проблем,
2: окей,
3: не ваши проблемы.
2: Согласен. Это прекрасно. Тем более, как вот был скандал большой, сегодня описывала газета «Маариф», по-моему, о том, что к Исраилю, к Хайму Кацу обратилась одна журналистка ортодоксальная и попросила решить проблему с медициной ее дяди. И он говорит, я... решаю твои проблемы. Она написала, какой Израиль, Хаим Кац молодец. И начался скандал. А вот, потому что нельзя делать медицинские процедуры, решать по звонку министра. Ну ладно. Все-таки, закон о призыве. Вот если серьезно, мы знаем, сколько копий ломалось. Вот на ваш взгляд, почему не получилось?
3: Я скажу, во-первых, в первую очередь из-за разногласий внутри самих ортодоксальных партий, потому что часть из них были готовы пойти, понимая, что у них нет выбора на закон о призыве, а часть хасидская, да, как бы часть была против, и это, естественно, тоже повлияло. Теперь вы задали мне вопрос, что будет в следующем правительстве. Это зависит в том числе от его состава. Если удастся создать широкое правительство, то самое, о котором я говорю, то понятно, что ультраортодоксальные партии не смогут никого держать за горло и пройдет закон о призыве, если действительно решат, что это важно. Я, кстати, вам напоминаю, что дважды у нас было правительство без ультраортодоксальных партий. В чем моя проблема? Да? Я в политике 20 лет, я все помню. Поэтому мне невозможно рассказывать сказки. У нас было с 13 по 14 год, 2 года правительства, где ультраортодоксы были в оппозиции. И у нас было правительство, в котором я состоял, да, с 21-22 год, да, которое было создано в 21 году, без ультраортодоксов. Почему не решилась проблема призыва в этих двух правительствах?
2: Это было до 7 октября. Зейв, но это все равно, что я вам задам вопрос.
3: А не нужно было призывать ультраортодоксов в армию до 7 октября?
2: Зейв, не так.
3: Нет, но это смешное высказывание, Марк.
2: Нет, это
3: смешное,
2: нет,
3: абсолютно. Зейв. Но как же нет? На каждом заседании кабинета и комитета иностранных дел и обороны нам рассказывали, что следующая война будет многофронтовой, что у Цагаля нужно много сил военных.
2: Но вы же мне сегодня рассказывали, я прошу прощения, что Нетаньяху до 7 октября был одним Нетаньяху, после 7 октября другим Нетаньяху. То есть то же самое.
14: с этим законом то же самое. Почему тут вы так играете, а тут в другую
3: потому
14: игру?
3: Что,
14: так не бывает.
3: Потому что необходимость провести закон о призыве сопровождает израильское общество в политике, по крайней мере. Ну, как минимум, вот я этим занимаюсь уже с 2012 года. Да? Сколько прошло? 14 лет. Когда была создана комиссия Плеснера в рамках правительства национального единства Нетаньяху и Мафаза, кто сегодня помнит,
14: да.
3: Что было еще и такое правительство национального единства. И там это была главная тема этого правительства. И уже тогда обсуждалось, насколько это важно. И вот с тех пор, с 2012 года, дважды у нас были правительства без ультраортодоксов. И при том, что все говорили, что это очень важно. Почему-то никто не провел закон о призыве. Поэтому, что это показывает? Это показывает, что лозунги, это, конечно, все очень хорошо. А на самом деле это сложная тема. И даже когда ультраортодоксы в оппозиции, а те, кто громче всего кричали про необходимость закона о призыве у власти и могут провести любой закон, который они хотят, оказывается, не так просто им придумать, какой закон они хотят и какой закон реально будет работать. Потому что одно дело бросать популистские лозунги, а другое дело изменить пагубную модель поведения, которая сложилась тут десятилетиями при всех правительствах. Левых, правых, Мапай, Бен-Гурион, Бегин, да, все как бы создали вот эту вот реальность такую, что у нас есть группа общества, которая живет по отдельным правилам. И это нужно изменить. В этом смысле я уверен, что мы с вами как бы находимся на общих позициях и понимаем, что это нужно изменить. Дальше начинается вопрос, как это реально изменить? Можно это ли изменить одним ударом или нет? Можно ли посадить 60 тысяч человек в военную тюрьму?
14: Не
3: реально
14: надо,
3: это
14: деньги,
3: или нет?
14: Деньги, не надо
3: деньги,
14: никого...
3: Ну так в этом же и смысл закона. Об этом, собственно, на этом построена вся идея закона о призыве. Она построена на чем? На том, что те, кто служит, получат больше. А те, кто не служат, получат меньше, и, соответственно, на них будут те или иные экономические санкции. Дальше уже начинается спор конкретный. Сколько, как,
14: вы счит...
3: какие
14: давайте
3: цифры
14: так по-другому поставим
3: далее.
14: Вопрос. Просто вы считаете, вот что после выборов Ликуд будет заинтересован в создании настоящего или в принятии настоящего закона о призыве?
3: Несомненно, он был заинтересован в эту каденцию.
14: Хорошо,
3: тоже.
14: Хорошо, все. Идем дальше.
3: Это проблема, которую мы должны решить. Она не зависит, Ликуд, не Ликуд. Это не политика.
14: Хорошо. Хотя это чистая политика. Образование.
3: Это не политика. Поймите, мы живем в стране, где демографический вес этой группы населения все время растет.
14: Это я знаю.
3: И если мы не решим проблему...
14: Юджин Кандель об этом постоянно говорит.
3: Если мы не решим проблему их службы в армии, и не решим проблему еще даже, может быть, более важную, их участие в экономической жизни государства, то мы просто рухнем как
14: вы
3: страна.
14: Вы абсолютно... Спасибо, что вы кинули просто мостик. Вот умеете. Вы человек очень образованный. Да, я это говорю абсолютно честно, без, так сказать...
3: Спасибо за комплимент.
14: Нет, ну это правда. Правда. Да, я же говорю, я вам говорил, один мой очень хороший друг, с которым вы учились в Харькове на математике, сказал, что у Зеева были даже проблески гениальности. А он не про всех это говорит. Вот, проблески гениальности — это большое дело. Вы бросили математику, но это другая история.
3: Пришел в историю. Вы, да, ничуть не менее интересная наука.
14: Ничуть не менее да. Так вот. То есть для образования для вас не последняя вещь, тем более у вас отец, Зихроно Левраха, занимался всю жизнь образованием. И это для вас очень важно. И это здорово. Вот скажите прямо, министр Киш, он провальный министр? Да, он из Ликуда, я понимаю. Потому что когда он пришел, я был в шоке. Он первое, что он сказал, я хочу увеличить бюджет ультраортодоксального образования. Сейчас, когда он пытался скрыть вот эти вот данные международных тестов, потом он начал объяснять, что мы так провалились, потому что война. И все ему показали данные Украины, где тоже война. И где они тоже немножко провалились, но намного меньше, чем Израиль. И я спрашиваю вас, как человека, который понимает важность образования, который вырос в семье педагога, большого педагога, известного педагога в Харькове. Мы провалились?
3: Смотрите, я действительно очень много лет, меня волнует судьба израильского образования, это не секрет, я, по-моему, и у вас в студии говорил, что моя мечта в политике стать министром образования.
14: Я помню.
3: Ближе
14: да.
3: всего к этому я подошел, когда был министром высшего и дополнительного образования.
14: И горячей холодной воды, как над вами издевались.
3: Но министром образования пока не стал, надеюсь, что это рано или поздно произойдет, потому что я действительно верю, что нужны серьезные изменения в израильской системе образования. Доволен ли я всем, что происходило в эту каденцию в Минобразовании? Нет. У меня есть немало критики на то, что делал Йоав Киш, и многие вещи я делал бы иначе. На мой взгляд, кстати, самым успешным израильским министром образования за последние лет 30 был Гидон Сар. по одной...
14: А я думаю, Нафтали Беннет.
3: Я считаю, что Сара был лучше.
14: Окей, это скажу вкусовщина, почему. Да.
3: Потому что Гидон на самом деле выступил с очень базовой концепцией, которая говорила о том, что результаты надо мерить. Что вот эта вот израильская идея, что не важно, какие у нас результаты, а главное процесс, и чтобы дети были довольны, это неправильная структура образования. Он был первым, кто ввел международные экзамены в израильскую систему образования. И он настаивал на том, что оплата учителей тоже должна зависеть от результатов, которые они дают. Это вообще противоречит всем краеугольным камням политики израильских профсоюзов учителей. И тем не менее он вполне, так сказать, смог добиться результатов в этой области. И жалко, что эта линия потом не продолжалась. Я верю в это. Я верю, что все должно быть измеряемо. Да? И плата людей тоже должна зависеть от того, насколько качественно они работают. А когда всех под одну гребенку, то мы все понимаем, что получается. Поэтому, на мой взгляд, образование — это вообще краеугольный камень того, что происходит в государстве Израиль. Человеческий ресурс самый важный, он важнее даже, чем газ, который мы нашли.
14: 100%. Здесь с вами трудно не согласиться.
3: На нашем приморском побережье.
14: Да, 100%.
3: Эта страна поднялась в первую очередь из-за человеческого ресурса, и нам нужно многое что менять в нашем
14: образовании. Не убиваем ли мы сегодня наш человеческий ресурс тем, что все деньги, ну не все деньги, огромное количество денег идет в те, так сказать, системы образования, которые не дают никакого образования. Не убиваем ли мы сами себя? Мы же видим результаты тестов. И они печальные.
3: Тесты печальные, и результаты тестов зависят не только от войны, а от общей динамики нашей системы образования. Единственное, что сравнение с Украиной не совсем релевантно, потому что, поскольку я хорошо знаю эту тему, это правда, что Украина тестировала себя, только они исключили из тестов все территории, которые пострадали во время войны. У нас Израиль маленькая страна, поэтому у нас, когда была война, дети сидели дома во всех местах, да, не только в определенном регионе, и поэтому, естественно, на наших детях война отразилась в этом смысле сильнее. Но неважно.
14: Киш провальный министр?
3: Я не считаю, что провальный, но я считаю, что были лучше. Были лучше, и, как я уже сказал, со многими вещами я не согласен. Теперь проблема израильского образования, главная, на мой взгляд, это даже не ультраортодоксальная система образования. Потому что, я вам скажу, в свое время у меня был большой спор с одним очень крупным израильским промышленником, он уже покойный, который занимался образованием. Он мне все время говорил, давай мы всех объединим, у всех будут одинаковые правила и будет одна система образования. Mm-hmm. Я ему говорил, а ты понимаешь, что при нашей политической системе вот если ты все это сделаешь, он говорит, и чтобы министр образования определял содержание. И тогда мы всех харадимов заставим учить английский и математику.
14: А разве это плохо?
3: Это замечательно. Я ему только сказал, возьми цифры, посмотри, и ты пойми, что Гафни у тебя станет министром образования. И тогда он твоим детям скажет, как они должны учить Талмуд, а иначе они финансирование не получат. Мы общество, разделенное на сегменты. И поскольку я не хочу, чтобы ультраортодоксы вмешивались в мой сегмент образования, как учатся мои дети, то, может быть, не так плохо, что у них автономная система образования,
14: автономная,
3: которая существует
14: они...
3: отдельно, вместо того, чтобы они диктовали мне, как себя вести. А главная проблема израильского образования, она в другом. Мы вкладываем огромные деньги в нашу систему образования, но они размыты тонким слоем в абсолютно непрозрачной системе. Мы за одного и того же ребенка платим трижды. Мы платим за класс, где он учится. В это время его уводят на отдельные часы и так далее.
14: Я прошу прощения, осталось 5 минут. Я все-таки хочу спросить вас, есть ли возможность, на ваш взгляд, все-таки, чтобы все израильские дети получали, ну, хотя бы такое базовое образование?
3: Во-первых, есть. Посмотрите, школы ШАСа все ввели уже математику и английский. Просто финансово им это было выгодно. И с точки зрения будущей карьеры выпускников, родители стали этого хотеть. Это уже работает. У ультраортодоксов ашкеназов часть тоже переходит на систему так называемого государственного ультраортодоксального образования, где есть английский, математика, спрос на эти школы растет очень быстро. И нужно развивать эту систему. Это возможно сделать. Но вмешиваться к ним идеологически я не хочу, потому что если я вмешаюсь к ним сегодня, завтра они вмешаются ко мне.
14: Насчет идеологически. Фильм вот этот «Наза». А, понятно, я не буду сейчас... У нас 3 минуты, поэтому я не буду... Это ужасно. Потому что я говорю, взять факты без контекста, это просто манипулирование общественным мнением на Западе.
3: Это кровавый навет на израильскую армию.
14: Окей, согласен с вами полностью. Вопрос. почему вот израильская система, ну и пропаганда плохо, или азбара, лучшее слово, да, разъяснительная работа, почему настолько провалилась? Почему, когда они это видят, я имею в виду эти зрители, они 25 минут аплодируют, может быть, мы в нашей консерватории что-то надо менять?
3: Ну, во-первых, действительно нужно много что менять в нашей системе разъяснения, пропаганды, азбары, и это то, что Гидон Саар сегодня пытается делать в медиа, он выбил, наконец, впервые нормальные средства на это. Раньше, знаете, сколько Израиль вкладывал в разъяснительную работу, в пропаганду? 30-40 миллионов шекелей в год. Это смешно просто. Это вообще не цифры с учетом, сколько вкладывает Катар против нас, Иран против нас и все против нас. Но это все не снимает с нас ответственности. Фильм «НАЗА» появился такой, какой он есть, и используется нашими врагами. Потому что есть силы, которые относятся к этому абсолютно нормально здесь. Почему-то совет израильских режиссеров выступил в поддержку этого фильма и сказал, что абсолютно нормально, это свобода творчества. Почему-то ряд политических сил, да, вот Яир Гулан и его депутаты, о которых я говорил, считают, что это абсолютно нормально. А глава, кстати, совета режиссеров, который вот поддержал все это, он вообще в партии Азенкота на реальном месте, завтра будет депутат Кнессета и будет пропагандировать такой фильм. И в этом в каком смысле проблема, да? То есть если мы не умеем сами ставить границы и говорить, это кровавый навет на нашу страну, если у нас есть депутаты, которые это поддерживают, то что уже тогда хотеть от наших врагов во всем мире?
14: Нет, мне кажется, вы немножечко опять свернули на предвыборные вещи.
3: А это факты, которые вы, я понимаете, вам сказал. Понимаете, за... факты. Если есть депутаты Кнессета, будущие или нынешние,
14: но Голан не депутат,
3: которые говорят, ну, Голан будущий лидер партии, 8-10 мандатов, будущий, может быть, министр левого правительства, которое Азенкот хочет создать.
14: Левого, и... вы же говорите широкого. Смотрите, левого, вы же сказали про широкое.
3: Я сказал,
14: если
3: про...
14: если
3: я
14: будет
3: сказал
14: широкое, про... то будет и Голан?
3: Нет. Я...
14: Как нет?
3: А, очень
14: если, про... будет, если бы сказали, будет Бен-Гвир, значит, будет и Голан. Что-то вы себе противоречите, Зейф, при всем том.
3: Поскольку я знаю Голана, он в одно правительство с Бен-Гвиром не сядет, так что этого
14: так, может,
3: результата
14: тогда
3: не будет.
14: Без
3: он не сядет.

0: должны потрясаться тем, что они это действительно думают и в это верят. То, что они неопытные, что они по дурости рассказали нам, во что они верят. Теперь мы, когда будем выбирать, мы поймем, во что они верят, мы поймем, если что они будут пропагандировать.
1: Вы знаете, самое интересное в этой связи. Вот смотрите, партия Ликуд много лет у власти. Честно сказать, спросить, во что верит партия Ликуд, мне нет ответа, потому что нет ни слогана, нет ни программы, нет ничего. Поэтому как я еще должен думать о Галане, который когда-нибудь придет в Кнессет, если я ничего не понимаю
0: партия
1: про ту партию,
0: Ликуд,
1: которую представляете
0: просто.
1: Вы?
0: Партия,
1: 30 секунд.
0: Партия Ликуд – правоцентристская партия, которая верит в свободную экономику, которая верит в активную политику в области безопасности, когда мы атакуем наших врагов, а не они атакуют нас.
1: Свободная экономика с тем, что партия Ликуд контролирует все профсоюзы. Как можно верить в свободную экономику,
0: Ну как же профсоюзы бастовали против партии Ликуда этого правительства? Как же она их контролирует?
1: А то нет. Зеев Элькин, спасибо вам большое за участие в нашей передаче. Было, мне кажется, очень ярко, интересно и, главное, познавательно. Спасибо.
0: Приглашайте
1: вам
0: еще. С Новым годом всех наших радиослушателей.
1: Как самех. Спасибо. Ну и встречаемся в этой студии, в этой передаче ровно через неделю. С вами был Кричевский. Пока.
2: Вопрос ребром.
3: Реклама.
4: Настольные плиты по самым низким ценам.
5: А можно еще дешевле?
4: Настольные плиты по самым низким ценам.
5: А, так скажи просто. Махсане и Хашмаль.
6: Ниже в мире нет цены, чем Махсане и Хашмаль.
4: Запомните, настольные плиты покупайте только в Махсане и Хашмаль.
7: Только в Центр Кар. Автомобили Toyota, начиная от 700 шекелей в месяц. Центр Кар Азур. Верех Ашива 9.
8: Как узнать, что наш голос действительно учтен и что выборы проходят без фальсификации? Хороший вопрос! Центральная избирательная комиссия использует многоуровневую систему защиты, обеспечивающую честность выборов. Голосование проводится вручную, с помощью бумажных бюллетеней, поэтому кибератаки не могут повлиять на результаты голосования. Материалы для голосования изготавливаются заново перед каждыми выборами, и на каждом избирательном участке присутствует инспектор по контролю за честностью выборов. Подсчет голосов совместно проводит члены участковой избирательной комиссии, прошедшие специальную подготовку и необходимые проверки. 27 октября ваш голос имеет значение. Центральная избирательная комиссия по выборам в Кнессет. Сохраняем и защищаем ваш голос.
4: Настольные плиты по самым низким ценам.
5: А можно еще дешевле?
4: Настольные плиты по самым низким ценам.
5: А, так скажи просто. Махсане и Хашмаль.
6: Ниже в мире нет цены, чем Махсане и Хашмаль.
4: Запомните, настольные плиты покупайте только в Махсане и Хашмаль.
3: Реклама.
9: Це я, дід Панас, завітав, щоб розважити вас. Глядіть, не пустуйте, вуха свої приготуйте.
10: Кожного вівторка увечері о 20:00 на вас чекає прикольно-пізнавальна програма.
11: Фа-фа-ля-ля! Як кажуть у нас на Ізраїльщині, все буде фа-фа-ля-ля.
12: Кожний вівторок музика, з якою ми росли, яку ми любимо і з якою стоїть познайомитися.
11: Наступний вівторок ви знову зі мною, завжди ваш Дмитро Гершензон.
13: Фа-фа-ля-ля! Внимание! Вся программа производится и транслируется исключительно на украинском языке.
14: Первому радио 25 лет.

0: Первое радио. Новости.
1: В окрестностях Иерусалима задержаны подозреваемые в причастности к террору. Подробнее через несколько секунд. В 15:00 в Израиле. В студии Лидия Топельберг. Здравствуйте. Бойцы пограничной полиции МАГАФ и Иерусалимского округа задержали минувшей ночью в Бирнабале трех разыскиваемых за террористическую деятельность. Задержания были проведены по информации Шабака и полиции округа Иудеи и Самарии. Операция была проведена в преддверии осенних праздников. Пользуясь точной разведывательной информацией Шабака, бойцы провели рейды в домах двух разыскиваемых и обнаружили их спящими. Оба были задержаны. В ходе еще одной операции в деревне, проведенной на основании разведывательной информации полиции округа Иудеи и Самарии, бойцы провели рейд в доме еще одного разыскиваемого и также задержали его. Все трое переданы для дальнейшего расследования в следственно-разведывательное подразделение пограничной полиции округа Иерусалима. Крупные силы полиции, волонтеры и сотрудники экстренных служб при участии гражданских добровольцев разыскивают в районе

0: в ассоциационы пропавшую девушку. Существует серьезная угроза ее жизни. По предварительным данным, речь идет о жительнице арабского квартала Иерусалима Силуан, которая могла быть похищена родственниками в связи с нарушением семейной чести. В квартире в одном из городов центральной части страны обнаружено тело военнослужащего резервиста. Военная полиция ведет расследование обстоятельств трагедии. Тело мужчины передано в Институт судебной медицины Абу-Кабир для установления причин смерти. Израильские силы безопасности начали масштабную поисковую операцию в районе города Ариэль после инцидента, связанного с автомобилем. По предварительным данным, подозрительное такси после произошедшего скрылось с места происшествия и направилось на восток. Информация о пострадавших не поступала. Военнослужащие и сотрудники сил безопасности прибыли к площади Ариэль и приступили к обследованию прилегающих улиц и основных транспортных магистралей. Основная задача операции – обнаружить автомобиль и установить обстоятельства инцидента. По имеющейся информации, речь идет о возможном наезде с использованием автомобиля. При этом пока не установлено, был ли произошедший инцидент преднамеренным нападением или стал результатом другого происшествия. Силы безопасности проводят поиски транспортного средства, которое покинуло район в восточном направлении. Одновременно выясняется, кто находился в машине и что произошло непосредственно перед ее отъездом. Дополнительные подробности расследования пока не сообщаются. В силовых структурах продолжают проверять различные версии случившегося. На данный момент известно, что в результате инцидента никто не пострадал. Как сообщает информационный портал «Вести», отдел Госпрокуратуры по расследованию правонарушений полицейских предъявил сотруднику сыскного отдела полиции обвинение в незаконном нападении и воспрепятствовании правосудию. Его коллега также обвиняется в воспрепятствовании правосудию. Согласно обвинительному заключению, в апреле 2025 года оба полицейских ехали в служебной машине, которую управлял основной обвиняемый. В какой-то момент он заблокировал проезжавший рядом автомобиль и заставил водителя остановиться, полагая, что его пассажиры оскорбили его. Затем он прижал водителя к сиденью и ударил его кулаками по лицу, после чего полицейские, как утверждает следствие, составили ложные протоколы. И о погоде. Согласно прогнозу медиаслужбы Израиля, сегодня на большей части территории страны температура воздуха существенно не изменится и будет незначительно выше среднесезонной и малооблачно. В Иерусалиме, в Тель-Авиве, в Хайфе, в Ашкелоне и в Аш-Доде 32 градуса, в Бершеве 35, на Голландских высотах, в Твери, на побережье озера Кинерет 37, на побережье Мертвого моря 39, в Эйлате 41. Температура воды около побережья Средиземного моря 30 градусов, высота волн от 40 до 80 сантиметров. Это были новости. Следить за развитием событий в следующих выпусках продолжит мой коллега Марк Кричевский. А далее в эфире 101 километр с Владом Зерницким.
1: Так, пишите, откуда родом?
2: Первое радио, знаешь?
1: Знаю. Адрес какой?
2: 101 километр.
1: Выходите-то когда?
2: Во вторник.
1: Значит так, пойдете в воскресенье, вторник и в четверг.
2: Ну, в воскресенье и во вторник и в четверг.
3: Влад Зерницкий. В программе 101 километр.
1: Каждое воскресенье, вторник и четверг в 15:00 программа авторской песни.

0: Душевные песни на 101-м километре.
1: Здравствуйте, дамы и господа. Я приветствую вас, уважаемые радиослушатели, радиослушательницы. В эфире программа «Авторские песни». Меня зовут Влад Зерницкий, а Ивану Кучину мы поручили открыть сегодняшнюю программу песней «Судьба злодейка». Должен сказать, что в воскресенье, то есть 13 сентября, программы не было, и те, кто ее слушает постоянно, заметили это. И не было по той причине, что мы встречали 5787 еврейский год, или год по еврейскому летоисчислению, и поэтому это был выходной. Ну, а сегодня, скажем так, возобновляя этот пробел, или восполняя, я хочу представить вам непосредственно выпуск программы, который должен был выйти в воскресенье. Итак, сегодня у нас будет именинник, мы вспомним этого человека, он уже ушел на самом деле из жизни, но песен написал столько, что вспоминать не вспоминать. Далее у нас сегодня будет рубрика «Кино на 101-м», и мы обязательно будем повторять и слушать премьеру, которую оценивали в четверг. Так что располагайтесь поудобней. Ангелина Каплан. Песня называется «Скрипка». Она продолжает наш эфир.

0: Любимые песни на 101-м километре.
1: Так, ну а сейчас я хочу вспомнить Михаила Танича, потому что он родился 15 сентября, а сегодня как раз 15 сентября, но родился Михаил Танич 103 года назад, ушел из жизни весной 2008 года. Он изначально был поэтом-песенником, и до того, как он создал группу «Лесоповал», он написал достаточно текстов, стихов для песен, которые стали невероятно популярными в Советском Союзе. Впоследствии, создав группу «Лесоповал», он стал и продюсером этой группы и в конечном итоге получил звание народного артиста Российской Федерации. Должен сказать, что Михаил Танич, на самом деле Михаил Танхилевич, он родился в еврейской семье в Таганроге. Его отец Исаак Самойлович Танхилевич, он родился в Одессе и был красноармейцем, а далее был начальником Мариупольской ЧК. Только вчера написал пост в Фейсбуке по поводу Мариуполя, потому что был день города. И вот, пожалуйста, еще напоминание мне. Вот. А мама Марина Троскунова, Марина Борисовна Троскунова, работала в Таганроге, была арестована. Она работала в плановом отделе газеты. В общем, непростая судьба была у Танича и у родителей. Он сам впоследствии тоже оказался в тюрьме, но это уже другая история. Я просто хочу сказать, что то количество стихов, которые он написал, до сих пор использует группа «Лесоповал», записывая альбом за альбомом. Вот. Надо сказать, что сегодня его творчеством и группой занимается его супруга Лидия Козлова. И я хочу вам предложить послушать песню, которую вы многие, не все, многие знаете хорошо. Но прежде чуть-чуть предыстории. Это текст, эти стихи для песни были написаны в конце 1980-х. И когда сочинял эти стихи Михаил Танич, это с его слов, он представлял типаж исполнителя, который похож на Валерия Приемахова в фильме «Холодное лето» 1953-го. Такого худого, жилистого, мрачного, попавшего в чрезвычайные обстоятельства человека. Музыку к песне написал композитор, чье имя Танич так и не сказал, потому что музыка не соответствовала, по его мнению, тому, что он написал в стихах. И тогда его познакомили с Сергеем Коржуковым, музыкантом, мелодистом. И Коржуков очень верно уловил настроение, и стихи Танича начали превращаться в такие пронзительные песни. И это, которое мы сейчас будем слушать, в том числе. Причем сам Танич находился в Юрмале, оттуда он звонил, диктовал тексты Сергею Коржукову, и с ним они их обсуждали вместе. Потом, когда песня была готова, искали исполнителя. Михаил Танич думал предложить эту песню Александру Кальянову. Хотел попросить исполнить эту песню самого актера Приемахова. Но в конечном итоге доверил исполнение автору музыки Сергею Коржукову. И тот оказался невероятно органичен, хотя у него не было опыта записи в студии. Он не попадал в фонограмму, был зажат. Вот. Ну и после того, как вышла эта песня, люди стали писать ему о том, что кто еще поет песни, где группа. В общем, сам он придумал название «Лесоповал», набрал, условно говоря, первых попавшихся музыкантов. И вот эта песня, в принципе, стала визитной карточкой группы, условно говоря, жемчужиной раннего репертуара. Ну и я хочу вам ее предложить прямо сейчас. —

Я куплю тебе дом у пруда в Подмосковье, и тебя приведу в этот собственный дом.

наши пять номеров из шести. Угадаем с тобой, самому мне не надо. Наши пять номеров из шести.

0: Хорошо спел.
1: Реклама.
2: Телевизоры по самым низким ценам.
3: А можно еще дешевле?
2: Телевизоры по самым низким ценам.
3: А, так скажи просто. Махсаны и Хашмаль.
4: Ниже в мире нет цены, чем Махсаны и Хашмаль.
2: Запомните, телевизоры покупайте только в Махсаны и Хашмаль.
5: Только в этом месяце покупаете Tesla, MG и другие электромобили или плагин гибрид и получаете зарядную станцию в подарок. Звоните. Звездочка 9494. Предложение действительно в соответствии с условиями сделки и включает установку зарядной станции. Все бонусы предоставляются при покупке по рекламной цене. Трейдмобиль.
6: Те, кто разбираются в мясе, уже знают. А те, кто еще нет, самое время познакомиться.
7: Ля Вака Лока.
6: Аргентинский мясной ресторан в Герцли.
8: Медина Теудим, 60.
7: Ля Вака Лока.
8: Ля Вака Лока.
9: Альта Ливелла – высокий уровень по-итальянски и воплощение стильной и качественной мебели на любом языке. Мебель от Альта Ливелла – высокий уровень по доступным ценам. Рожанский, 11. Решен лицеон. Звездочка 9246.
10: Работаем в субботу.
11: Подозреваете измену? Он говорит, что на работе. Она говорит, что у подруги. Но что-то в этой истории не складывается. Вы заслуживаете знать правду. И как можно скорее. Интеллиго. И вся картина становится ясной. 03-944-1111. Интеллиго. 03-944-1111.
12: Но теперь самое время напомнить вам про магазин «Кейтеринг» при фабрике «Мантис», потому что вкусно покушать любит каждый. А если все это еще имеет отношение к настоящим вкусам Востока и Кавказа, то, безусловно, волнение начинается еще до того, как вы приготовили все это и готовы съесть. Да, значит, я вас приглашаю непосредственно в магазин «Кейтеринг» при фабрике «Мантис». Он находится в Ришон-ле-Циони, в промзоне Рамат-Элиягу, на улице Ицхак-Бен-Цви, 23. Значит, что могу сказать? Во-первых, там готовят настоящий бахш и плов. Если вы не знаете, что такое бахш, вот, доверьтесь мне, просто приезжайте и скажите: дайте мне свеженького бахша. И потом будете благодарить меня, радио и, разумеется, в первую очередь, фабрику «Мантис». Далее, пышные пирожки, которые стоят и гордятся тем, что они такие пышные, и внутри их и мясо, и картофель, и яблоки. Все это создается вручную, исключительно вручную, и из свежих качественных продуктов. Каждый четверг и пятницу в «Мантис» вас ждет новинка — запеченные бараньи ребрышки с овощами. А в принципе в «Мантис» есть все. Я уже не говорю про бахши плов, который является, скажем так, флагом этого замечательного магазина, а также кюрзе, хинкали, сытный ароматный лагман, душпере, сочная самса, классические жареные пельмени, домашние вареники и хит — золотистые, хрустящие, горячие чебуреки. Итак, поехали в промзону Рамат Элиягу на улицу Ицхак Бен Цви, 23, в Ришон-ле-Цион. В социальных сетях есть дополнительная информация, есть полное меню. Перед магазином своя собственная стоянка, бесплатная. Фабрика «Мантис» сделана вручную, приготовлена с душой.
1: Реклама.
0: Эй, Зерницкий, привет со 101-го.
12: Итак, вторая часть программы «101 километр». Александр Юрпалов, Евгений Кемеровский. Друг не бывает вдруг.
13: Похулиганили мы, прозводили мосты, прожигали камни.

безоглядно, с песка смывая юности следы. С годами все становится понятно.

Убиваю безоглядно, с песка смывая юности следы. С годами все становится понятно.

0: Хорошо спел.
1: Да, это был замечательный дуэт и, на мой взгляд, очень хорошие, глубокие, правильные слова про дружбу. Александр Юрпалов и Евгений Кемеровский. Ну а сейчас у нас 3:30. В это время обычно звучат премьеры, и сегодня исключения не будет. Единственное, мы сегодня не голосуем. Вы просто еще раз услышите премьеру, которая прозвучала в четверг и которая набрала определенное количество баллов и готовится соревноваться с другими премьерами сентября за звание «Лучший». Ну а пока Алена Петровская, песня «Позвони», она прозвучала в четверг.

0: Кино на 101-м.
1: И какой-то жиган. 15 часов и 32 минуты. Алена Петровская еще раз нам спела песню, которая стала премьерой на прошлой неделе. «Позвони». За нее уже проголосовали, поэтому все, закрепите ее в своем музыкальном сознании. Ну а теперь в рубрике «Кино на 101-м» фильм, премьера которого состоялась 7 марта 1961 года. Это полнометражный цветной художественный фильм-комедия, который снят на киностудии «Ленфильм» в 1960-м режиссером Надеждой Кашеверовой. Ну, а премьера была, да, как я и сказал, через полгода. Фильм называется «Осторожно, бабушка». Должен сказать, что в этом фильме главную роль играет Фаина Раневская. Она играет Елену Тимофеевну. У нее такое в фильме прозвище «Елочка». Она бабушка Лены, а Лену играет Ариадна Шенгелая. Невероятно красивая грузинская советская актриса, народная артистка Грузии. И вот сюжет здесь таков. Молодая директриса Лена, вот Ариадна Шенгелая, девушка твердая, принципиальная, она отвечает за строительство нового дома культуры. А кто еще вот отвечает за строительство? Конечно. То есть она курирует, видимо. Но на собрании она узнает, что средства на стройку дома культуры выделяться пока не будут. Их откладывают выделение. И это вызывает недовольство молодежи, потому что молодежь соскучилась. Им молодежи советской нужен дом культуры. Где заниматься художественной самодеятельностью? Тогда еще искусственного интеллекта не было. Заходит на собрание молодой бригадир Вася Казачков. А Васю Казачкова играет Юлиан Панич. Он возлюбленный Лены, директрисы. И говорит, что проблема будущего Дома культуры одна. Это безалаберность непосредственно руководителя. Ну и вот тут вступает в действие бабушка Елена Тимофеевна, елочка, дама старой закалки. Она начинает, как сегодня бы сказали, устраивать разборки, добивается выделения стройматериалов. Вот. Ну и предлагает молодежи, которая ждет строительства, самим взяться за работу и строить себе дом культуры, что, в принципе, очень было принято, в том числе в Советском Союзе. В конечном итоге пересекаются две линии. Строительство Дома культуры, любовная линия, вот, отношения девушек и молодых ребят. В фильме, помимо Фаины Раневской и Ариадны Шенгелая, снимались Светлана Харитонова, Нина Ургант, да-да, бабушка известного вам телевизионного ведущего, Леонид Быков, Леонид Становский, Сергей Филиппов, Ролан Быков, Владимир Лепко, Ольга Черкасова, Константин Дашевский, Иван Назаров и Людмила Маркелия. Вот о Людмиле Маркелии я вам расскажу чуть-чуть подробнее, потому что она будет сегодня петь в нашей программе. Музыку для фильма писал Васильев Соловьев-Седой, тексты песен Борис Семенов и Соломон Фогельсон. Все русские ребята, как вы видите. Вот. Ну и в этом фильме, вернее, этот фильм показали космонавтам, которые были отобраны для первого полета в космос. Да, «Осторожно, бабушка». Так вот, я два слова скажу о певице. Она советская и украинская актриса театра кино. Она пела в ряде фильмов. Она играла в труппе Московского театра имени Ермоловой. Она работала на центральном телевидении, в том числе и режиссером главной редакции. В конечном итоге она ушла из жизни в 2002 году. На 68-м году. Надо сказать, что Людмила Маркелия пела в ряде фильмов, и вот этот фильм один из таковых. «Осторожно, бабушка», потом были еще другие, но сейчас мы послушаем песню «Шурочки» в исполнении актрисы.
2: Только веселых, задорных парней мне же достался тихоня. Как ни посмотришь, он клюквы кислей.

0: Любимые песни на 101-м километре.
1: Да, 15 часов 39 минут. Мы говорили о фильме «Осторожно, бабушка», снятом в 1960-1961 годах. Но теперь Андрей Широков продолжает нашу программу.

0: Опа, 101-й.
1: Реклама.
2: Мантис. Ароматный бахш и вкуснейший плов. Мантис. Ришон Ле Цион. Ицхак Бен Цви. 23.
3: Сушильные машины по самым низким ценам.
4: А можно еще дешевле?
3: Сушильные машины по самым низким ценам.
4: А, так скажи просто. Махсаны и Хашмаль.
5: Ниже в мире нет цены, чем Махсаны и Хашмаль.
3: Запомните, сушильные машины покупайте только в Махсаны и Хашмаль.
6: Машину покупаем только в Центркар Азур.
7: 03-558-5458.
8: Пельмени? Да. Вареники? О, да. Чебуреки, голубцы, котлеты, манты, блинчики всегда. Пирожки, как у бабушки, обязательно. Шеф Абухари. Когда хочется по-настоящему вкусно и быстро, спрашивайте в магазинах. Шеф Абухари. Главный по вкусу.
9: Смаданный Мани. Праздник со вкусом. Язык говяжий мороженый 24,90 за килограмм. Салями со вкусом трюфеля или клюквы 11,90 за 100 граммов. Красный икра Лемберг 79,90 за 200 граммов. Филе морского окуня 24,90 за килограмм.
10: Все скидки ищите в соцсетях Смаданный Мани.
3: Сушильные машины по самым низким ценам.
4: А можно еще дешевле?
3: Сушильные машины по самым низким ценам.
4: А, так скажи просто. Махсаны и Хашмаль.
5: Ниже в мире нет цены, чем Махсаны и Хашмаль.
3: Запомните, сушильные машины покупайте только в Махсаны и Хашмаль.
11: Ну что ж, давайте еще раз посмотрим на магазин кейтеринг при фабрике «Мантис», куда я вас приглашаю. Он расположился в Ришон-ле-Ционе и... Это промзона «Аромат Ильягу», и это улица Ицхак Бен Цви, 23. Приезжайте туда, там вы найдете настоящие вкусы Востока и Кавказа. Все сделано из свежайших продуктов, качественных, вручную. В том числе там есть полуфабрикаты ручной работы, которые вы можете купить, забрать с собой, приготовить дома. В любом случае, я уверен, что и цены... вам понравится. И, безусловно, самое главное – это вкус. И чебуреки, и самса, и пельмени, и вареники, кюрзе, хинкали, лагман, душпюре, бахш, плов. Каждый четверг и пятницу – новинка – запеченные бараньи ребрышки с овощами. Пышные пирожки с мясом, картофелем, яблоками. Так что приезжайте. Промзона «Аромат Ильягу», улица Ицхак Бен Цви, 23, Ришон-ле-Цион. И, знаете, фабрика «Мантис» сделана вручную. Приготовлено с душой.
1: Реклама.

0: тобой.
1: Любимые песни на 101-м километре.
2: Ну что ж, не так много времени остается, но песни еще будут звучать. И напомню, что следующая программа выйдет в четверг, то есть послезавтра в 15:00, и там нас ждет еще одна осенняя премьера. Кто продолжит программу? Светлана Фет. Светлана Фет представит нам песню «10 минут», и, пожалуйста, давайте послушаем.

0: Светлана Фетт, песня «10 минут» в рамках программы «Авторской песни». Хороший час, нормально идем, впереди реклама, новости и следующий музыкальный час под названием «Картина маслом», где вас ждет игра. Сегодня ведь вторник. Ну а завершу я сегодняшнюю программу песней теплой, хорошей, доброй, как и, в принципе, все в творчестве Алексея Иващенко. Песня называется «Никогда». Но я с вами не расстаюсь, потому что после выпуска новостей, которые нам подготовил Марк Кричевский, я вернусь уже непосредственно с музыкальным часом и, как я уже проанонсировал, с игрой.
1: Я никуда не спешу, я стихов не пишу, мне собрать бы слова воедино, чтоб хоть себе самому объяснить, почему, замыкаясь, искрят провода, я не пойму ничего, и себя самого я утешу, мол, все впереди, но я не забуду тебя никогда, никогда, никогда. Я не забуду тебя никогда, никогда, никогда. Мир удивителен, но он описан давно мудрецами иных поколений. Я их немало читал и счастливей не стал, и храню свой диплом под стеклом, но назначенье иных, неподвластных уму, повседневных вещей и явлений мне не дано описать ни при помощи слов, ни числом. Вновь в лабиринтах наук непредвиденный крюк совершу на гранит, натыкаясь вновь, перечту мудрецов и в конце-то концов одолею шинель и муму. Но почему иногда ни с того ни с сего так искрят провода, замыкаясь, я очевидно уже никогда, никогда не пойму. Я никуда не спешу, я рукой не машу, я к разлукам привык, и к утратам вновь улетит самолет, пароход уплывет, и года потекут, как вода. С мудрецами вразрез, всем наукам назло, вопреки всем МЦ-квадратам, я не забуду тебя никогда, никогда, никогда. Я не забуду тебя никогда, никогда, никогда.

0: в нашем эфире, значит, о вас не знает полстраны. Доверьте свою рекламу проверенному имени. 25 лет вместе. Реклама на Первом радио. 03-94-94-888.
1: Реклама. Как узнать, что наш голос действительно учтен и что выборы проходят без фальсификации? Хороший вопрос! Центральная избирательная комиссия использует многоуровневую систему защиты, обеспечивающую честность выборов. Голосование проводится вручную, с помощью бумажных бюллетеней, поэтому кибератаки не могут повлиять на результаты голосования. Материалы для голосования изготавливаются заново перед каждыми выборами, и на каждом избирательном участке присутствует инспектор по контролю за честностью выборов. Подсчет голосов совместно проводит члены участковой избирательной комиссии, прошедшие специальную подготовку и необходимые проверки. 27 октября. Ваш голос имеет значение. Центральная избирательная комиссия по выборам в Кнессет. Сохраняем и защищаем ваш голос.
2: Только в Центркар. Автомобили со вторых рук, начиная от 300 шекелей в месяц. Центркар Азур. Терех Ашива 9.
3: Opel Balance. Меняем отсроченные чеки на наличные. Звездочка 9531.
4: С разрешения Министерства финансов. Несоблюдение условий погашения суда или кредита может привести к штрафным санкциям в виде комиссионных или принудительным выплатам по решению суда.
5: Премьера в Израиле. Моня Цацкис «Знаменосец». Нашумевший спектакль Московского еврейского театра «Шалом» по культовой повести Эфраима Сивеллы. Номинант театральной премии «Золотая маска». Билеты в кассе «Браво».
6: Сейчас в Суперфарм праздничная акция на парфюмерию «Крош Хашана». Широкий выбор популярных ароматов со скидкой до 50%. Ждем вас в наших магазинах, на сайте и в приложении. С праздником! В соответствии с условиями акции.
7: Подозреваете измену? Он говорит, что на работе. Она говорит, что у подруги. Но что-то в этой истории не складывается. Вы заслуживаете знать правду. И как можно скорее. Интеллиго. И вся картина становится ясной. 03-944-1111. Интеллиго. 03-944-1111.
1: Реклама.
8: Первому радио 25 лет.

0: Первое радио. Новости.
1: Новый скандал в разгар предвыборной кампании. Подробности через несколько секунд. Шестнадцать часов в Израиле. Новости на Первом радио. Марк Кричевский у микрофона. Министр наследия Михаэль Ягу из Отцма и Иудит спровоцировал бурю негодования после своего выступления перед старшеклассниками в Тель-Авиве. Комментируя тему призыва ортодоксов, министр обрушился на участников протеста против судебной реформы, заявив: «Я не хочу призывать кого-то с улицы Каплан в боевые части, в итоге они просто не встанут в атаку». Слова министра вызвали шквал жестокой критики со стороны оппозиции. Бывший депутат Ицхар Шай, чей сын Ярон погиб 7 октября 2023 года, защищая кибуц Керен Шалом, эмоционально ответил в сети X: «Жаль, что моего сына, героя Израиля, ты все-таки хотел призвать». Он протестовал на Каплан, но без колебаний пошел в атаку на десятки террористов Нухбы, чтобы спасти сотни мирных граждан. Депутаты Шири и Кариф назвали заявление Элиягу опасным подстрекательством, оскверняющим память павших солдат. Бывшая заложница Лири Альбак призвала лишить израильского гражданства и выдворить из страны создателей документального фильма «НАЗА», в котором армия обвиняется в преднамеренных массовых убийствах мирного населения в секторе Газа. Бывшая пленница Хамас опубликовала в Инстаграм эмоциональный пост с фотографией режиссера Юваля Авраама. «Если бы 7 октября вы оказались в приграничных с Газой районах, ни один террорист не остановился бы, чтобы сказать: «Эй, оставь этого парня, с ним все в порядке, не трогай его». Или, возможно, вы бы просто присоединились к борьбе за освобождение Палестины и причинили вред своему собственному народу», написала Альбак. В предвыборном штабе Ликуда вспыхнул острый раскол из-за стратегии против лидера партии Амха Исраэль Офера Винтера. Несмотря на решение Нетаньяху начать жесткую атаку на генерала, часть партийного руководства предупреждает: попытка утопить Винтера лишит весь блок ключевых мандатов. По их мнению, у Винтера есть устойчивое ядро в 3,5%.

половиной мандата, которая не исчезнет под давлением Ликуда. Вместо войны на уничтожение часть партийных функционеров предлагает заключить с Винтером официальное соглашение об избыточных голосах. По их расчетам, Ликуду выгоднее блокироваться с Винтером, а Смотричу, соответственно, с Бен-Гвиром. Однако этот прагматичный план требует от Нетаньяху немедленно прекратить нападки и признать Винтера легитимным партнером, что противоречит текущей линии премьер-министра Нетаньяху. Сегодня в Саудовской Аравии прозвучали сигнал тревоги, причем он прозвучал в нескольких крупнейших городах этой страны, и Саудовская Аравия попросила помощи у Соединенных Штатов и Великобритании для решения проблемы своей безопасности, которая связана прежде всего с Хутим. В этой связи Катар предупредил о катастрофических последствиях для всего мира в случае закрытия стратегически важного Баб-эль-Мандебского пролива, которое может произойти на фоне многомесячной блокады Армузского пролива и недавних территориальных завоеваний хуситов на побережье Красного моря. Мир и без того достаточно страдает из-за закрытия Армузского пролива, поэтому мы не можем позволить себе добавить в это уравнение еще и Баб-эль-Мандеб, заявил журналистам официальный представитель Министерства иностранных дел Катара. Громкий скандал в медийном сообществе Израиля. Раскрыты шокирующие подробности дела о шантаже и преследовании ведущей 12-го телеканала Адвы Дадон. Прокуратура Тель-Авива подала жесткое обвинительное заключение против 48-летнего продюсера Уди Айалона. Согласно материалам следствия, после попытки Дадон разорвать с ним деловые и дружеские отношения, мужчина устроил ей настоящий ад, цинично втянув в историю ее 6-летнюю дочь. Айалон засыпал журналистку ночными угрозами, обещал стереть ее имя из профессии и заявлял: «Я не могу жить без тебя и твоей девочки». Преследователь штурмовал офис телекомпании в Новейланд, требуя встречи с гендиректором Ави Вайсом и обещав вложить сотни тысяч шекелей в дискредитацию ведущей. Айлон нарушил судебные ордера на дистанцирование и продолжил открыто угрожать Дадон даже на очной ставке в полиции. Прокуратура настаивает на содержании шантажиста под стражей до конца процесса. Вы слушали новости на Первом радио 89.1 FM. До встречи!

0: эфире «Картина маслом» с Владом Зерницким.
1: Да, 16 часов 8 минут. Здравствуйте. Мы погружаемся в музыкальный час, который будет насквозь пронизан игрой. О ней чуть позже. Пока должен сказать, что сегодня 15 сентября, это вторник, и мы с вами слушаем Первое радио. На волне Первого радио в этот час поднимается программа музыкальная. Так, надо сказать, что Израиль... Компания «Эль Аль» увеличивает количество рейсов в Великобритании, несмотря на то, что Великобритания вовсю там объявляет бойкоты. Но это такое дело. Деньги нужны, надо зарабатывать, и в Англию, видимо, летает много людей. Великобританию, правильно даже сказать, пока Великобританию. И вот приходит новость о том, что теперь с ноября полетим в Марокко по $600 билет. Такой легкий вариант, где будет включена ручная кладь и чемодан-тролль. $600, и вы уже в Марокко. Давайте в Марракеше непосредственно. Те, кто хотят слетать в Марокко, поднимите руку, готовьтесь. 16 ноября Аркия, Исраэйр полетят. И на самом деле, безусловно, интересная страна. Ничего не скажешь. Хотя в такое время, не знаю, нужно ли летать в Марокко. Ну, в любом случае, каждый, во-первых, решает сам, а во-вторых, у нас есть непосредственно специальный комитет, который сообщает нам о том, какие страны лучше не летать и где уровень опасности возрастает до нельзя, я бы сказал. Ну, а теперь давайте-ка отвлечемся от событий в мире и погрузимся в игру.
2: Думаете, что вы контролируете происходящее? Вы ошибаетесь. Я все контролирую. Потому что я знаю то, что неизвестно вам.
3: Это и так сложная задача, но теперь она невыполнима.
4: Можете похвастаться хоть каким-нибудь результатом?
5: Получилось? Сработало?
4: Мне нужна ваша помощь.
0: Код команды Зерницкого.
4: Джентльмены и леди, начинайте.
1: Начинаем. Приветствую продюсеров нашего эфира, Дарью Достоевскую и Екатерину Вергунову. Приветствую нашу команду, которая приготовила код. И сегодня наша игра будет иметь непосредственно отношение к Израилю. Поэтому вы, уважаемые граждане Израиля, имеете определенный приоритет по отношению к тем гражданам, которые находятся в других странах, но слушают наш эфир на волне 89.1 FM в интернете. Что мы зашифровали, я скажу чуть позже. Пока вы должны нам заявить о своем желании играть. Это выглядит следующим образом. Вам нужно найти эмодзи, который мы сейчас скажем, и прислать нам, пожалуйста, этот эмодзи сюда в WhatsApp. Номер WhatsApp знает уже практически каждый совершеннолетний игрок и гражданин нашей страны, но я повторю его, и, кстати, можете вбить его в вашу адресную книгу. 054-20-70-800. 054-20-70-800. Это наш WhatsApp. Он вам пригодится не только сегодня, он пригодится и в других программах. Поэтому welcome, как говорится, в Стамбуле. Ну, а сейчас я должен сказать вот что. У нас есть приз, и приз получит тот, кто даст правильный ответ. И я благодарю аргентинский мясной ресторан «Герсли» «La Vaca Loca», потому что мы сегодня подарим победителю ваучер на 200 шекелей, который он сможет непосредственно вытащить из своего красивого портмоне и предъявить официанту в ресторане «La Vaca Loca», оплачивая счет. «Южноамериканская атмосфера». И можно романтический ужин там сделать, и семейное застолье организовать, или просто друзей пригласить и сделать какое-то торжество, да и вообще, в общем, там можно хорошо и вкусно покушать. Поэтому «La Vaca Loca» ждет вас, это Герцлия, это Мединат Хаиудим 60, просто весь напишите «La Vaca Loca», Герцлия, Мединат Хаиудим 60. Поэтому, если вы не разбираетесь в мясе, просто приедете, познакомьтесь и выйдете оттуда гурманами, но если разбираетесь, не пожалеете. Итак, «La Vaca Loca», спасибо за ваучер суммы 200 шекелей. Это приз победителю. Ну, а теперь заявка. Вот нас тут уже в WhatsApp спрашивают, было ли задание. Вот сейчас заявка. Вы должны нам прислать на 054-20-70-800 лягушку или жабу, как вам угодно. Лягушку. Илья. Такое ощущение, что вы с этой лягушкой с утра сидите уже. Откуда такая скорость?

Сегодняшняя игра посвящена Израилю. Если вы хотите сыграть, пришлите заявку. Это лягушка, эмодзи, лягушка в наш WhatsApp 054 20 70 800. Кристина Арбакайте продолжает.

0: Это Вера Брежнева. Я специально сделал паузу, чтобы вы задумались, а кто же это? Ну, согласитесь, похоже, да, в голосах? Часов 16 минут. Сколько лягушек у нас? Как в каком-то французском ресторане. 44 лягушки уже здесь. Они все живы, чувствуют себя хорошо и квакают.
1: Программа «Картина маслом». Ошибайтесь и не бойтесь. Это вот, на пользу.
0: Вот именно так начинается игра «Код команды Зерницкого». Продюсеры Вергунова и Достоевская, ведущий Зерницкий и код команды, команда, правильно сказать, я бы их назвал «Алиф, Бет, Гимель, Далит». Да, сегодня у нас четыре. «Арба», «Арба», «Анашим», «Кам, Юшвим», «Ве, Михехим». Чего я на иврите говорю? Но это потому, что вас нужно немножко отвлечь. Сейчас будет озвучено задание, и вы должны нам моментально сказать, что там в этом задании, позвонить в прямой эфир на 07-52-891. Даже, может быть, порой догадываясь уже во время набора трубки нашего номера телефона, пожалуйста, решайтесь и звоните, когда вам только придет в голову ответ, и тем более, если вы уверены, что он правильный. 07-52-891. Принимаем ваши звонки. Задание готово, приз озвучен. Лягушки можете прислать и далее. Сегодня у нас задание связано с нашей страной. Задание тяжелое. Задание, скажем так, сводящее с ума. Никто на Первом радио, начиная с 10 утра, не смог отгадать. И мы надеемся, что никто из наших радиослушателей отгадать не сможет. Сегодня мы зашифровали название гостиницы в Израиле. Название гостиницы. Ноль семь пять двоек восемь девять один. Название гостиницы должно прозвучать в эфире через 30 секунд. Звоните.

Эта песня как раз описывает то состояние, в котором находятся слушатели, приславшие лягушек на 054-2070-800 в темноте, in the dark. Да, пока ваше сознание в темноте, пока вы не можете вытащить название гостиницы, которую мы зашифровали, это израильская гостиница, но вы должны это сделать.

60 секунд остается до завершения этой песни. Ни одного звонка на 07-52-891. Ни одного названия гостиницы. Мы приходим к выводу, что наша аудитория в гостиницах израильских не отдыхает. Не знаю, почему не можете себе позволить, или вы отдыхаете где-нибудь в Канкуне или на Мадагаскаре. У нас был тут, кстати, между прочим, в прямой трансляции четверга в ТикТоке наш гражданин из Мадагаскара. Тридцать три секунды. Мы проходим первую критическую точку в нашей игре. Если не будет ни одного варианта, это означает первую катастрофу для всей аудитории, приславшей лягушек.

0: Реклама. Пельмени? Да. Вареники? О, да. Чебуреки, голубцы, котлеты, манты, блинчики всегда. Пирожки, как у бабушки, обязательно. Шеф Абухари. Когда хочется по-настоящему вкусно и быстро, спрашивайте в магазинах. Шеф Абухари. Главный по вкусу.
1: Только Брон стол украшает, с любовью счастья вам желает, чтоб праздник сладким был для вас. Дарите Брон и в этот раз.
2: Ришон Лицеон Эрцель 24, Батьям Бальфур 96, Кулон Шинкар 42, Рыховат Эрцель 196.
3: Только в этом месяце. Избранные модели Peugeot от 55 тысяч 555 шекелей. Два года гарантии и обязательства обратного выкупа автомобиля в соответствии с условиями компании. Звоните. Звездочка. 94-94. Через 3 года с момента покупки.
4: Те, кто разбираются в мясе, уже знают. А те, кто еще нет, самое время познакомиться.
5: Ля Вака Лока.
4: Аргентинский мясной ресторан в Герфли.
6: Мединат Иудим, 60.
5: Ля Вака Лока.
6: Ля Вака Лока.
0: Opal Balance. Меняем отсроченные чеки на наличные. Звездочка 9531. С разрешения Министерства финансов.
7: Несоблюдение условий погашения суда или кредита может привести к штрафным санкциям в виде комиссионных или принудительным выплатам по решению суда.
3: Сейчас в Суперфарм праздничная акция на парфюмерию «Крош Хашана». Широкий выбор популярных ароматов со скидкой до 50%. Ждем вас в наших магазинах, на сайте и в приложении. С праздником! В соответствии с условиями акции.
8: Роботы-пылесосы по самым низким ценам.
9: А можно еще дешевле?
8: Роботы-пылесосы по самым низким ценам.
9: А, так скажи просто. Махсаней Хашмаль.
10: Ниже в мире нет цены, чем Махсаней Хашмаль.
8: Запомните, роботы-пылесосы покупайте только в Махсаней Хашмаль.
11: В майонезе Махеев отборные яичные желтки, премиальное подсолнечное масло и натуральный лимонный сок. Его нежный вкус так подходит нашим любимым блюдам. Махеев, я думаю о том, что ты ешь.
0: Реклама.
12: Программа «Картина маслом». Пишите свою историю сами.
13: 16 часов 24 минуты. Наконец-то раздались звонки в нашей студии. И вот первый радиослушатель. Эдуард, здравствуйте.
14: Добрый день.
13: Добрый день и вам. Вы что, отдыхаете в израильских гостиницах?
14: Не так часто, к сожалению.
13: Но опыт есть.
14: Ну... Давний.
13: Нет, я не буду выяснять, в каких гостиницах вы отдыхали. Нет в этом никакой необходимости. Мы сейчас будем угадывать название гостиниц, которую мы зашифровали. Наверное, в этом есть какой-то смысл. Но вы, Эдуард, первый. Вы первый у нас, понимаете? Поэтому...
14: Но всегда быть первым приятно.
13: Конечно, и нам тоже приятно приветствовать вас, как первого радиослушателя, который узнал ответ и даст его сейчас в прямом эфире. Но 7 эмодзи вы должны озвучить, и я вам помогу. Начнем. Угу. Что вы получили?
14: Секунду.
13: Так. Вы не за рулем, надеюсь? Не смотрите.
14: За рулем. За рулем.
13: Подождите. Вас...
14: Я получил гора.
13: Гора.
14: Бокал, напиток.
13: Я бы сказал, коньяк даже там.
14: Может быть, виски.
13: Коньячный. Ну, так, так, так.
14: Робот,
13: отлично.
14: Магазинная тележка.
13: Тележка, да, магазинная, точно.
14: Огонь, верблюд.
13: Подождите, стойте. Насчет огня, давайте вернемся, это очень важный момент. На самом деле, это действительно есть отношение к огню, но это птица Феникс. Хорошо. У вас, смотрите, я смотрю, хороший вкус. Виски, жар-птица, так, дальше верблюд и...
14: Верблюд и... похоже на мечеть.
13: Ну, если там Маген Давид, то это действительно мечеть. На самом деле это синагога.
14: Синагога.
13: Хорошо. Итак, вы хотите поменять свой ответ с учетом услышанного сейчас? Хотите немножко подумать? Перезвонить?
14: Знаете, я бы, наверное... поменял на...
13: Давайте.
14: Леонардо.
13: Итак, вы считаете, что гостиница, которую зашифровала наша команда, это Леонардо?
14: Да.
13: А вы знаете, в честь кого названа гостиница или сеть гостиниц Леонардо?
14: Увы.
13: Ну, а ваш вариант, вот что, как вы?
14: Вы знаете, даже в голову пока ничего нет.
13: Хорошо, тогда я не буду вас мучить, это неправильный ответ. Это неправильный ответ, к сожалению, для вас. Вот. Но это сеть гостиниц, которая основана еще в 1998-м. Вы ее вспомнили и есть где там отдохнуть. Спасибо вам за игру, Эдуард.
14: Спасибо.
13: До свидания, Леонардо, до свидания. Не, ну, в принципе, Эдуард сказал название гостиницы, да. Леонардо. Так, давайте посмотрим, кто нам позвонил еще. Здравствуйте.
15: Здравствуйте, Влад.
13: Это Даниэль?
15: Да.
13: Здравствуйте, очень приятно. Вы-то гурман в гостиницах израильских?
15: Израильских не очень.
13: Так, а в какой
15: гостинице? В той гостинице, которую я хочу назвать, я там был, она шикарная.
13: Так.
15: Главный вид из нее обалденный.
13: Вау, ну заинтриговали. Итак, вы видели 7 эмодзи, да? Вы обратили внимание, что там есть стакан виски, и есть там птица Феникс, и синагога?
15: Вот именно стакан виски.
13: Вай.
15: Мне, как говорится, меня и вернул в воспоминания.
13: Так, потому давайте.
15: Мы сидели на балконе, смотрели на звезды и пили виски.
13: Не продолжайте, дружище. Это очень романтично и очень хорошо в контексте. Как же называется гостиница, которую мы зашифровали?
15: Я думаю, что эта гостиница называется «Берешит» в Питцерамоне.
13: Ох, вы ж какой молодец, а, «Берешит». Так, действительно, это шикарная гостиница, не будем с вами спорить. Это практически, да, над кратером.
15: Да, Махтеш Рамон.
13: А к вам приходили эти вот горные бараны?
15: Бараны нет, а верблюдов видели. Поэтому я верблюдика там увидел и тоже...
13: Они же там ходят от номеров, от этих вилл к бассейну. Или как горные козлы, или как их правильно называют?
15: Не, ну там были бараны, но не те.
13: Не те. Понятно, да. Ну, это входит, видимо, в тот уровень. Увы, это не Берешит, Даниэль. Это не Берешит. Но это вы здорово вспомнили. Хотя я хотел вот сейчас вдогонку спросить. А почему Берешит? Робот-то как вам подсказал, что это Берешит? Робот.
15: А это был робот, да?
13: Понятно.
15: Честно говоря, думал, что это шлем космонавта. Я просто...
13: Вы меня сейчас просто...
15: Звезды, космос.
13: Просто в нокаут меня сейчас отправили, Даниэль. Я в нокауте. Нет, это был робот. Все, спасибо за игру, уважаемый. Да спасибо, до свидания. До свидания. Здравствуйте, Александр.
16: Здравствуйте.
13: Ну, вы каким-то образом в гостиницах израильских отдыхали? Было такое?
16: Да, много работал. Развозил чемоданы.
13: Не, почему? Это, кстати, очень важный момент. Хорошо. У вас было 7 эмодзи, уважаемый Александр. И только что мы выяснили, что Даниэль, третий эмодзи, робот, представил себе, что это шлем космонавта. Вы как подумали, это робот или что это?
16: Ну,
13: мне это очень важно, потому что это может повлиять
16: на... Нет, по мне как робот.
13: Робот. Хорошо. Гора, стакан с коньяком, робот, тележка из магазина, птица Феникс, верблюд и синагога. А, кстати, какого цвета у вас синагога вышла в эмодзи?
16: Синеватая такая.
13: Синеватая?
16: Ну, вроде как, да.
13: Вроде как нет, но неважно. Хотим
16: послушать. Да. Песочного цвета.
13: Слушайте, ну, слава богу. Хорошо, тогда мы возвращаемся к вашему ответу. Я тоже надеюсь, что он будет правильный, как надеялся с Эдуардом и Даниэлем. Итак, Александр, что же это за гостиница?
16: Я думаю, что это гостиница «Мамила» в Иерусалиме.
13: Гостиница... Подождите. «Манила».
16: «Мамила».
13: «Мамила». Ну, там где-то центр, да. «Манила» — это Филиппины. А вот Манила — это действительно Иерусалим. Так, а почему?
16: Ну, горы — это Иерусалим.
13: Так.
16: Виски там превосходный. Город Айтек, робот. Там есть и Меркат Книот, то, что...
13: центр Акалар. Такой торговый, да, так. Тележка, да.
16: Угу. Вот, насчет дракона и верблюда не уверен. Ну, как бы иудейская пустыня, скажем так. А и главная синагога там рядом.
13: Рядом, да. Слушайте, ну, в принципе, вы хорошо провели вот исследовательскую работу, чтобы прийти к ответу «гостиница Мамила Хотел». Но это неправильный ответ, уважаемый Александр. Это не Мамила. Увы, увы, увы. Спасибо. До свидания, Александр. Здравствуйте.
17: Здравствуйте, Влад.
13: Илья, скажите мне, вы что, действительно с утра с лягушкой сидели? Как вы вот так умудрились быстро прислать нам эту лягушку?
17: У меня свои секреты.
13: Я говорю в эфире, и присылаете лягуш, и на К уже вы прислали лягушку. Ну как это может быть? Так это невероятно, это невозможно. Или вы на самом деле олицетворяете искусственный интеллект? Илья.
17: Нет, я приготавливаюсь к игре за полчаса.
13: А, я понял. Не, на самом деле я комплимент вам говорю, вы молодец. Вы играете в каждую игру. Я уже говорил о том, что вы единственный, кто потом благодарит нас за эту игру. Вы идете к правильному ответу. Пока, скажем так, последние недели спотыкались, но, может быть, сейчас вы назовете нам правильный ответ. Итак, сразу же вопрос. Вы видели робота там, третий эмодзи по счету?
17: Да.
13: Это как-то вам помогло?
17: Нет, мне другое помогло.
13: Что?
17: Феникс.
13: Феникс, отлично. Итак, как вы зацепились за Феникс?
17: Это Кинг Давид. Он возродился после взрыва в 48-м году.
13: Подождите, это Кинг Давид? О-хо-хо! Ну-ка, давайте. Расскажите всем нашим радиослушателям, прежде чем мы перейдем к пониманию, правильный это ответ или нет, что за взрыв?
17: Ну, была история, когда взорвали эту гостиницу знаменитую. И она возродилась, как птица Феникс, из огня.
13: Слушайте, а ведь это неплохо. Вы сейчас мне нам подали на подносе интересную такую версию.
17: А то.
13: Итак, в 1931 году был построен этот отель «Кинг Давид». Причем, надо сказать, что в начале 20 века это было убежище для монархов, которые потеряли трон. Там жили и Георг II, и Хайле Селаси из Эфиопии, и даже королева-мать Египта Назли Саври. И вы сейчас считаете, что мы зашифровали Кинг Давид?
17: Да.
13: А тележка-то, тележка торгового центра Варум. Почему?
17: Без почему.
13: Без почему. Вы жестко играете, Илья, жестко. Сегодня не ваш день, это неправильный ответ. Это не Кинг Давид, Илюша. Увы. Без обид. Без обид. Спасибо за игру. Слушайте, ну, давно у нас не было такого экшена. Оказалось, что наши радиослушатели знают гостиницы в Израиле. И ни одной радиослушательницы. То есть, когда слушательницы приезжают, а им все равно куда? Куда их привез их любимый человек? Неважно. Не всегда уют. Так бывает, что она любовь. Поступают новые звонки. Вот как раз радиослушательница нам позвонила. Пока единственная, кто помнит название гостиниц. Инна.
18: Здравствуйте.
13: Здравствуйте. Вы пока единственная из радиослушательниц, кто решилась назвать гостиницу. Вы отдыхали же в гостиницах в Израиле, Инна?
18: Ну, да, отдыхала.
13: Это в практике вашей вот жизни или это случается вдруг, там раз в 6 лет? Как это происходит?
18: Я не очень люблю гостиницы, я люблю больше.
13: Угу. Вы любите разбивать палатку, разжигать огонь?
18: Нет, уже нет.
13: Уже нет, я понял. Хорошо, Инна, тогда перейдем непосредственно к заданию. У нас сегодня 7 эмодзи. Гора, бокал с коньячком, робот, тележка из супермаркета, птица Феникс, верблюд и песочная бежевая... синагога, это синагога. Да. Вы смотрели на все это, Инна, и в конечном итоге ответ созрел.
18: Пошла по наитию, потому что первые две эмоции как бы натолкнули на название гостиницы «Хилтон».
13: Вы выбираете название гостиницы «Хилтон». Подождите, а какие первые две? Гора и коньячок. А ну-ка объясните, почему?
18: Мне казалось, что это не коньячок, а виски.
13: Хорошо. Окей, окей.
18: «Хилтон».
13: Ладно, ну... Хилтон. А все остальное вы просто даже не обратили внимания или как?
18: Ну, обратил внимание. Просто я думаю, что, пожалуй, многое, что можно, скажем, любой гостинице прицепить, и верблюда, и и даже в Кнессет. Ну, есть почти в каждой гостинице.
13: Зря вы так, Инна. Мы же ведь над каждым эмодзе сидим и... приходится корпеть несколько дней над каждым эмодзи. Люди сидеют на этой игре, а вы даже не смотрели на них.
18: Я смотрела, но ничего в голову особо не пришло. Может быть, связано с историей гостиницы именно в Израиле. Потому что, скажем, Хилтон это не израильская компания.
13: Да, причем Пэрис Хилтон ее же лишили, да, там? Большей части капитала. Ее лишили. Сейчас про нее ничего не слышно, не видно. А когда-то весь мир гудел. Пэрис Хилтон, Пэрис Хилтон. И вот Инна появляется в нашем прямом эфире и говорит, что мы зашифровали Хилтон. Конечно же, она не смотрит на эмодзи. Она просто смотрит на первых два эмодзи и говорит, это на самом деле Виски гора, это Хилтон. Я все правильно объяснил?
18: Ну, да, более-менее.
13: Я достаю из кармана красную карточку Инна. И это сообщает о том, что ответ... к сожалению, неправильный. Инна.
18: Хорошо.
13: Спасибо за игру.
18: Спасибо вам.
13: Инна. Вот и все. Вот и закончились гостиницы в Израиле. 0752891. Все, кто получили, кто прислали лягушек и получили 7 эмодзи, дайте о себе знать, ребята. Вы же понимаете, что мы загадали гостиницу, которую вы все знаете. У меня даже компьютер обалдел. Думает, ничего себе, как это вы так это сделали? Да, на 16 часов 38 минут я стою на пороге второго рекламного блока. Сегодня вторник, игра «Код команды Зерницкого». Команда сегодня представлена четырьмя засекреченными участниками. Двумя продюсерами Дарьей Достоевской, Екатериной Вергуновой, одним ведущим Владом Зерницким и радиостанцией, которая вещает на волне 89.1 FM. Сегодня мы играем. Ребята, вы должны были уже выучить ход мыслей нашей команды. Мы никогда бы не загадали гостиницу, которая может быть какой-то частный бутик маленький, о которой знает там, допустим, я не знаю, там несколько тысяч человек. Мы загадали гостиницу, которую, конечно же, знает большая часть нашей аудитории. Мы не можем... даже загадывая суперквадром мегатяжелое задание, заставить вас мучиться и страдать. Поэтому, как говорил Иммануил Кант, прекрасное — это символ морального добра. И мы несем добро и мораль в массы. Соответственно, мы даем возможность вот буквально за 10 секунд позвонить 0752891 и дать название гостиницы. Может быть, оно будет правильным.

0: Я погружаюсь в рекламный блок, все остальные погружаются в негу.
1: Реклама.
2: Только в «Центркар». Гибридные автомобили от 800 шекелей в месяц. «Центркар Азур». 03-558-5458.
3: Кондиционеры по самым низким ценам.
4: А можно еще дешевле?
3: Кондиционеры по самым низким ценам.
4: А, так скажи просто. «Махсаней
5: Хашмаль». Ниже в мире нет цены, чем «Махсаней Хашмаль».
3: Запомните, кондиционеры покупайте только в «Махсаней Хашмаль».
6: Как узнать, что наш голос действительно учтен и что выборы проходят без фальсификации? Хороший вопрос! Центральная избирательная комиссия использует многоуровневую систему защиты, обеспечивающую честность выборов. Голосование проводится вручную, с помощью бумажных бюллетеней, поэтому кибератаки не могут повлиять на результаты голосования. Материалы для голосования изготавливаются заново перед каждыми выборами, и на каждом избирательном участке присутствует инспектор по контролю за честностью выборов. Подсчет голосов совместно проводит члены участковой избирательной комиссии, прошедшие специальную подготовку и необходимые проверки. 27 октября. Ваш голос имеет значение. Центральная избирательная комиссия по выборам в Кнессет. Сохраняем и защищаем ваш голос.
7: Смаданный Мани. Праздник со вкусом. Холодец и язык заливной. 25,90 за 400 граммов. Пастрама из индейки со вкусом меда. 6,90 за 100 граммов. Колбаса любительская Бэйби. 3,50 за 100 граммов. Филе севди. 4,50 за 100 граммов. Все скидки ищите в соцсетях Смаданный Мани.
8: Самый лучший хлеб – это хлеб Максим. Завтрак и обед только вместе с ним.
9: Покупайте хлеб Максим в магазинах Израиля.
10: Для своей семьи вы всегда выбираете лучшее. Махеев делает мир вкуснее.
11: Минеральная вода «Магнезия» из карловых вар. Европейское качество и природный магний для вашего здоровья.
12: Грузинский вино, 7 буквы. Первый буква А.
13: По горизонтали или по вертикали?
12: Какой хинкали, какой вертикали? Азнаури!
14: Азнаури. Истинное наслаждение для ценителей качественных вин.
15: Содержит алкоголь. Рекомендуется воздерживаться от чрезмерного употребления.
2: Только в «Центркар». Более 300 автомобилей из первых рук по лучшим ценам, включая новые. «Центркар Азур».
1: Реклама.
16: Программа «Картина маслом». Если трудно, значит, вы идете вперед.
0: 16 часов 42 минуты. Не заставляйте меня разочаровываться, уважаемая аудитория Первого радио, потому что вы знаете правильный ответ. Сегодня мы зашифровали название гостиницы в Израиле. У нас 7 эмодзи. Эту гостиницу знает большая часть нашей аудитории. И я уверен, что часть аудитории там побывала точно. И у нас следующий звонок. Здравствуйте.
17: Добрый день, Влад.
0: Здравствуйте, Нико. Рад вас слышать. Как ваше самочувствие?
17: Шикарно.
0: Пережили лето хорошо?
17: Да, даже очередной год пережил хорошо, шикарно.
0: Так, по снегу скучаете?
17: Иногда.
0: В гостинице любите выезжать?
17: Я как инвалид армии каждый год на Мертвом море отдыхаю.
0: А, да? Вам это полагается или как? Делается это скидка?
17: Да, да.
0: Ага, я понял. Вы каждый год на именно на Мертвом море, да?
17: Да, я люблю Бет-Энгав.
0: Хорошо, хорошо. Не оспариваю эту форму отдыха, наоборот, я, может быть, тоже иногда прибегаю к ней. Но давайте поговорим о гостинице. Мы зашифровали название, вы получили 7 эмодзи, и я так понимаю, вас кое-что подтолкнуло к ответу, который вы сейчас дадите.
17: 3, 6 из 7.
0: Так, например, давайте-ка.
17: Гора, гостиница находится фактически в горе.
0: Окей. Я
17: это
0: начинаю.
17: Как?
0: Так.
17: Она старая.
0: Она старая, так.
17: Да. Робот, она модернизирована.
0: Да, ее сейчас, если не ошибаюсь, выкупили и делают из нее какую-то элитную гостиницу.
17: А вот вам и тележка. Ее продали и купили.
0: Уай-уай-уай-уай-уай-уай. Так.
17: Пицца Феникс, она восстала после 10 лет забвения.
0: Ох ты ж, ешь-то 20. Нику идет по-крупному сейчас играть, так?
17: Верблюд, я вам больше скажу. Там очень часто напротив нее есть такая обсерватория подводная, и там лежит верблюд. Аттракцион так.
0: А я даже никогда не видел, ничего себе.
17: Да ладно, там же возле обсерватории есть верблюд. Ну, во-первых, и в Элате есть верблюд.
0: Не, ну да, я согласен. Есть там всякие, там в том числе и
17: верблюд,
0: скуль...
17: Верблюд
0: да.
17: Может намекать на близость к Египту. А она последняя в Израиле.
0: Да, перед контрольно-пропускным пунктом. Согласен.
17: Нахон Мел. Синагога. Ну, у нас у всех в гостиницах есть синагоги. Угу. Я не знаю.
0: Так, ну что ж, Нико, давайте-ка называйте нам гостиницу.
17: Ну, по-моему, она называется Несиха, принцесса.
0: Несиха, принцесса. Не, по-моему, она точно, по крайней мере, называлась. Я не знаю, как она сейчас будет называться.
17: Ну, называлась Несиха. Была очень знаменита в 90-х годах, в начале 2000-х.
0: Это правда. Потом... Она была одной из престижнейших гостиниц.
17: Да.
0: Причем ее построили в 1992 году, когда вы еще не приехали в Израиль, да?
17: Нет, я в 99-м.
0: Ну вот, видите. Ай, Ника, ну что с вами
17: давайте,
0: делать?
17: Давайте, мне на день рождения подарок, давайте. Я с вашей Женей в один день родился. А Павел Михайлович, кстати, его с прошедшим, у него вчера.
0: Откуда вы знаете про Маргуляна?
17: Ну, здрасте, деву должен знать в лицо.
0: Я вот вижу, кстати, мне прислали новость.
17: Я вот с Женей вообще в один день, у нас 10 лет разницы. Ему 36, а мне 46.
0: Вам 46 всего, господи.
17: Сегодня.
0: Я, кстати, прочитал новость. Вот как раз группа Airport City купила вот весь этот заброшенный отель. И будет там современный, роскошный, элитный отель. Вай. И вы поедете туда отдыхать?
17: Ну, возможно. Посмотрим.
0: Я не знаю, Нико, как вам это сказать. При моем глубочайшем уважении к вам, к человеку, который играет с нами, причем похож на бронепоезд.
17: Я девочка, которая делает двери. И идет, там и делает.
0: Ну нет, это не гостиница Несиха.
17: Нет, очень подходит.
0: На самом деле это очень подходит. И я даже совсем скоро еще кое-что скажу по вашему поводу, потому что я вам восхищаюсь. Но я хочу хотя бы вам песню подарить. Вы не против?
17: Давайте.
0: Дело в том, что появилась информация о том, что вот сейчас вот Леди Гага впервые родила. Не знаю, слышали вы или нет.
17: Нет, такое еще не.
0: Она официально не заявляла, но и видели ее друга, парня, с ребенком, с маленьким, и, видимо, она, да, родила. Поэтому песня называется «You and I», то есть «Вы, Нико и я». Эта песня посвящается вашему сегодняшнему поражению, хотя многоточие.
17: Спасибо вам.
0: Спасибо, Нико.
17: Хорошего.

0: врывается в наш эфир Анастасия. Здравствуйте, Анастасия.
1: Да, добрый день.
0: Добрый день. Вы, судя по всему, побывали в гостиницах в израильских. Хорошо, вас не очень хорошо слышно, поэтому будем считать, что вы как бы по дороге в следующую гостиницу отдыхать. Итак, мы зашифровали название гостиницы в Израиле, Настя, и вам его надо сейчас назвать. У нас было 7 эмодзи, вы разобрались с ними?
1: Да, я хочу предположить, что, скорее всего, это гостиница Мертвого моря, Рояль.
0: Рояль. О, кстати, я знаю эту гостиницу, потому что там были эвакуированы граждане, жители города Сдерот туда после 7 октября. И я разговаривал с директрисой этой гостиницы. Они, конечно, выдержали этот удар, потому что для гостиницы 12 этажей там. Итак, Рояль. Почему Рояль, Настя?
1: Так, горы.
0: Горы, да, согласен. Очень что? Вы просто пропадаете. Очень что?
1: Эта гостиница очень близко к горам.
0: А, близко к горам, понятно. Города. А вот робот?
1: Робот, я думаю, потому что она так сделана из таких резочек. Может, поэтому мы выбрали робота.
0: Так.
1: Больше мне ничего не пришло в голову. А гола, это потому что там есть...
0: Ну, там торговый центр не рядом с этой гостиницей, от него надо еще пройти. То есть вы считаете, что мы посчитали, что где-то в районе, например, километра от гостиницы есть магазин, и мы поставили оголу?
1: Да.
0: Так можно взять любую гостиницу? Любую? Вы в правильном направлении думаете, но вы думаете очень широко. Настя, надо сузиться до одной гостиницы. Вы дали нам неправильный ответ. Это не Рояль. Нет.
1: Хорошо.
0: Спасибо за игру. Ну вот и все, 16 часов 50 минут, 5 гостиниц, все, что в нашей стране есть. И еще плюс общежитие для студентов. Гора, бокал с коньяком, робот, тележка из супермаркета, птица Феникс, верблюд и синагога. Кстати, бежево-песочного цвета.

16:00 и почти уже 52 минуты. Продюсеры поднимают руки вверх, и Екатерина и Дарья радуются практически завершенному успеху нашей сегодняшней игры. Я предупреждал, что это очень сложное задание. Оно действительно сложное, согласен, но если бы вы были внимательны, а особенно, если бы вы внимательно слушали тех радиослушателей, которые вышли в эфир и давали свои варианты, они вас вели по тропинке к правильному ответу. А был один человек, который вообще стоял перед дверями этой гостиницы, но не смог туда зайти. Я не знаю, почему он надел эти шоры на свои глаза. Господи! Да, согласен, горы можно найти. Горы можно найти в Эйлате, горы можно найти на Мертвом море, горы можно найти в том числе на севере. А вот бокал с коньячком, это ведь вообще, ребята, подсказка такая, что прямо на языке сладенько становится. Робот — это супер уникальная подсказка. Птица Феникс. Мне подсказывают, что кое-кто из наших радиослушателей додумался, как расшифровать правильно это Модзи. Ну а дальше-то? У меня остается буквально 6 минут. Да нет, 5 минут остается. Я даю возможность позвонить мне буквально еще одному-двум максимум радиослушателям, дать название гостиницы 0752891. И на этом мы завершим игру, потому что это будет, скорее всего, победа нашей команды. А ведь сегодня мы разыгрываем ваучер стоимостью 200 шекелей в ресторан Лавадалёка. Лавакалёка. Это я уже как это самый... Спел песню. «Ла Вака Лока», ресторан аргентинский мясной в Герцли на улице Медината Иудим 60. И я так понимаю, что вы уже, конечно, наелись. Да какой там ресторан? Какая там гостиница? Что они там от нас хотят? Давайте. Вот я вижу по глазам, что Екатерина Ругнова знает правильный ответ. Да, Катя? Вы бывали в этой гостинице, Катя? Вы бывали? А вы и Дарья? Нет, Дарья только собирается, думает, может быть, если никто не выиграет, так, может быть, она возьмет этот ваучер и с ним отправится в Эйлат. Я в этой гостинице был. Марк Кричевский меня не слышит, я бы его спросил. Но я подозреваю, что он был во всех гостиницах Израиля. И нет ни одного человека, который мог бы нам дать правильный ответ. Ну... Девочки, ситуация такова, что мне предстоит завершать практически игру. Давайте так, я даю еще одну минуту, пока Леонид Агутин споет нам красивую песню. Она такая.

0: А я должен сказать обязательно, сейчас я уже, в принципе, могу это сказать. Если вы были внимательными, вы бы название этой гостиницы, конечно же, узнали. Ну, давайте, да, Екатерина, мы успеем. У нас буквально есть у меня 40-35 секунд. Давайте-ка, кто это нам позвонил? Здравствуйте. Нет, гудок. Алло, здравствуйте.
1: Добрый день.
0: Здравствуйте, вы в прямом эфире. Вы завершаете игру, и вам нужно дать название гостиницы. И я надеюсь, что оно правильное. Давайте.
1: Не знаю, Эрос может быть.
0: Нет, так не бывает, так не дают ответы. Вы должны сказать, это гостиница Harrods. Или...
1: Это гостиница Harrods.
0: Нет.
1: Это
0: наша Нет.
1: Нет?
0: Да. Ну, спасибо вам за это. Спасибо. Так, ну что, ребята, время пришло назвать гостиницу. Если вы были внимательными, вы бы это название гостиницы слышали в нашем эфире, потому что мы уже не раз говорили о том, куда отправляется Первое радио встречать Новый год. Это раз. Во-вторых, Нико, вы практически стояли перед дверями этой гостиницы. Если бы вы чуть-чуть не дошли до Нисихи, а повернули влево и подошли бы к гостинице, которая называется Малькат Шва, вы бы дали нам исключительно правильный ответ. Вы понимаете? Ай, one,

0: В гостинице есть собственный торговый центр. К зданию прилегает торговая галерея «Каньон Малькат-Шва» с магазинами и кафе. Собственный торговый центр. Птица Феникс. Нико был совершенно прав. Отель сгорел и был отстроен заново, возрожден. Верблюд. Малькат-Шва, царица Савская, она приезжала к царю Соломону во главе огромного каравана с верблюдами, который вез в подарки специи, золото и драгоценности. Ну а бежево-песочная синагога — это цвет Древнего Иерусалима. Архитектор этой гостиницы специально выбрал цвет. Фасад отеля Малькат-Шва полностью выложен иерусалимским камнем. На сегодня игра завершена. Спасибо всем. Шикарный был музыкальный час. Передаю студию Алене Дарк. До свидания.
1: Картина маслом. Реклама. Минеральная вода магнезия из Карловых Вар. Европейское качество и природный магний для вашего здоровья.
2: Посудомоечные машины по самым низким ценам.
3: А можно еще дешевле?
2: Посудомоечные машины по самым низким ценам.
3: А, так скажи просто. Махсаней Хашмаль.
4: Ниже в мире нет цены, чем Махсаней Хашмаль.
2: Посудомоечные машины покупайте только в Махсаней Хашмаль.
5: Смаданей Мани. Праздник со вкусом. Филе лосося свежемороженое 24,90 за 320 граммов. Капуста квашеная Мама Мэри 14,90 за банку. Крабовые палочки 3 пачки за 9,90. В соответствии с условиями мероприятия.
6: Мантис, мантис. Запеченные бараньи ребрышки с овощами. Вкуснейший бахш и плов. Сочная самса. Хрустящие чебуреки. Жареные пельмени и кюрзе. Мантис. Ришон Ле Цион. Ицхак Бен Цви, 23.
7: Премьера в Израиле. Моня Цацкис «Знаменосец». Нашумевший спектакль Московского еврейского театра «Шалом» по культовой повести Эфраима Севелы. Номинант театральной премии «Золотая маска». Билеты в кассе «Браво».
8: Alto Livello – высокий уровень по-итальянски и воплощение стильной и качественной мебели на любом языке. Мебель от Alto Livello – высокий уровень по доступным ценам. Рожанский, 11. Ришон Ле Цион. Звездочка 9246.
9: Работаем в субботу.
10: Для своей семьи вы всегда выбираете лучшее. Махеев делает мир вкуснее.
11: Вы в процессе развода? Не позволяете скрытым счетам или незадекларированным активам поставить под угрозу будущее ваших детей. Прежде чем подписать соглашение о разводе, узнайте все факты. Intelligo. Вы заслуживаете знать правду. 944-1111. Intelligo. 03-944-1111.
1: Реклама. Новости.
12: Семьи жертв резни 7 октября провели масштабную пресс-конференцию. Подробности через несколько секунд. Семнадцать часов в Израиле. Новости на Первом радио. Марк Кричевский у микрофона. Семьи жертв резни 7 октября 2023 года и родственники заложников представили бывших заложников. К счастью, представили сегодня масштабный доклад под названием «Дело 7.10», содержащий обвинения в адрес премьер-министра Нетаньяху в укреплении Хамаса на протяжении 15 лет. Родственники погибших напрямую обвинили главу правительства в том, что его многолетняя политика сделала эту трагедию возможной. Международный скандал вокруг фильма «Наза» выходит на новый уровень. Хамас призвал Международный уголовный суд в Гааге использовать документальную ленту как официальную улику против Иерусалима. Террористы требуют от прокуратуры Международного уголовного суда приобщить к расследованию прозвучавшие в фильме анонимные признания 24 якобы бойцов подразделения Шмона Матаем, заявляющих о массовых убийствах с помощью искусственного интеллекта. На этом фоне в Израиле разгорается жесткая критика и в адрес собственного правительства из-за тотального провала дипломатии и разведки. Так вот, сегодня выяснилось, что посольство в Риме еще месяц назад буквально умоляло МИД принять меры против того, чтобы этот фильм не показывали на Венецианском фестивале, но попытки сорвать показ провалились. Израильские

0: Ведомства не смогли добыть даже текстовую расшифровку картины до премьеры, а пресс-служба армии узнала о сути обвинений только после показа и теперь публично просит режиссеров прислать им копию, чтобы хоть как-то ответить на обвинения в эфире. По сообщению 12-го телеканала, бывший начальник генштаба Гадя Зинкот всерьез опасается, что в случае формирования правительства меньшинства при внешней поддержке арабских партий, правое крыло его фракции Яшар поднимет бунт. Зинкот уже выдвинул соратникам жесткий армейский ультиматум: либо беспрекословное подчинение дисциплине при голосовании, либо немедленный отказ от мандата и уход из Кнессета. Ситуация обостряется еще и тем, что блок Зинкота стабильно набирает вопрос около 57 мандатов. Этого достаточно для победы над коалицией Нетаньяху, но мало для большинства в 61 голос. Единственный путь сменить Нетаньяху на сегодняшний момент, так представляется, эта сделка с арабской партией Раам Мансура Аббаса. Однако второй номер списка Яшар, экс-глава Шабака Йорам Коэн, уже публично заявил, что партии выгоднее блокироваться со Смотричем и Ликудом, чем с арабским сектором. Штаб Яшар опасается повторения истории правительства Беннета 22 года, павшего из-за перебежчиков. Израильские военные технологии переписывают стандарты европейской безопасности. Так, концерн Elbit Systems совместно с немецкой Dell Defense успешно продемонстрировал в Германии боевые возможности новейшего дрона «Камикадзе» SkyStriker, известного как «Шракрек». Успешные испытания, прошедшие в первой половине сентября, закладывают основу для запуска локального серийного производства этого вида вооружений непосредственно в Германии. SkyStriker — это полностью электрический баражирующий боеприпас нового поколения с дальностью полета более 200 км и автономностью свыше 2 часов. В ходе тестов дрон показал 100% точность самостоятельного обнаружения и уничтожения цели. Операторы успешно передавали контроль над аппаратом на дистанции 80 км. Благодаря бесшумному электродвигателю система обладает минимальной тепловой акустической заметностью, что делает ее идеальным оружием для подавления батарей ПВО противника. Немецкая сторона подтвердила, что израильские беспилотники будут полностью интегрированы в ракетные комплексы «Европульс» для нужд Бундесвера и других европейских армий. К 7 годам лишения свободы была приговорена сегодня 42-летняя Сури Абу Арар, по вине которой в лобовом столкновении погибла молодая пара Элиаф Абу Касис и Шахаф Данина. Трагедия произошла всего за 4 месяца до их свадьбы. Суд установил, что подсудимая пересекла сплошную линию разметки для обгона двух машин и разогналась до 124 км в час. Вылетев на встречную полосу, она буквально протаранила автомобиль, водитель и пассажирка которого скончались на месте. Помимо тюремного срока, виновница аварии обязана выплатить семьям погибших 360 тысяч шекелей компенсации. Громкий успех столичной полиции в Иерусалиме и на территориях ликвидирована крупная сеть торговцев оружием. Это стало результатом полугодичной работы секретного агента под кодовым именем Текила, внедрившегося в арабский криминальный мир. Действуя под прикрытием, агент выкупил у преступников 16 единиц боевого оружия, включая штурмовые винтовки М-16 и легендарный пистолет-пулемет УЗИ, а также крупные партии экстази и фальшивых купюр. Минувшей ночью в ходе масштабных облав при участии бойцов МАГАВ и ЦАЛЯ были одновременно арестованы 24 человека. Руководство полиции заявляет, что спецоперация перекрыла кислород криминальным структурам и предотвратила утечку боевого оружия в руки террористов. Сегодня посол Израиля в Таиланде Алона Фишер-Кам сделала заявление, заявив, что Израиль стремится не допустить переноса ближневосточного конфликта на территорию Таиланда, который традиционно остается одним из самых безопасных и дружелюбных направлений для израильских туристов. Поводом для заявления дипломата стала серия недавних инцидентов с участием туристов, а также несколько публичных антиизраильских демонстраций, прошедших в последние недели непосредственно у здания израильского диппредставительства в Бангкоке. Вы слушали новости на Первом радио 89.1 FM. До встречи.
1: Шестая передача на Первом радио.

0: А как вы думаете, а почему именно с этой песни с названием «Бла-бла-бла» я решила начать эфир? Наверное, потому что именно этим мы будем заниматься на протяжении 3 часов на 6-й передаче. Приветствую вас, дорогие друзья, с вами я, Алина Дарк. Едем домой расслабляться. Да, хотя сегодня и вторник, но, слушайте, это ощущается не так сильно, потому что воскресенье-то у нас был выходной день, не правда ли? Да, встречали с вами Рошана. Еще раз, слушайте, я не устану повторять, с праздника всех. А вот, знаете, аж в сентябрь прекрасный месяц, потому что практически все время может быть с праздником. И это будет засчитываться. Это классно. Ну что же, да, действительно, едем домой. Если вы едете на работу, держитесь, крепитесь. Удачной вам работы, чтобы день прошел легко. Ну а если домой, то поскорее домчите домой и давайте-ка займитесь любимым делом. Покушайте, полежите на диванчике. Ну и, естественно, помогите жене, там, мужу, смотря чем вы там занимаетесь. Лежать на диване, это, конечно, классно, но помогать друг другу тоже надо. Сделайте с детьми уроки, может, не знаю, если захотите, да, может, наверняка мне что-то задали. Так вот, что мы сегодня будем делать? А, что-нибудь да обсудим. Сегодня у меня для вас тоже подготовлена интереснейшая тема, ну, как по мне, интереснейшая. О чем? Не скажу. Конечно же, это секрет, потому что по нашей с вами традиции мы узнаем об этом только через 2 песни. А прямо сейчас слушаем композицию под названием «Иду одна» от группы «Ночные снайперы». Погнали!
1: Иду одна по улицам, иду одна. От солнца жмурюсь, одиночеством полна. Моя страна оберегает мой покой. Не нужен ей никто другой. Навстречу мне идет герой, он очень мил передо мной. Он свою шляпу уронил, я подняла и отдала. И улыбнувшись на прощание,

пришла. Тот дом, где не было огня, мы жили в нем. Но ты уже не ждал меня, и дверь открыв своим ключом, я поняла, что в этом доме я была твоим лучом. И вот одна

0: Ну что, начинаем? Конечно же, начинаем! Ведь в нашем мире принято считать, что масштабные события планируются годами и контролируются лучшими из лучших, лучшими умами планеты, не правда ли? Однако история раз за разом доказывает, что человеческий фактор и абсолютная глупость способны мгновенно разрушить даже самый безупречный план. Иногда грандиозные спортивные матчи, государственные мероприятия, концертные шоу, трансконтинентальные перелеты отменяются вовсе не из-за глобальных катаклизмов или политических кризисов. Хотя нам-то это с вами знакомо, не правда ли? А в реальной жизни причиной хаоса может стать банальная курица, неудачно упавший сыр, потерянный ключ или даже слишком активное проявление кошачьего любопытства. И когда начинаешь изучать какие-то архивные отчеты об организационных срывах, начинает казаться, что весь наш мир держится на честном слове и скотче. Ну, даже скорее на изоленте. Кстати, как вы думаете, какая изолента самая сильная все-таки? Красная, черная или же все-таки синяя? Давайте, жду ваши ответы. И давайте мы сегодня немножечко с вами разберем удивительные примеры того, как серьезные люди в дорогих костюмах были вынуждены разводить руками перед лицом полного абсурда. Узнаем, почему миллионные сделки рушились из-за опечаток, а ответственные рейсы задерживались из-за отсутствия туалетной бумаги и пачки сосисок. И каждый из случаев еще раз напоминает нам о том, что хаос всегда где-то рядом и ждет своего часа. И самое главное, я проверила. И все эти истории произошли на самом деле, подтверждены документами и зафиксированы в прессе. Так что давайте погрузимся в это интересное путешествие. И начнем мы, пожалуй, в 2017 году. Почему бы нет? Международный рейс авиакомпании British Airways был отложен на 4 часа из-за того, что на борту лайнера был замечен одинокий маленький мышонок. Такое, кстати, происходило не раз. В мире, но мы про конкретный случай поговорим. Самолет уже готовился к взлету, когда стюардесса увидела грызуна, пробегающего между креслами пассажиров. И согласно строгому авиационному регламенту, мышь на борту является критической угрозой безопасности, так как она может перегрызть важную проводку управления. Пилоты были обязаны немедленно заглушить двигатели, вернуть лайнер к терминалу вылета. Пассажирам объявить истинную причину задержки постеснялись. Не сразу. Но в итоге потом все-таки пришлось признаться-то, а то пришлось пассажирам очень долго ждать. А все-таки искали грызуна. И попытки поймать маленького пассажира своими силами на месте не увенчались успехом. Авиакомпании пришлось срочно искать резервный самолет для переноса рейса и выплачивать компенсации, потому что у кого-то были стыковочные рейсы, а кто-то опоздал на важные встречи. И, казалось бы, маленький грызун обошелся перевозчику в сотни тысяч долларов убытков и вызвал шквал шуток в прессе. Хотя такое могло произойти на самом деле абсолютно с каждым. И саму мышь так и не удалось сразу поймать. И лайнер пришлось полностью дезинфицировать. Да-да-да. Пассажиры отнеслись к ситуации с юмором, пишут СМИ, но я что-то очень сильно сомневаюсь. Честно, если бы я куда-нибудь отправлялась, и вот такая ситуация произошла, я бы очень негодовала, скорее всего. Я, конечно, все понимаю, всякое может произойти. Ну, особенно, когда у тебя пересадка, да, это неприятненько. Ну что ж, вот такие вот истории сегодня будем с вами обсуждать. Сейчас небольшая реклама, ну и, конечно же, вернусь к вам в скором времени.
1: Шестая передача. На столе всегда у нас самый вкусный в мире квас от «Мама Мэри». Реклама.
2: Только в наших магазинах вы найдете эксклюзив. Брон на праздник угощает. Лучшим быть. Вот наш девиз.
3: Ришон Лицеон Эрцель 24. Батьям Бальфур 96. Кулон Шинкар 42. Рыховат Эрцель 196.
4: Те, кто разбираются в мясе, уже знают. А те, кто еще нет, самое время познакомиться.
5: Ля Вакалюка!
4: Аргентинский мясной ресторан в Герфли.
6: Мединат Иудим, 60.
5: Ля Вакалюка!
6: Ля Вакалюка!
7: Телевизоры по самым низким ценам.
8: А можно еще дешевле?
7: Телевизоры по самым низким ценам.
8: А, так скажи просто. Махсаны и Хашмаль.
9: Ниже в мире нет цены, чем Махсаны и Хашмаль.
7: Запомните, телевизоры покупайте только в Махсаны и Хашмаль.
10: Самый лучший хлеб – это хлеб Максим. Завтрак и обед только вместе с ним.
11: Покупайте хлеб Максим в магазинах Израиля.
12: Для своей семьи вы всегда выбираете лучшее.
2: Махеев делает мир вкуснее.
11: Минеральная вода «Магнезия» из Карловых Вар. Европейское качество и природный магний для вашего здоровья.
12: Телевизоры по самым низким ценам.
13: А можно еще дешевле?
12: Телевизоры по самым низким ценам.
13: А, так скажи просто. Махсаней Хашмаль.
14: Ниже в мире нет цены, чем Махсаней Хашмаль.
12: Запомните, телевизоры покупайте только в Махсаней Хашмаль.
15: Лена, ну какая машина?
16: Такая маленькая, с такими пимпочками и сзади такие две штучки.
15: Все ясно, надо брать.
17: Центр Кар Азур. Дыры Хашева 9 03 558 54 58.
18: Реклама.
19: Шестая передача.
20: Не

Ну, знаете, Майли Сайрус в этой песне была немножечко на себя даже не похожа. Я сразу это не узнала, не признала, скажу так. Ну что, сегодня с вами продолжаем интересоваться, какие были отмены чего-либо по какой-либо причине. Вот, например, крупный международный футбольный матч в Южной Америке пришлось перенести на следующий день из-за масштабного налета роя агрессивных пчел. Насекомые, я не знаю, как это получилось, но они выбрали в качестве места для своего нового улья одни из ворот стадиона, прямо перед самым началом встречи. И не знаю, как это у пчел происходит, но, по крайней мере, такие новости. И главный арбитр матча попытался самостоятельно осмотреть этот ворот, но был мгновенно атакован несколькими десятками пчел. Футболисты обеих команд, едва выйдя на разминку, были вынуждены в панике бежать по трибунное помещение, а на стадион срочно вызвали специальную службу спасения и профессиональных пчеловодов. Но специалисты прибывать не спешили из-за вечерних пробок в мегаполисе. Зрители на трибунах оказались в заложниках ситуации и сидели, ждали. Ну и попытки сотрудников стадиона разогнать рой с помощью огнетушителей, хотя тоже такая себе идея, только ухудшили положение и разъярили насекомых. И в итоге безопасность спортсменов и фанатов оказалась под угрозой, потому что они начали разлетаться в разные стороны и пытаться кого-то укусить. И, в принципе, матч принял это было решение отменить именно на этот день. И игра состоялась лишь на следующий день после полной дезинфекции и очистки конструкции ворот. И этот случай стал уникальным прецедентом в истории регионального футбольного союза. Ну, это, кстати, не единственный раз, когда матч отменяли. Есть еще несколько историй, расскажу о них попозже.

Первому радио 25 лет. Listen up.

Backstreet Boys. Песня Masquerade. Ну что же, а я хочу рассказать еще одну интересную историю, связанную с авиацией. Но на этот раз никто, кроме пассажиров и бортпроводников и пилотов, не пробрался вроде. Хотя вот как раз-таки надо было. Официальный международный рейс из Англии на Барбадос застрял в аэропорту почти на 5 часов по невероятно бытовой причине. Перед самым взлетом экипаж обнаружил, что на борт лайнера забыли загрузить необходимый запас туалетной бумаги. По стандартам дальних перелетов самолет не имеет права отправляться в океанский рейс без полного гигиенического комплекта. Служба снабжения аэропорта в этот момент переживала сбой и не могла оперативно доставить нужные коробки, в принципе, в самолет, как бы, да, и пилоты отказались летать, понимая, с какими проблемами столкнутся пассажиры через пару часов полета. О, да! Люди в салоне были вынуждены сидеть в пристыкованном самолете и ждать, пока кто-нибудь найдут сотрудника с ключами от склада, и ситуация осложнялась тем, что задержка выбила самолет из его графика вылета в воздушном пространстве. И капитан лично выходил в салон, объяснял ситуацию, чем вызвал волну, естественно, нервного смеха путешественников. Кому-то, естественно, было не совсем смешно, но причина, конечно, уникальная. И в итоге бумагу привезли, но рейс потерял свое временное окно и ждал разрешения на взлет еще очень долго. И этот курьез, между прочим, попал на страницы ведущих мировых таблоидов как пример абсурдной бюрократии. Вот так там. Ну что ж, давайте продолжать. Keep my cool. Именно так называется композиция от Madcon, которую мы сейчас услышим. Погнали. Погнали.

0: шестая передача.
1: Це я, дід Панас, завітав, щоб розважити вас. Глядіть, не пустуйте, вуха свої приготуйте.
2: Кожного вівторка увечері о 20:00 на вас чекає прикольно-пізнавальна програма. Фа-фа-ля-ля!
3: Як кажуть у нас на Ізраїльщині, все буде фа-фа-ля-ля.
2: Кожний вторник музика, з которой ми росли, которую ми любимо і з которой стоїть познайомитися.
3: Наступний вівторок ви знову зі мною, завжди ваш Дмитро Гершензон. Фа-фа-ля-ля!
4: Внимание, вся программа производится и транслируется исключительно на украинском языке.
5: За 25 лет в Израиле изменилось многое. Выросли новые города, сменились поколения, появились тысячи новых бизнесов. Но одно осталось неизменным. Когда миллион человек садятся за руль, готовят ужин или открывают свое дело, они включают нас.
6: 25 лет мы говорим с русскоязычным Израилем на одном языке. И если вашей рекламы все еще нет в нашем эфире, значит, о вас не знает полстраны. Доверьте свою рекламу проверенному имени. 25 лет вместе. Реклама на Первом радио. 03-94-94-888.
7: Реклама.
8: Смада Неймани. Праздник со вкусом. Креветки XL очищенные 19,90 за полкило. Красная икра 39,90 за 190 граммов. Масло подсолнечное рафинированное люкс. Две банки за 17,90.
9: В соответствии с условием мероприятия.
10: Альте Ливелла – высокий уровень по-итальянски и воплощение стильной и качественной мебели на любом языке. Мебель от Альте Ливелла – высокий уровень по доступным ценам. Рожанский, 11. Решен Лицион. Звездочка 9246.
11: Работаем в субботу.
12: Мантис, мантис. Классические и жареные пельмени и кюрзе. Мантис. Мантис. Решен Лицион. Ицхак Бен Цви, 23.
13: В майонезе Махеев отборные яичные желтки, премиальное подсолнечное масло и натуральный лимонный сок. Его нежный вкус так подходит нашим любимым блюдам. Махеев, я думаю о том, что ты ешь.
8: Смада Неймани. Праздник со вкусом. Язык говяжий мороженый 24,90 за килограмм. Салями со вкусом трюфеля или клюквы 11,90 за 100 граммов. Красная икра Лемберг 79,90 за 200 граммов. Филе морского окуня 24,90 за килограмм.
9: Все скидки ищите в соцсетях Мада Неймани.
4: Сейчас в Суперфарм праздничная акция на парфюмерию «Крош Шана». Широкий выбор популярных ароматов со скидкой до 50%. Ждем вас в наших магазинах, на сайте и в приложении. С праздником! В соответствии с условиями акции.
14: Вы в процессе развода? Не позволяете скрытым счетам или незадекларированным активам поставить под угрозу будущее ваших детей? Прежде чем подписать соглашение о разводе, узнайте все факты. Интеллиго. Вы заслуживаете знать правду. 944-1111. Интеллиго. 03-944-1111.
7: Реклама.
0: Шестая передача.
15: Ну что, продолжим шестую передачу. И сегодня мы с вами обсуждаем интересный случай, когда приходилось что-либо переносить или отменять по каким-либо причинам. Человеческий фактор, из животных каких-нибудь. Ну вот, следующая ситуация произошла в 19 веке. Хотя, я уверена, подобное могло произойти, в принципе, и сейчас даже может быть. Кто знает, кто знает. Так вот, заседание суда, да, казалось бы, серьезное дело, важное заседание суда в США. И пришлось отложить из-за того, что судья случайно застрял бородой в механизме своего кресла. Да, председательствующий обладал роскошной и очень длинной бородой, которой искренне гордился и постоянно ухаживал. И наклонившись, чтобы поднять упавшую ручку, он зацепился волосами за поворотный винт деревянного стула. И попытки освободиться самостоятельно лишь сильнее затягивали узел, вызвав у судьи боли, естественно. Присяжные судебные приставы бросились на помощь, но без специальных инструментов сделать ничегошеньки не могли. И ситуацию осложняло то, что судья категорически запрещал срезать даже несколько волосков со своей гордости. Надо же, какой И пришлось срочно вызывать местного слесаря с набором отверток, гаечных ключей для разборки кресла. Хотя, казалось бы, господи, борода же все равно отрастет. Это же волосы, это же не зубы. Это каждый раз, когда я хочу постричься, я себе говорю: Алина, давай, стригись, потому что волосы отрастут. А вот зубы надо беречь. И, знаете ли, вот все это, когда происходило, все это время заседание было официально приостановлено, а публика в зале изо всех сил, естественно, сдерживала смех, я уверена в этом на 100%. Но после 2 часов спасательной операции мебель была разобрана, и судья, наконец, обрел свободу. Забавно. Однако из-за пережитого стресса председатель перенес слушание по делу на следующую неделю. Почему он раньше всех не отпустил, я не знаю. Я не знаю. А так бы все уже спокойненько ушли, а он бы себе там сидел, мучился, его бы там доставали. Но, видимо, хотелось ему зрителей, чтобы на него смотрели. Не знаю, как это происходит. Ну что же, а прямо сейчас давайте послушаем Дэвид Гетта и Эйкон с композицией «Sexy Bitch». 100 лет ее не слышала.

Если вы, как и звонкий, задаетесь вопросом, где, то по геолокации я вам не помогу, конечно, но зато помогу определиться, что вы находитесь на волне 89.1 FM. Это первое радио и шестая передача. С вами я, Алина Дарк. Этот вечер проводим, естественно, вместе. Ну, а также хочу напомнить, что с 8 до 9, как обычно, по вторникам у нас с вами бывает, состоится программа «Фафаляля украинскую мову». Ждем ее с нетерпением. Ну, а что дальше? Переходим в следующий час, конечно же, потому что этот уже все завершается. Так что оставайтесь с нами в этот вечер вторника, 15 сентября. Погнали дальше.

0: Шестая передача.
1: Вся жизнь в картинках. Для этого у Первого радио есть Инстаграм. Подпишись.
2: Эммануэль, я устала. Я есть, я пить хочу.
3: Смотри, Анна, волшебная лампа. Наверное, ее надо потереть. Ты кто?
4: Я раб этой лампы.
3: А что мне делать?
4: Приказывай.
3: Хочу, чтобы все слушали программу «Музыкальная чайхана» с веселой, восточной музыкой каждую пятницу в 2 часа дня. И чтобы ее вел я, Эммануэль Сулейманов.
4: Слушаю и повинуюсь.
3: Теперь, Анна, ты загадывай.
2: Значит так, хочу самсу, шурпу, шашлык, плов, лагман, лепешку, мальпись,
5: «Музыкальная чайхана». Слушайте программу каждую пятницу в 14:00. И не говорите, что не слышали.
6: Что ты так кричишь, как будто целый мир перевернулся?
1: Реклама.
7: Машину покупаем только в Центркар Азур.
8: 03-558-5458.
9: Премьера в Израиле. Моня Цацкис «Знаменосец», нашумевший спектакль московского еврея.

0: Хороший вопрос. Центральная избирательная комиссия использует многоуровневую систему защиты, обеспечивающую честность выборов. Голосование проводится вручную, с помощью бумажных бюллетеней, поэтому кибератаки не могут повлиять на результаты голосования. Материалы для голосования изготавливаются заново перед каждыми выборами, и на каждом избирательном участке присутствует инспектор по контролю за честностью выборов. Подсчет голосов совместно проводят члены участковой избирательной комиссии, прошедшие специальную подготовку и необходимые проверки. 27 октября. Ваш голос имеет значение. Центральная избирательная комиссия по выборам в Кнессет. Сохраняем и защищаем ваш голос.
1: Для своей семьи вы всегда выбираете лучшее. Махеев делает мир вкуснее.
2: Минеральная вода «Магнезия» из Карловых Вар. Европейское качество и природный магний для вашего здоровья.
3: Вано, вы опять опоздали! Что, опять пробка?
4: Пробка, фольга, штопор, стакан пока нашел. Какая работа? Такое вино! Азнаури!
5: Азнаури – истинное наслаждение для ценителей качественных вин.
6: Содержит алкоголь. Рекомендуется воздерживаться от чрезмерного употребления.
5: Реклама.
7: Первое радио. Новости.
8: Силы безопасности ликвидировали в Газе командира батальона Хамаса. Подробнее об этом и других событиях через несколько секунд. Восемнадцать часов. У микрофона Евгений Забежинский. Здравствуйте. Цааль и Шабак сообщили о ликвидации Ахмада Аль-Башта, командира батальона Джебалия, военного крыла Хамаса. Террорист был нейтрализован минувшей ночью авиаударом на севере сектора Газа. По данным сил безопасности, Аль-Бадж отвечал за вооружение бригады и поставки оружия в Джебалию. В последнее время он занимался подготовкой нападений на израильских военных и гражданских лиц, а также восстановлением боевого потенциала Хамаса в нарушение соглашения о прекращении огня. В Цале подчеркивают, что перед ударом были приняты меры для снижения риска для мирных жителей, включая воздушное наблюдение и применение высокоточных боеприпасов. Тем временем террористическая группировка «Хамас» призвала использовать скандальный фильм «НАЗА» в международной кампании против Израиля. Группировка, устроившая резню 7 октября и развязавшая войну, призвала Международный уголовный суд приобщить к расследованию прозвучавшие в картине обвинения в адрес Цааля. Напомню, фильм получил специальный приз жюри Венециальского кинофестиваля, а в Израиле вызвал резкую критику. Картина основана на анонимных рассказах 24 человек, представленных как израильские военнослужащие и сотрудники разведки. Проверить их личности, должности и достоверность утверждений невозможно. Цааль отвергает обвинения и запросил полную версию фильма для подготовки подробного ответа. К другим новостям. Поврежденный в Ормузском проливе нефтяной танкер «Эль-Гала» под флагом Панамы буксирует в порт Омана. После атаки в машинном отделении судна вспыхнул пожар. Инцидент произошел примерно в 103 морских милях к северо-востоку от Мусандама. Оманский военный корабль эвакуировал 23 моряка, еще двое числятся пропавшими без вести. КСИР утверждает, что танкер подорвался на минах. Центкому опровергают эту версию и заявляют, что судно атаковал иранский беспилотник. Связанный с хуситами телеканал «Аль-Масира» сообщил о 13 ударах Саудовской Аравии по провинции Тайз на юго-западе Йемена, недалеко от Баб-эль-Мандебского пролива. Представитель хуситов Мухаммед Абдул-Салам утверждает, что за последние дни саудовские силы нанесли по Йемену более 350 ударов, причинив ущерб имуществу и приведя к гибели мирных жителей. Он обвинил Эр-Рияд в нарушении суверенитета страны и эскалации конфликта. Стоит отметить, что независимого подтверждения этим данным пока нет. А наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бин Салман прибыл в Каир, где встретился с президентом Египта Абдель-Фатахом ас-Сиси. Стороны подчеркнули необходимость обеспечить свободу судоходства и безопасность в Красном море и Баб-эль-Мандебском проливе, в частности. Ас-Сиси поддержал действия Эр-Рияда по защите Саудовской Аравии и усилия по достижению долгосрочного политического урегулирования в Йемене. Суд Кувейта приговорил трех граждан страны, гражданина Ливана, к 10 годам.

0: годам тюрьмы за участие в деятельности Хизбаллы и ее финансировании. Каждому назначен штраф в размере 6 миллионов динаров. Это около 59 миллионов шекелей. Еще один гражданин Кувейта получил 7 лет заключения и такой же штраф за финансирование террористической организации. США впервые официально подтвердили размещение оружия на околоземной орбите. Об этом на конференции Airspace and Cyber в Мэриленде заявил глава Министерства ВВС США Трой Мэнг. По его словам, орбитальные системы предназначены для защиты американских сил от потенциального противника. Их тип, количество, сроки запуска и сведения об испытаниях остаются засекреченными. Вашингтон объясняет этот шаг развитием противоспутниковых и других космических военных технологий России и Китая. Ранее США говорили лишь о необходимости иметь средства для боевых действий в космосе. Ну а теперь о погоде. Согласно прогнозу синоптиков, температура воздуха завтра существенно не изменится и будет незначительно выше среднесезонной. В Иерусалиме ожидается 23 градуса ночью и 33 днем. В Тель-Авиве 22-32, в Хайфе 23-29, в Бершеве 21-37 и в Эйлате 28 градусов ночью и 41 в дневные часы. Это были главные новости к этому часу. О развитии событий в следующем выпуске.
1: Шестая передача на Первом радио.

Вот и начинается второй час шестой передачи на волне Первого радио. Всех приветствую. С вами я, Лена Даркова, 17.09. В стране мы двигаемся дальше по волнам. Да, действительно, вечер, чудесный вечер, прекрасный, 15 сентября. Представьте, сентябрь только начался, а уже половина прошла. Как это происходит, не понимаю. Ну что ж, сегодня сидим с вами, болтаем о чем? О том, что, знаете ли, случайности не случайны. А что, если все-таки случайно? Потому что вот какое-то событие вы планируете, а потом что-то вот одно, даже маленькое, идет наперекосяк, и все. И все отменяется. И как вот жить, как с этим быть? Какие же события в истории человечества отменялись из-за какой-то мелочи, ну или же не мелочи? Давайте с вами разбираться. Уже много историй обсудили, но впереди еще больше. Вот, например, в 1995 году на полигоне Куру во Французской Гвинее запуск ракеты-носителя «Ариана-5» оказался под угрозой из-за незаметного обитателя местной фауны. Ответственные инженеры проводили финальную проверку всех систем за считанные минуты до запланированного старта. И неожиданно на центральном пульте управления погасли индикаторы нескольких ключевых датчиков давления. Сигнал с оборудования полностью пропал, что по регламенту означало мгновенную отмену запуска. Контрольная комиссия была вынуждена объявить о переносе старта, пока специалисты искали причину критического сбоя. Вот все было хорошо, и в одну секунду все пропало. Вот буквально за минуту до старта. И вся инженерная группа находилась в состоянии, ну, колоссального стресса, подозревая брак в кабельных линиях или производственный дефект. Ремонтная бригада отправилась вдоль трассы залегания силовых коммуникаций для поиска места повреждения. И, к огромному удивлению специалистов, причина крылась вовсе не в технической ошибке, а в обычном полевом грызуне. Помните историю про самолета-грызуна? Вот тут то же самое практически. Маленький зверек залез в защитный короб и с большим аппетитом перегрыз изоляцию высоковольтного провода. Автоматика космодрома сработала идеально, заблокировав запуск из-за отсутствия отклика с одного из узлов. На замену поврежденного кабеля и повторную диагностику уймы сложнейших систем ушло более 6 часов. Астрономическое окно для вывода аппарата на орбиту было безнадежно упущено. И запуск официально перенесли, но, слава богу, недалеко, на следующие сутки, в принципе. А сам грызун, как ни странно, абсолютно не пострадал от электрического тока и спокойно убежал себе по своим делам. И этот курьезный случай вошел во все технические отчеты агентства, как пример того, как дикая природа может вмешаться в самые высокие технологии, так что от этого не застрахован абсолютно никто.

0: Ну что, перейдем к следующей истории. Да, и знаете, вот в эту историю мне, если честно, сложно поверить, что это было не специально сделано. Ну ладно, ладно, просто предположим. О чем же я? В 2019 году на престижном теннисном турнире в австралийском Брисбене произошел случай, который ненадолго запомнился всем болельщикам. Матч между ведущими ракетками мира был в самом разгаре, когда на корт с верхнего яруса трибун неожиданно упал посторонний предмет. Им оказалась цельная головка твердого выдержанного сыра, которую один из зрителей принес с собой якобы для перекуса. Кажется, это подстава или нет? Или только мне? Во время особенно эмоционального розыгрыша болельщик якобы слишком активно подпрыгнул, и деликатес выскользнул у него из сумки. Ну а весистый кусок сыра врезался в жесткое покрытие корта и моментально разлетелся на сотни жирных крошек. Игра была незамедлительно остановлена арбитром на вышке из соображений безопасности спортсменов. В принципе, что сыр-то? Ну, такой скользкий может быть, да? Так что это было опасно для быстрых передвижений по корту. И теннисисты категорически отказались продолжать поединок до полной очистки и дезинфекции покрытия. На корт срочно вызвали клининговую бригаду с моющими средствами, промышленными пылесосами. Уборщики на глазах у стадиона в течение 40 минут тщательно отмывали каждый сантиметр площадки, а виновника инцидента под дружный гул зрителей вежливо попросили покинуть трибуны вместе с остатками его обеда. Организаторы соревнований были вынуждены полностью пересмотреть расписание последующих матчей игрового дня. В принципе, ничего такого сумасшедшего не произошло, но все равно я не верю, что это была случайность. Хотя всякое возможно. В итоге матч благополучно возобновили, но этот сырный курьез стал главным событием вообще всего турнира, и именно поэтому он и запомнился. Кто там играл, что там играл, уже никто не помнит, но вот сыр, сыр.
1: Шестая передача. Реклама. Пельмени? Да. Вареники? О, да. Чебуреки, голубцы, котлеты, манты, блинчики всегда. Пирожки, как у бабушки, обязательно. Шеф Абухари. Когда хочется по-настоящему вкусно и быстро, спрашивайте в магазинах. Шеф Абухари. Шеф Абухари. Главный по вкусу.
2: В майонезе Махеев отборные яичные желтки, премиальное подсолнечное масло и натуральный лимонный сок. Его нежный вкус так подходит нашим любимым блюдам. Махеев, я думаю о том, что ты ешь.
3: Стиральные машины по самым низким ценам.
4: А можно еще дешевле?
3: Стиральные машины по самым низким ценам.
4: А, так скажи просто. Махсаны и Хашмаль.
5: Ниже в мире нет цены, чем Махсаны и Хашмаль.
3: Запомните, стиральные машины покупайте только в Махсаны и Хашмаль.
6: Сладость жизни в Новый год только Брон вам принесет.
7: Ришон-Лицеон Эрцель 24, Батьям-Бальфур 96, Кулон-Шинкар 42, Рыховат-Эрцель 196.
2: В майонезе Махеев отборные яичные желтки, премиальное подсолнечное масло и натуральный лимонный сок. Его нежный вкус так подходит нашим любимым блюдам. Махеев, я думаю о том, что ты ешь.
3: Посудомоечные машины по самым низким ценам.
4: А можно еще дешевле?
3: Посудомоечные машины по самым низким ценам.
4: А, так скажи просто. Махсаны и Хашмаль.
5: Ниже в мире нет цены, чем Махсаны и Хашмаль.
3: Посудомоечные машины покупайте только в Махсаны и Хашмаль.
1: Реклама. Шестая передача.

People are all the same, то есть все люди одинаковые, ничего подобного. Кто-то может что-нибудь начудить, натворить и сорвать какое-нибудь, например, мероприятие. Как произошло в 2012 году в английском городе Шеффилд. Крупные региональные соревнования по плаванию завершились неожиданным шоу. За полчаса до начала финальных заплывов технический персонал решил провести экстренное обслуживание системы очистки воды. И один из молодых сотрудников перепутал контейнеры и залил в систему фильтрации концентрированное пенообразующее средство вместо стандартного реагента. И когда на арене включили мощные циркуляционные насосы, гладь спортивного бассейна на глазах начала покрываться пышной белой пеной, и всего за какие-то пару минут вся чаша бассейна заполнилась плотной шапкой пены высотой более 2 метров. Да, мощные у них насосы стоят, ничего не скажешь. Эй, вот, пожалуйста. А все это моментально превратилось в гигантскую пенную вечеринку, совершенно непригодную для спорта. Спортсмены, естественно, а смысл им даже выходить, да, понятное дело, все застыли в изумлении от увиденного зрелища. Ну и советская коллегия признала, что продолжать соревнования невозможно, так как пловцов под пеной просто не будет видно. И на место происшествия вызвали инженерную службу для гашения химической реакции и откачки воды. Зрителям на трибунах оставалось только делать фотографии этого абсурдного зрелища, ну и выкладывать их в сеть, конечно же. Как же без этого? И на полную очистку чаши и замену воды ушло где-то около более 5 часов непрерывной работы. И, естественно, расписание соревновательного дня было полностью сорвано, а финальные заплывы пришлось перенести на конец недели. Виновного сотрудника после этого случая отстранили от работы. Интересно, за что? А случай попал в сводки британских новостей. Вот так вот, небольшая оплошность, казалось бы, перепутал, но нет. А вот представьте себе, что судьба сыграла такую злую шутку, получается. Должен был выиграть один человек, а из-за того, что перенесли игры, выиграл кто-нибудь другой. Можете себе такое представить? А все возможно в этой жизни. Она не я, именно так называется композиция от Артика и Асти, которую мы сейчас услышим. И что же я хочу сказать? Продолжаем этот вечер вместе на волне 89.1 FM. Погнали!

Каждую пятницу с 15 до 17 два Игоря возвращают вас в прошлое. Красковский и Рубин. Город диско на Первом радио.

0: На столе всегда у нас самый вкусный в мире квас от «Мама Мэри».
1: Реклама.
2: Смаданный мани. Праздник со вкусом. Язык говяжий мороженый 24,90 за килограмм. Салями со вкусом трюфеля или клюквы 11,90 за 100 граммов. Красная икра лемберг 79,90 за 200 граммов. Филе морского окуня 24,90 за килограмм. Все скидки ищите в соцсетях «Смаданный мани».
3: Мантис. Ароматный бахш и вкуснейший плов. Мантис. Ришон Ле Цион. Ицхак Бен Цви. 23.
4: Как узнать, что наш голос действительно учтен и что выборы проходят без фальсификации? Хороший вопрос. Центральная избирательная комиссия использует многоуровневую систему защиты, обеспечивающую честность выборов. Голосование проводится вручную, с помощью бумажных бюллетеней, поэтому кибератаки не могут повлиять на результаты голосования. Материалы для голосования изготавливаются заново перед каждыми выборами, и на каждом избирательном участке присутствует инспектор по контролю за честностью выборов. Подсчет голосов совместно проводит члены участковой избирательной комиссии, прошедшие специальную подготовку и необходимые проверки. 27 октября. Ваш голос имеет значение. Центральная избирательная комиссия по выборам в Кнессет. Сохраняем и защищаем ваш голос.
5: Минеральная вода «Магнезия» из Карловых Вар. Европейское качество и природный магний для вашего здоровья.
6: Вано, вы опять опоздали! Что, опять пробка?
7: Пробка, фольга, штопор, стакан пока нашел. Какая работа? Такое вино! Азнаури!
8: Азнаури – истинное наслаждение для ценителей качественных вин.
9: Содержит алкоголь. Рекомендуется воздерживаться от чрезмерного употребления.
10: Для своей семьи вы всегда выбираете лучшее. Махеев делает мир вкуснее.
1: Реклама.
11: Шестая передача.
12: Итак, продолжим шестую передачу и перенесемся в этот раз в 1954 год. Париж. О, Париж. Долгожданная премьера спектакля в знаменитом театре комедии «Францесс» оказалась на грани срыва. Ну, в принципе, что и произошло. За 40 минут до открытия дверей для публики в гримерке исполнителя главной роли произошел нелепый случай. Актер репетировал монолог эмоционально и слишком глубоко вздохнул во время произнесения сложной реплики. И в этот момент его пышные накладные усы, приклеенные на специальный гримерный клей, неожиданно отклеились. И из-за сильного вдоха реквизит попал артисту прямо в дыхательные пути, вызвав сильный приступ удушья. На место происшествия срочно вызвали бригаду скорой помощи, которая прибыла через 15 минут, и врачи успешно извлекли злополучные усы и спасли актера. Но продолжать работу в этот вечер он не мог. Естественно, получил травму связок, перенесенный стресс. Артист полностью потерял голос на несколько дней. И заменить главного героя в день премьеры было абсолютно некем, так как дублер находился на гастролях в другом городе. Конечно, гениально они это придумали, но что поделать. Директор театра был вынужден лично выйти на сцену перед собравшейся у входа толпой и объявить об отмене показа. И зрителям пришлось возвращать деньги за билеты, а администрация пронесла огромные финансовые убытки. Газеты на следующий день вышли с ироничным заголовками о том, как искусственные усы победили театральное искусство. Спектакль в итоге перенесли на целый месяц, а систему крепления грима в театре строго пересмотрели. Да, вот такая вот история, как вам? Ну что ж, давайте продолжать. Прямо сейчас послушаем композицию «Murder on the Dance Floor». Это у нас София Элис Бэкстер. Погнали! Погнали!

Да, не узнать Земфиру, конечно, еще нужно постараться. А теперь мы перемещаемся в 2004 год. Во время чемпионата Италии по футболу между командами в Перуджа произошел уникальный природный курьез. Встреча проходила майским теплым вечером при мощном искусственном освещении огромных прожекторов стадиона. И сразу после захода солнца на яркий свет неожиданно слетелась гигантская туча майских жуков из соседнего лесопарка. Миллионы, миллиарды насекомых буквально облепили всю чашу стадиона, создав просто вот такое плотно гудящее облако прямо над газоном. Жуки нападали на игроков, ну как, нападали, падали, получается, да, залетали им в глаза, уши, рот, воротник, куда угодно просто. Вратари обеих команд просто бросили свои позиции, побежали на скамейке запасных, закрывая лицо руками. А главный арбитр встречи попытался продолжить игру, но сам несколько раз подавился насекомыми и дал свисток. Футболисты и судьи укрылись в подтрибунных помещениях, отказавшись выходить на поле. Обслуживающий персонал стадиона попытался выключить часть прожекторов, чтобы привлечь жуков к внешним контуром арены. Игра официально была приостановлена на 45 минут, пока основной рой насекомых не рассеялся в темноте. Почему он обратно не прилетел, когда они включили прожекторы? Не спрашивайте. Я не знаю. Я там не была в этот момент. Но телетрансляция матча оказалась полностью сорвана, а зрители на трибунах, естественно, отмахиваясь от жуков, газетами сидели дальше, как бы, и ждали. Это был один из самых редких случаев, когда биологический фактор полностью остановил профессиональный спортивный матч. Так что, да, вот еще одна история про футбол. Нередко его останавливают. Хотя, знаете, в этот раз, когда был чемпионат мира по футболу, и вот эти паузы для гидрации, это так интересно было. Угу. Еще больше возможностей впихнуть рекламу, чтобы люди сидели. Да, действительно. Раньше как-то и без них справлялись, а теперь, посмотрите, им всем пить надо. Хорошо, ладно, пить надо, согласна. Особенно в жару, понятное дело. Но это же все-таки футбол, это зрелище мирового масштаба. Да, интересные правила. Ну что ж, ладно, будем потихонечку, помаленечку завершать и второй, и шестой передачи и переходить плавно в третий и завершающий. Ну а также напоминаю, что с 8 до 9 вас будет ожидать программа «Фа-фа-ля-ля» украинской мовы. А, да, продолжаем этот вечер на шестой передаче. С вами я, Алина Тарк. Погнали!

0: Шестая передача.
1: Каждый понедельник и четверг в 19:00 в эфире программа «Прямой ответ» с Марианной Беленькой.
2: Добрый вечер, дорогие радиослушатели и те, кто смотрит нашу передачу «Прямой ответ» на YouTube-канале Первого радио.
1: Экспертные мнения о войне и мире из уст ведущих специалистов, ученых, политиков и журналистов.
3: Друзья, ситуация в Российской Федерации как-то идет в разнос.
4: События военные могут начать идти на спад.
5: Мы сейчас говорим о том, что сейчас, что важные темы обсуждаем.
6: Говорить о том, что Украина готовила нападение на Россию, это немыслимый бред.
1: Каждый понедельник и четверг в 19:00 на Первом радио.
6: В прямом эфире с трансляции.
7: Реклама. Минеральная вода «Магнезия» из Карловых Вар. Европейское качество и природный магний для вашего здоровья.
8: Те, кто разбираются в мясе, уже знают. А те, кто еще нет, самое время познакомиться.
9: «Ля Вака Лока».
8: Аргентинский мясной ресторан в Герфли.
10: Медина Теудим, 60.
9: «Ля Вака Лока».
10: «Ля Вака Лока».
11: Сушильные машины по самым низким ценам.
12: А можно еще дешевле?
11: Сушильные машины по самым низким ценам.

0: вместе с ним.
1: Покупайте «Хлеб Максим» в магазинах Израиля.
2: Подозреваете измену? Он говорит, что на работе. Она говорит, что у подруги. Но что-то в этой истории не складывается. Вы заслуживаете знать правду. И как можно скорее. Интеллиго. И вся картина становится ясной. 03-944-1111. Интеллиго. 03-944-1111.
3: Реклама.
4: Первое радио. Новости.
5: Иранские кибергруппы используют WhatsApp и Telegram для слежки. Подробнее об этом и других событиях через несколько секунд. В 19 часов в Израиле. У микрофона Евгений Забежинский. Здравствуйте. Великобритания, США и Нидерланды выпустили совместное предупреждение об активности, связанных с Ираном, хакерских групп. Их целью становятся противники иранского режима, правозащитники и журналисты. По данным британского национального центра кибербезопасности, злоумышленники распространяют шпионские программы через фишинговые сообщения в WhatsApp и Telegram. Они позволяют похищать электронную почту, переписку и другую конфиденциальную информацию. Цааль и Шабак сообщили о ликвидации Ахмада Аль-Бадша, командира батальона Джабалия, военного крыла Хамаса. Террорист был нейтрализован минувшей ночью авиаударом на севере сектора Газа. По данным сил безопасности, Аль-Бадша отвечал за вооружение бригады и поставки оружия в Джабалию. В последнее время он занимался подготовкой нападений на израильских военных и гражданских лиц, а также восстановлением боевого потенциала Хамаса в нарушении соглашение о прекращении огня. В Цале подчеркивают, что перед ударом были приняты меры для снижения риска мирных жителей, включая воздушное наблюдение и применение высокоточных боеприпасов. Тем временем террористическая группировка «Хамас» призвала использовать скандальный фильм «НАЗА» в международной кампании против Израиля. Группировка, устроившая резню 7 октября и развязавшая войну, призвала Международный уголовный суд приобщить к расследованию прозвучавшие в картине обвинения в адрес Цааля. Напомню, фильм получил специальный приз жюри Венецианского кинофестиваля, а в Израиле вызвал резкую критику. Картина основана на анонимных рассказах 24 человек, представленных как израильские военнослужащие и сотрудники разведки. Проверить их личности, должности и достоверность утверждений не представляется возможным. Цааля отвергает обвинения и запросил полную версию фильма для подготовки подробного ответа. К другим новостям. В резиденции президента Израиля состоялась церемония приведения к присяге 79 новых судей. В ней приняли участие председатель Верховного суда Ицхак Амит и министр юстиции Яриф Левин. Стоит отметить, что они не пожали друг другу руки. Церемония прошла на фоне продолжающегося конфликта между Амитом и Левином вокруг работы комиссии по назначению судей. Тем временем суд Кувейта приговорил 3 граждан страны и гражданина Ливана к 10 годам тюрьмы за участие в деятельности Хизбаллы и ее финансировании. Каждому назначен штраф в размере 6 миллионов динаров, это около 59 миллионов шекелей. Еще один гражданин Кувейта получил 7 лет заключения и такой же штраф за финансирование террористической организации. США впервые официально подтвердили размещение оружия на околоземной орбите. Об этом на конференции Airspace and Cyber в Мэриленде заявил глава Министерства ВВС США Трой Мэнг. По его словам, орбитальные системы предназначены для защиты американских сил от потенциального противника. Их тип, количество, сроки запуска и сведения об испытаниях остаются засекреченными. Вашингтон объясняет этот шаг развитием противоспутниковых и других космических военных технологий России и Китая. Ранее США лишь говорили о необходимости иметь средства для боевых действий в космосе. Ну а теперь о погоде. Согласно прогнозу синоптиков, температура воздуха завтра существенно не изменится и будет незначительно выше среднесезонной. В Иерусалиме 33 градуса, в Тель-Авиве 32, в Хайфе 29, в Бершеве 37 и в Эйлате 40

0: 1 градус. Это были главные новости к этому часу о развитии событий в итоговом на сегодня выпуске в 20.00.
1: Стоп! Стоп! Шестая передача на Первом радио.

Вот и начинается третий и завершающий час шестой передачи на волне Первого радио. Всех приветствую, с вами я, Алина Дарк. И сегодня мы с вами слушаем музыку, разговариваем. Но знаете, хотела вот сделать секундную паузу буквально после одного интересного сообщения, которое человек почему-то удалил. А зачем вы удалили сообщение? Слушайте, нет, я все равно отвечу, я успела его прочитать. А значит, в конце прошлого часа мы говорили про футбол, про всякие казусы на футболе. Мне было интересно, а вот зачем же добавили эти паузы, чтобы спортсмены попили водички. Я понимаю, жарко, я понимаю. Но, слушайте, мне тут сказали, что я диванным экспертом стала, возможно, в какой-то степени, и предложили самой побегать по полю хотя бы минут 10. А вы знаете, я как-то не сложилось у меня в жизни, я не профессиональный спортсмен, и обычно этим занимаются с 3-4 лет, как бы, да, получается, детей отдают в спортивную школу. И как-то совсем по-другому организм складывается для этого, наверное. Ладно. В любом случае, современному футболу уже более 160 лет, и в 1863 году в Англии появилась футбольная ассоциация, которая впервые официально закрепила правила игры. А первый официальный международный матч состоялся в 1872 году. Англия сыграла с Шотландией, и команды тогда разошлись со счетом 0-0. И вот что интересно. Более 100 лет футболисты спокойно играли по 90 минут, дополнительное время, без специальных пауз, чтобы попить водички, правильно? Это не значит, что спортсмены вообще не должны пить. Поймите. Естественно, как раньше было, воду могли получать у боковой линии, во время каких-то остановок, обязательные водные перемены, если температура повышалась более 39 градусов Цельсия. Да, тогда судьи разрешали действительно сделать перерыв, и так, в принципе, было на протяжении всех игр. Но вот именно сейчас, да, вот. Это началось еще в 2014 году в Бразилии, когда там была нереально высокая температура и разрешали уже пить немножечко водичку. А вот сейчас, в 2026-м, это прям обязательная трехминутная пауза. Два раза. Сначала и потом в конце еще. Замечательно. Получается, футбол придумали в 19 веке, а правила за это время, естественно, менялись. Никто же не говорит, что ничего же в этой жизни не менялось. Но как-то вот только сейчас, вот получается, стали все какие-то такие слабенькие, что вот без этого абсолютно никак. Нет, я уважаю то, что надо пить воду, особенно когда очень жарко. Понятное дело, на эти 3 минуты. Там 6 минут и того. Ладно. Вот такая вот информация. Ну а сейчас мы продолжим нашу тему. Будем говорить о том, как же иногда складывается неудачненько, бывает что-то в жизни, что все летит просто в пропасть. Казалось бы, готовились к какому-то событию. Кто-то месяц, кто-то год, кто-то несколько десятилетий. А потом в один момент, то ли из-за человеческого фактора, то ли из-за животных, вот все срывается.

Ну что, как и говорила, продолжим с вами нашу сегодняшнюю тему. Какие же казусы происходили? Что приходилось отменять? Ну, в этот раз не отменять, но задержаться так точно пришлось. В 2006 году на неделе высокой моды в Милане показ известного итальянского дизайнера затянулся на 1,5 часа по технологической причине. Главная звезда дефиле должна была закрывать шоу в уникальном платье из экспериментального термочувствительного пластика. По задумке автора, материал должен был идеально облегать фигуру модели при контакте с теплом ее тела. Однако закулисные помещения подиума очень сильно кондиционировались, да. И было прохладненько. И когда девушка надела наряд, пластик резко охладился и стремительно сжимался прямо на ее теле. И в результате модель оказалась закована в жесткий пластиковый панцирь и не могла сделать даже шаг. Попытки расстегнуть потайную молнию привели к тому, что металлический замок просто вылетел из пазов. Девушка начала задыхаться в тесном корсете, и костюмерам пришлось срочно вызывать дежурную бригаду техников. На помощь приспели рабочие со строительными фенами, чтобы аккуратно разогреть материал прямо на модели. Вся элита мировой моды и журналисты были вынуждены сидеть в ожидании начала показа в душном зале. Слава богу, с девушкой все потом было нормально. Пластик в итоге удалось размягчить, снять, но наряд был полностью испорчен во время, назовем это, операции. И шоу началось с огромным опозданием, а модель все-таки вывели на подиум, но в совершенно другом запасном платье. Так что вот, иногда очень даже полезно иметь что-нибудь такое в запасе.

0: Шестая передача.
1: Реклама.
2: Минеральная вода «Магнезия» из Карловых Вар. Европейское качество и природный магний для вашего здоровья.
3: Стиральные машины по самым низким ценам.
4: А можно еще дешевле?
3: Стиральные машины по самым низким ценам.
4: А, так скажи просто. Махсаны и Хашмаль.
5: Ниже в мире нет цены, чем Махсаны и Хашмаль.
3: Запомните, стиральные машины покупайте только в Махсаны и Хашмаль.
6: Только в Центркар. Гибридные автомобили от 800 шекелей в месяц. Центркар Азур. 03-558-5458.
1: Реклама.
0: Шестая передача.

Вы когда-нибудь ходили в филармонию и сидели вот первый ряд, получается, да? Дирижер прямо перед вами. У меня такой был опыт, это было очень интересно, потому что, оказывается, дирижер столько звуков издает, они такие экспрессивные, кто подпрыгивает, и прям столько звуков от них, периодически даже перебивали оркестром. Но вот про следующий случай, который произошел в 1987 году, да, в знаменитом зале Венской филармонии, праздничный симфоничный концерт завершился неожиданной паузой. Ну, как завершился? Была пауза, скажем так. Я уверена, что это происходило не только тогда, а в другие моменты тоже, но я расскажу про конкретный. В середине второго отделения дирижер оркестра исполнял невероятно экспрессивное и динамичное произведение, и в самый кульминационный момент композиции маэстро сделал слишком резкое движение и высоко взмахнул руками. И в тишине академического зала раздался отчетливый и очень громкий треск рвущейся ткани. У дирижера прямо во время выступления лопнули брюки по всему заднему шву от пояса до колена. Смущенный музыкант моментально опустил руки, замер и перестал управлять коллективом. Это, конечно, много чего говорит о слаженности коллектива, ведь оркестр в какой-то момент просто перестал играть и смотрел на дирижера. Маэстро, не поворачиваясь спиной к залу, аккуратно, бочком-бочком, отступил за кулисы под неудоуменное молчание публики и, в принципе, исполнителей. За кулисами выяснилось, что у костюмеров нет запасных брюк нужного размера для маэстро. Организаторам пришлось срочно объявить незапланированный перерыв и искать выход из нелепого положения. В итоге подходящие брюки удалось одолжить у одного из билетеров филармонии, который совпал по комплекции. Концерт продолжился через 40 минут, но дирижер до конца вечера старался вести себя предельно сдержанно. Да. Ну, слушайте, порванные брюки, господи, да с кем это из нас не происходило в определенный момент жизни? Если еще с вами такого не было, еще все впереди.

Технические неполадки могут быть совершенно везде, но иногда они происходят по вине пушистиков. В 2008 году в Лондоне прямая трансляция финала популярного телевизионного шоу прервалась по вине питомца. Продюсер проекта принес на работу своего кота по кличке Барнаби, который свободно гулял по зданию телестудии. За 5 минут до выхода в эфир кот зашел в главный аппаратно-студийный блок и прыгнул на режиссерский пульт. Животное улеглось прямо на массивную красную кнопку аварийного отключения всей системы. Вес кота активировал защитную блокировку, которая мгновенно обесточила все эфирные серверы и переключила сигнал. Инженеры в панике пытались понять причину резкого отключения оборудования, подозревая масштабную аварию в сети. Кот при этом продолжал мирно спать на теплой панельке, абсолютно не реагируя на шум, крики. Снять аварийную блокировку без полной перезагрузки центрального сервера оказалось технически невозможно. И на восстановление связи с телевышкой и запуск эфирного оборудования ушло почти 30 минут. В эфире ведущего канала все это время висела статичная заставка о технических неполадках, пугая миллионы зрителей. А продюсера после этого случая строго запретили проводить животных на работу под угрозой крупного штрафа или увольнения. История быстро попала в британские газеты, сделав кота Барнаби местной знаменитостью. Вот такая вот история.

0: Шестая передача.
1: Самые интересные новости читайте в телеграм-канале Первого радио.
2: Самые невероятные новости
1: читайте в телеграм-канале Первого радио.
2: Самые актуальные новости
1: читайте в телеграм-канале Первого радио. Хотите подписаться на канал? Проще простого.
3: За 25 лет в Израиле изменилось многое. Выросли новые города, сменились поколения, появились тысячи новых бизнесов. Но одно осталось неизменным. Когда миллион человек садятся за руль, готовят ужин или открывают свое дело, они включают нас.
4: 25 лет мы говорим с русскоязычным Израилем на одном языке. И если вашей рекламы все еще нет в нашем эфире, значит, о вас не знает полстраны. Доверьте свою рекламу проверенному имени. 25 лет вместе. Реклама на Первом радио. 03-94-94-888.
5: Реклама.
6: Самый лучший хлеб. Это хлеб Максим, завтрак и обед, только вместе с ним.
7: Покупайте хлеб Максим в магазинах Израиля.
8: Для своей семьи вы всегда выбираете лучшее. Махеев делает мир вкуснее.
9: Вы в процессе развода? Не позволяете скрытым счетам или незадекларированным активам поставить под угрозу будущее ваших детей. Прежде чем подписать соглашение о разводе, узнайте все факты. Intelligo. Вы заслуживаете знать правду. 944-1111. Intelligo. 03-944-1111.
5: Реклама.
0: Шестая передача.
10: Продолжим шестую передачу. В 2021 году в Стокгольме крупный киберспортивный турнир по CSGO с призовым фондом в сотни тысяч долларов был приостановлен из-за банальной уборки. За 10 минут до старта решающей карты клининговая служба арены решила привести влажную уборку у главной сцены. И уборщица, не знавшая о положенных под настилом силовых и сетевых коммуникациях, вылила на пол несколько ведер воды. Интересный способ уборки, однако. И вода, естественно, просочилась сквозь технологические щели в подиуме и затопила главный распределительный коммуникатор турнира. В результате произошло масштабное замыкание, и оборудование прямо во время предматчевой настройки полностью отключилось. На сцене погасли все мониторы, компьютеры, профессиональные мониторы, десятки игроков просто остались ни с чем. Прямая трансляция на миллионы зрителей по всему миру прервалась, пустив в эфир статичную картинку. Организаторы в панике побежали узнавать, что происходит, ну и обнаружили дымящуюся технику и глубокую лужу на полу. На место срочно вызвали дежурных электриков для полной замены сгоревших сетевых узлов и прослушки сцены. Игрокам пришлось более 3 часов сидеть в гримерках и ждать, пока инженеры заново настроят сеть. Матч удалось возобновить только глубокой ночью, а случай стал жестким уроком для организаторов клубных IT-мероприятий, чтобы водичку держать подальше от приборов.

Sgt. Peppers, Can't Stop. Только что прозвучало для вас, ну а я буду с вами прощаться, ведь далее вас ожидает итоговый выпуск новостей и, конечно же, программа «Фа-фа-ля-ля» с Дмитрием Бершензоном. С вами была я, Линдар. Всем желаю прекраснейшего продолжения этого жаркого вечера. Наслаждайтесь им, потому что жара рано или поздно уйдет, и мы будем: «Ай, господи, холодно, холодно». Так что кайфуйте от своей жизни вообще в целом. Оставляю вас с прекрасными композициями. Всех обняла, всем пока-пока.

0: Шестая передача.
1: Проходите, садитесь. Какие жалобы?
2: Я вот это что-то хотел, это... У меня проблема.
1: Конкретней.
2: Я это... Все время скучаю, понимаете?
1: Ну ничего страшного, все иногда скучают.
2: Я все время скучаю... По пятнице.
3: Бог ты мой. Так это же у вас синдром Робинзона.
4: Не волнуйтесь. Это излечимо. Я вам предлагаю вот что.
0: Каждую пятницу с 17 до 20.00 музыкально-развлекательная программа «Вечер.ком». Любимая музыка, интересные новости и обзор кинофильмов с Андреем Смертенко.
1: Леночка, есть еще пациенты?
5: На сегодня нет.
6: Тогда можно я тебя буду называть «Пятница»?
2: Доктор, извините, я, кажется, здесь очки забыл.
0: «Вечер.ком».
7: Кристина Кипнис, обладательница волшебных карт, верит в единорогов, вспыльчивая.
8: Такое платье увидела, от кутюр, пойду куплю.
7: Андрей Ежов, любитель внезапных перевоплощений, убежденный собачник, скептик.
9: Вас много, я один.
7: Лена Семенова, она же бывалая, имеет слабость к ретро-машинам, упрямая.
10: Четверг предлагаю переименовать в «Завтра пятница» и не работать вообще.
7: С воскресенья по четверг с 7 до 9 утра на Первом радио «Прогрев шоу». Актуальные темы, увлекательный интерактив и хорошее настроение на весь день вам обеспечат Кристина Кипнис, Лена Семенова и Андрей Ежов. Слушайте «Прогрев шоу» на Первом.
0: Реклама.
11: Только в наших магазинах вы найдете эксклюзив. Брон на праздник угощает. Лучшим быть. Вот наш девиз.
12: Ришон Лицион Эрцель 24. Батьям Бальфур 96. Кулон Шинкар 42. Рыховат Эрцель 196.
13: Грузинский вино 7 буквы. Первый буква А.
14: По горизонтали или по вертикали?
13: Какой хинкали, какой вертикали? Азнаури.
15: Азнаури. Истинное наслаждение для ценителей качества. Вин.
16: Содержит алкоголь. Рекомендуется воздерживаться от чрезмерного употребления.

0: новости.
1: В Яффе на улице был застрелен молодой мужчина. Иранские кибергруппы используют WhatsApp и Telegram для слежки. Дональд Трамп обвинил ФБР в сокрытии улик покушения на него, совершенного в Пенсильвании. Об этом и других событиях подробнее через несколько секунд. В Израиле 20 часов. В эфире итоговый на сегодня выпуск новостей. У микрофона Евгений Забежинский. На улице Рубинштейн в Яффе тяжелое огнестрельное ранение получил 28-летний мужчина. Его доставили в больницу Вольсон в Хулоне, где врачи были вынуждены констатировать его смерть. Полиция начала расследование по подозрению в убийстве. На месте преступления действуют крупные силы полиции. Они ведут розыскную операцию и сбор улик. Цааль Шабак сообщили о ликвидации Ахмада Аль-Бадша, командира батальона Джабалия военного крыла Хамаса. Террорист был нейтрализован минувшей ночью авиаударом на севере сектора Газа. По данным сил безопасности, Аль-Бадж отвечал за вооружение бригады и поставки оружия в Джабалию. В последнее время он занимался подготовкой нападений на израильских военных и гражданских лиц, а также восстановлением боевого потенциала Хамаса в нарушение соглашения о прекращении огня. Также Цааль сообщил о ликвидации Мухсена Фарида Саида Абу Аль-Хадафа, командира ракетной группы исламского джихада, который участвовал в нападении на район Кицуфим 7 октября 2023 года. Террорист был убит в конце минувшей недели в Хан-Юнисе ударом с воздуха. В Цааль заявили, что в последнее время ликвидированный боевик занимался подготовкой нападений на израильских военнослужащих и гражданских лиц и систематически нарушал режим прекращения огня. В Цааль подчеркивают, что перед обеими ликвидациями были предприняты меры для снижения риска для мирных жителей. Тем временем террористическая группировка «Хамас» призвала использовать скандальный фильм «НАЗА» в международной кампании против Израиля. Группировка, устроившая резню 7 октября и развязавшая войну, призвала Международный уголовный суд приобщить к расследованию прозвучавшие в картине обвинения в адрес Цааля. Напомню, фильм получил специальный приз жюри Венецианского кинофестиваля, а в Израиле вызвал резкую критику. Картина основана на анонимных рассказах 24 человек, представленных как израильские военнослужащие и сотрудники разведки. Проверить их личности, должности и достоверность утверждений не представляется возможным. Цааль отвергает обвинения и запросил полную версию фильма для подготовки подробного ответа. К другим новостям. Глава комиссии по атомной энергии Израиля Моше Эдри выступил на 70-й генеральной конференции МАГАТЭ, сосредоточившись на иранской ядерной угрозе. По его словам, Тегеран более года не допускает инспекторов МАГАТЭ на подконтрольные агентству объекты. В Иране остаются свыше 9 тонн ядерного материала. Этого, по оценке Эдри, достаточно для создания более 10 ядерных бомб. Он подчеркнул, что Израиль не позволит Ирану получить военное ядерное оружие и при необходимости вновь примет меры для своей защиты. Эдри также заявил, что доклад МАГАТЭ о тайном сирийском реакторе Дир эз-Зор подтвердил обоснованность израильского удара по объекту. Он добавил, что Израиль продолжит сотрудничать с агентством в сфере ядерной безопасности и мирного применения атомных технологий. В резиденции президента Израиля состоялась церемония приведения к присяге 79 новых судей. В ней приняли участие председатель Верховного суда Ицхак Амид и министр юстиции Яриф Левин, которые не пожали друг другу руки. Церемония прошла на фоне продолжающегося конфликта между Амидом и Левином вокруг работы комиссии по назначению судей. Великобритания, США и Нидерланды выступили с совместным предупреждением об активности, связанных с Ираном, хакерских групп. Их целью становятся противники иранского режима, правозащитники и журналисты. По данным Британского национального центра кибербезопасности, злоумышленники распространяют шпионские программы через фишинговые сообщения в WhatsApp и Telegram. Эти сообщения позволяют похищать электронную почту, переписку и другие конфиденциальные данные. Президент США Дональд Трамп обвинил сотрудников ФБР, действовавших при каденции Джо Байдена, в сокрытии и искажении информации о покушении на него в Пенсильвании в июле 2020 года.

2024 года в публикации в Truth Social Трамп заявил, что недавно были обнаружены новые сведения, которые следствие ранее не изучило. Он также обвинил демократов в заговоре с целью устранить его с предвыборной гонки, однако не привел никаких доказательств или подробностей. Ну а теперь о погоде. Согласно прогнозу синоптиков, температура воздуха завтра существенно не изменится и будет незначительно выше среднесезонной. В Иерусалиме ожидается 23 градуса ночью, 33 днем, в Тель-Авиве 22-32, в Хайфе 23-29, в Бершеве 21-37 и в Эйлате 28 градусов ночью и 41 в дневные часы. Вы слушали итоговый на сегодня выпуск новостей. Далее в эфире авторская программа Дмитро Гершензонов «Афа-ля-ля». Оставайтесь на первом.

0: Реклама. Минеральная вода «Магнезия» из Карловых Вар. Европейское качество и природный магний для вашего здоровья.
1: Opal Balance. Меняем отсроченные чеки на наличные. Звездочка 9531.
2: С разрешения Министерства финансов. Несоблюдение условий погашения суда или кредита может привести к штрафным санкциям в виде комиссионных или принудительным выплатам по решению суда.
0: Реклама.

Наша музыка. Ваше настроение.

0: Первое радио 891. Стримы один за одним. Владимир Долинский.
1: Я имел надежду, а теперь я без. Вот такая драма, пиковая дама.
0: Прямые трансляции и интересные гости. Подписывайтесь и смотрите канал Первого радио в Ютубе.
1: Мощный, сильный.

0: Первое радио 891. Стримы один за одним. Клара Новикова.
1: Я очень хорошо помню, как на одном из концертов какой-то человек снял магендовид и надел мне на шею. Я пришла и сказала, мне человек надел вот этот. И Соня Ротару пошла в зал в надежде, что и кто-нибудь тоже что-нибудь наденет.
0: Прямые трансляции и интересные гости. Подписывайтесь и смотрите канал Первого радио в Ютубе.
1: Когда мы на одной волне.

Наша музыка. Can you get up on your feet, I'm so alive. Ваше настроение. Первое радио.

что так надо кому-то, а потому что так хочешь от сердца ты. И если, как и я, тоже веришь в карму, послушай меня и себе запиши. Я буду делать все по душе и от души.

0: Как связать это?
1: Синусы, косинусы, вообще не моя тема.
0: И это?
2: Боже мой, слушайте, как теперь жить после съеденного арбуза на ночь?
0: Почему пошли этим путем?
1: Кошмар!

0: Живем в самой спортивной стране мира. Только тренировка израильской сборной по борьбе начинается с тоста за родителей. Только израильский спортивный комментатор гораздо ближе к победе, чем сборная по футболу.
1: Ура! Он пнул мячик, и теперь мяч в другом месте.
0: Только в нашей команде по академической гребле много гребцов и два рулевых по ротации. Ведь только в нашей стране есть программа «Топспорт» с Марком Кричевским и Эли Швидлером.
2: «Топспорт».
0: Каждую среду с 2 до 3 часов. Не пропустите.
3: Всегда с тобой.

0: надо знать, что и где происходит. Для этого у Первого радио есть Твиттер. Подпишись и читай.
1: Первое радио. Всегда с тобой.

0: Стоп, стоп, стоп, стоп. Бодры надо говорить бодрее. А веселы как?
1: Веселее.
0: Молодец, понял.
2: Каждую субботу с 3 до 8 готовимся к новой неделе вместе с ведущими Первого радио.
3: Шавуатов на Первом радио.
4: Здесь зрители аплодируют, аплодируют.
5: Первое радио. Всегда с тобой.

0: Сава. На этом острове так хорошо. Будь моим Робинзоном, а я буду твоей пятницей.
1: Пятницей, конечно.
2: Как? Уже пятница?
3: Каждую пятницу с 7 до 10 Савино утро на Первом радио.
2: Фух, успел. Доброе утро, дорогие друзья! Раннего всем пробуждения в студии.
3: Каждую пятницу просыпайтесь с Савой.
4: Савино утро.
5: 89.1 FM.

0: Здравствуйте. Вашему вниманию совершенно новая модель. Да, предупреждаю, что она стремительная. И еще строптивая. Особенно неудержимая, когда включаешь шестую передачу.
1: С воскресенья по среду с 17 до 20. Музыка, шоу-бизнес и всякая всячина. В программе «Шестая передача» с Алиной Дарк.
2: Я такая яркая, что прям дарк.
3: 89.1 FM.

0: Как связать это?
1: Синусы, косинусы. Вообще не моя тема.
0: И это?
2: Боже мой, слушайте, как теперь жить после съеденного арбуза на ночь?
0: Почему пошли этим путем?
3: Нет, хотя когда жить без попы?
0: Каждое утро получайте ответы на эти вопросы, участвуйте в розыгрышах и пойте.
2: Крошка сын к отцу пришел и спросила кроха.
3: Что такое хорошо и что такое плохо?
0: Утреннее шоу «Случайные связи». Влада Преши.
1: Да, вот.
0: Крис Кипнис.
3: Подожди, я переведу дыхание.
0: И Александр Солнцев.
2: Так, о чем это я? А, да.
4: «Случайные связи».
0: С 7 до 9 утра.
3: А может, не надо?
0: Вот. Оно вам надо.
4: Первое.

0: Вот все-таки верно говорят, для танго всегда нужны двое. Но как же тогда быть, если речь идет о любовном треугольнике? Попробуем разобраться.
1: Все! Все мужики одинаковые!
2: Вот это все благодаря ему!
3: Я не могу без тебя жить, и мне перед тобой сказать, я не стесняюсь!
4: Но я любил ее.
5: Любовь, разлука, измена, страсть, надежда и секс. Самые откровенные разговоры и интересные темы.
6: Каждый четверг в 8 вечера мы открываем для вас наши сердца и дарим вам нашу любовь.
0: Слушай, какая-то Марина у него в телефоне записана. Ну-ка, посмотри-ка.
7: Да ну, может, это коллега? Чуть не знаю.
0: Какая коллега? Он из дома работает.
7: Сволочь.
8: До и после любви. Шелестника. На Первом радио.
6: 89.1 FM.

0: Вся жизнь в картинках. Для этого у Первого радио есть Инстаграм. Подпишись.
1: Первое радио. Всегда с тобой.

0: Вопросы бывают простые.
1: Daddy, what are you doing?
0: Серьезные.
2: И что вы думаете, она сказала?
0: Бестактные.
3: Читай.
4: Откровичка.
0: Большие.
5: Вау.
0: Но бывают вопросы ребром. Первое радио представляет программу «Вопрос ребром» каждый вторник в 14 часов. Подробности на сайте Первого радио. www.891fm.co.ru.
6: Лучшая музыка. Первое радио.

0: Так. Ну, пиши, откуда родом?
1: Первое радио, начальник.
0: Так, где живешь?
1: 101 километр, начальник.
0: Когда выходишь?
1: Во вторник, начальник.
0: В воскресенье пойдешь?
1: Собака, начальник. В воскресенье и во вторник, и в четверг.
2: Влад Зерницкий в программе «101 километр».
0: Ну, смотри, гражданин, каждый вторник, воскресенье и четверг в 15 часов, чтоб как штык возле радиоточки.
1: А на белой скамье, на скамье подсудимый. Это было во вторник, в воскресенье, в четверг.
3: Первое радио.

0: Первое радио вещает 16 часов.
1: Улё. Наши эфиры начинаются в 7 утра и завершаются в 23 часа.
2: Это круто!
0: Настройте радиоприемники аппликации на волну 89.1.
3: Слушайте.
1: Слушайте Первое радио с 7 утра и до 23 часов.
4: Это круто!
0: Радио 89.1 FM. Лучшая музыка.

0: Если вам понравилась песня, которую вы слушаете или уже слышали, то голосуйте на сайте Первого радио в разделе «Хит 101». Лучшую десятку песен выбираем вместе.
1: 89.1 FM.

0: Вся жизнь в картинках. Для этого у Первого радио есть Инстаграм.
1: Первое радио.
0: Подпишись.
1: 89.1 FM.

0: Можешь слушать, а можешь смотреть. Для этого у Первого радио есть канал в YouTube. Подпишись и поставь лайк.
1: Первое радио.

0: Здравствуйте. Вашему вниманию совершенно новая модель. Да, предупреждаю, что она стремительная. И еще строптивая. Особенно неудержимая, когда включаешь шестую передачу.
1: Ты что, дурак? Ты реально за кого меня принимаешь? Я в такую не сяду.
2: С воскресенья по среду с 17 до 20. Музыка, шоу-бизнес и всякая всячина. В программе «Шестая передача» с Алиной Дарк.
3: Я такая яркая, что прям дарк.
4: Первое радио.

0: Проходите, садитесь. Какие жалобы?
1: Я вот это что-то хотел, это... У меня проблема.
0: Конкретней.
1: Я это... Все время скучаю, понимаете?
0: Ну, ничего страшного, все иногда скучают.
1: Я все время скучаю... По пятнице.
2: Бог ты мой. Так это же у вас синдром Робинзона.
3: Не волнуйтесь. Это излечимо. Я вам предлагаю вот что.
4: Каждую пятницу с 17 до 20.00 музыкально-развлекательная программа «Вечер.ком». Любимая музыка, интересные новости и обзор кинофильмов с Андреем Смертенко.
0: Леночка, есть еще пациенты?
5: На сегодня нет.
6: Тогда можно я тебя буду называть «Пятница»?
1: Доктор, извините, я, кажется, здесь очки забыл.
4: «Вечер.ком». Всегда с тобой.
7: Носа, носа.

0: Евгений, не находите ли вы этот жанр упадочным?
1: Отнюдь, Светлана. Вы только взгляните на эти совершенные консонансы.
0: Ах, оставьте, Евгений. Модальное секвенцирование уже давно омовитон.
1: Позвольте, еще Чайковский говорил. Красота в музыке состоит не в нагромождении эффектов и гармонических курьезов, а в
2: Лучше так посидим.
3: Ты прекратишь бояться ходить в филармонию. Ты прекратишь зевать при слове «опера». Ты научишься получать удовольствие от музыки гениев. Каждый понедельник в 20 часов Светлана Карабут и Евгений Златин рассказывают про классику понятно и интересно. Игра в классики. Понятно.
4: Первое радио. Всегда с тобой.

0: Если вам понравилась песня, которую вы слушаете или уже слышали, то голосуйте на сайте Первого радио в разделе «Хит 101». Лучшую десятку песен выбираем вместе.
1: Ай...

0: Проходите, садитесь. Какие жалобы?
1: Я вот это что-то хотел, это... У меня проблема.
0: Конкретней.
1: Я это... Все время скучаю, понимаете?
0: Ну, ничего страшного, все иногда скучают.
1: Я все время скучаю... По пятнице.
2: Бог ты мой! Так это же у вас синдром Робинзона!
3: Не волнуйтесь, это излечимо. Я вам предлагаю вот что.
4: Каждую пятницу с 17 до 20.00 музыкально-развлекательная программа «Вечер.ком». Любимая музыка, интересные новости и обзор кинофильмов с Андреем Смертенко.
0: Леночка, есть еще пациенты?
5: На сегодня нет.
6: Тогда можно я тебя буду называть «Пятница»?
1: Доктор, извините, я, кажется, здесь очки забыл.
4: Вечер.ком.
7: Первое радио.
8: Я приду сквозь злые ночи.
7: Всегда с тобой.

0: Проходите, садитесь. Какие жалобы?
1: Я вот это что-то хотел, это... У меня проблема.
0: Конкретней.
1: Я это... Все время скучаю, понимаете?
0: Ну ничего страшного, все иногда скучают.
1: Я все время скучаю... По пятнице.
2: Бог ты мой! Так это же у вас синдром Робинзона!
3: Не волнуйтесь. Это излечимо. Я вам предлагаю вот что.
4: Каждую пятницу с 17 до 20.00 музыкально-развлекательная программа «Вечер.ком». Любимая музыка, интересные новости и обзор кинофильмов с Андреем Смертенко.
0: Леночка, есть еще пациенты?
5: На сегодня нет.
6: Тогда можно я тебя буду называть «Пятница»?
1: Доктор, извините, я, кажется, здесь очки забыл.
4: Вечер.ком. Первое радио всегда с тобой.

0: можешь слушать, а можешь смотреть. Для этого у Первого радио есть канал в YouTube. Подпишись и поставь лайк.
1: Первое радио. Всегда с тобой.
2: Spent 24 hours. Could have bought me flowers. You know I ain't been happy. Maybe call me in an hour. Do you wish it was her though?